0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Ну, раз в очередной раз были упомянуты секвойи в большом и светлом чувстве, озвученном Мотом в начале свежего музыкального часа, то хочется отметить, что отношения впрямь высокие. Самое главное, не слушайте советов, не давайте лезть в ваши отношения, ну и от караедов тоже держитесь подальше. 3.03 на наших раскрадинах. Безусловно, большущий привет, где бы вы ни находились. Вам желаю вступления в добренькую такую раннюю ночь. Нам переждать, скоро уже утро. Вам, безусловно, желаю уже доброго рабочего. Сегодня все-таки среда. Надеюсь, у вас на рабочем месте все уже вполне себе продуктивно. Под музыку-то русского радио. О, на что мы только не способны. Почти на то, что вы затеяли вам вечерка. У вас уже время подошло, и время уже пострабочее. Мне кажется, у нас у всех все будет хорошо. Музыки мы вам обеспечим достаточное количество. Настроение у нас всегда фонтан, поэтому просто оставайтесь. Иванушки из песни «Снегири». Не в тему, наверное, 1 июля, но уж как получилось. Мы тут песнями не руководим. Подтянулось, знаете ли. Группа Five Star Family с треком «Зачем?» и Кристина Арбакайте также в самое ближайшее время появится. В общем, всем-всем-всем еще раз большой привет и пожелание хорошей погоды в первую очередь. Мы на июль рассчитываем. Наверняка у нас не подведет. Надеемся.
2: На русском радио.

0: Да, можно даже небо достать рукой, но я предпочитаю вариант, когда всем лицом, да, в песочек. Ну, не прям, конечно, можно через полотенце, чтобы прям уж совсем никаким образом лицу не навредить, чтобы на нем никаких царапин и только пигмент от солнышка яркого. Да, хочется отдыха, хочется моря, но это в лучшем случае. Океан тоже бы подошел, хотя водичка плотненькая и довольно пахучая. Нет, лучше, наверное, наши красивые широкие реки. Я планирую в этом году именно такой отдых, и в скором времени он наверняка осуществится. Того и вам желаю. Отдохните как следует. Комары, правда, не о моих пожеланиях, не в принципе о наших желаниях не ведают. Часиков 8. Знаете, я бы вам очень рекомендовал с Волжского, например, берега уходить. 3:30 на наших раскрадинах. Еще полчасика, и у нас уже наконец наступит раннее московское утро. Надеюсь, сегодня обойдется без дождей. Я бы проверил, что там точно говорят синоптики, но, с другой стороны, говорят они точно каждый день, но проверяют тоже на регулярной основе. Поэтому вот просто не знаю, но хотелось бы надеяться. Всем-всем-всем желаю отличного утра, дня и вечера заодно, в зависимости от города-героя вещания Русского радио. Митя Фомин прямо сейчас с песней «Никому», «Останусь» от города 312, и Сергей Лазарев тоже очень скоро подтянется. Песня называется «Ароматом».
1: На Русском радио.

0: Русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Не знаю, может быть, мне показалось, но односторонние претензии как-то скучновато. Хотя, с другой стороны, не спорю, может быть, у вас дома так называемые бумажные стены, и от соседей череду взаимных претензий вы уже просто наизусть знаете, и односторонние для вас это просто праздник души. В любом случае, я за то, чтобы вам было приятно, а мне всегда хорошо с вами. Среди самых лучших песен на русском радио и даже золотой истории, как, например, со следующим треком от Андрея Губина под названием «Лиза». Ну а прямо сейчас мы с вами с удовольствием, надеюсь, отслушали коллектив «Непара» с песней «Плачь и смотри». Я желаю вам, конечно же, отличного первого дня, наступившего второго дня летнего месяца. 1 июля. С чем вас и поздравляю. Сильные надежды возлагаем на этот месяц, что он будет не просто календарным и вообще не

0: никак не будет смахивать на своего братца, который мы уже преодолели. Хотелось бы чего-нибудь прям совсем уж тепленького, не только днем, но и ночью. Ведь русское радио с вами круглосуточное. Чего мы будем мерзнуть-то в отдельные отрезочки времени? Всем-всем-всем большущий привет, и да, пусть у нас все будет хорошо.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Да, в глобальном смысле этого слова. Ожидание на вещь не очень. Поэтому, действительно, как и пела в начале свежего музыкального часа Мари Краймбрери, давай не ждать. А если вы еще относитесь к той категории, как я, кто даже когда из ванны выходит, находит повод, ну, посидеть еще чуть-чуть. Нет, не на пасашок, так называемый, не на дорожку. Нет, просто здесь я посохну, здесь чего. А в итоге я где-нибудь там залип опять в интернете, и потом смотришь на часы и думаешь, вот я еще из дома не вышел, а уже опоздал. Безобразие, конечно, но ничего с собой поделать в этом отношении не могу. Более того, даже спасибо за это себе не говорю никогда, даже в самые отчаянные моменты лирики, когда вроде как чуть-чуть, но люблю себя. В общем, желаю вам одновременно в одном скетче и любви к себе, и, разумеется, правильности в графике составления и его следовании, само собой разумеется. Сегодня среда, день незначительный сам по себе, но 1 июля.

0: Это, знаете ли, первый день второго летнего месяца. С этим обстоятельством вас поздравляю. Не хочу, чтобы у вас все было хорошо. До осени вплоть. А там посмотрим, может быть, еще лучше. 4.06 у нас и у вас. Наконец-то раннее утро накрыло и нашу с вами аудиторию. Вам желаю доброго рабочего уже. Вам добрейшего дня, а вам вечера не менее доброго, разумеется. И, конечно же, русского радио как можно больше. У нас лучшая музыка и самые крутые исполнители. И все это, конечно, для вас.
1: На русском радио.
2: Хочу спасибо тебе сказать.

0: Ума не приложу, когда это за луной вдруг закрепился малиновый цвет. Раньше он вроде как был сиреневым с легкой подачей Леонида Агутина. Но вот моя Мишель и их новая версия на малиновой луне. Как мне кажется, летом должен доминировать цвет апельсина. Да, летом цвет, вкус уже непосредственно в декабре. Что касательно всего остального, то есть в целом большого светлого чувства, то бишь любви, это вообще должно быть прозрачным. Или книжка раскраска, если уж хотите, потому что, ну, изначально, безусловно, перед вами чистый лист, а потом уже, вы действительно его доведете до ума и раскрасите. Вы, кстати, знали, что те самые знаменитые греческие скульптуры, которые мы привыкли видеть уже в качестве ремейка римского, были не беленькими, они изначально были раскрашенными. Я когда узнал, я был в шоке, ей-богу. Я, честно говоря, даже предположить этого не мог. Ну вот по факту, что уж тут говорить. А что касательно любви, есть и она, есть и желание. И потребность в ней тоже заодно имеется. И все это в одной песне. «Отпетые мошенники» исполнят. Дальше Полина Гагарина, Филипп Киркоров, а также Артик и Асти. Ну и я, Дмитрий Лебедев, как и обещал, до 7 утра между песнями и исключительно вашей компании. Всем еще раз большущий привет и с первым днем второго месяца лета.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Деньги – зло. Но чем больше у меня этого зла, тем я добрее. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Боже мой.

Ну, тут, знаете, как с белыми ночами. Противопоставить абсолютно нечего. Найдем, конечно, другие поводы для гордости. Я сейчас говорю исключительно про водичку. «Москва», «Нева» называлась песня от Ирины Дубцовой и Леонида Руденко. И если «Нева» — это реальная река, то «Москва» — это все-таки... Помним искусственное водохранилище, но прекрасное, если в него не бросать пластиковые стаканчики и все остальное. Я надеюсь, вы этого и не делаете. Просто на всякий случай сказал. Что касается нашего с вами дальнейшего, у нас тут намечается Алсу. Перспектива она вряд ли нам обрисует, скорее поделится тем, что было вчера. Что ж до всего остального, что-нибудь из любимого обязательно подтянется. На русском радио.

0: Как и всегда, и везде, свято место пусто не бывает. И вообще, мы никогда не молчим, у нас море позитива, отличные исполнители и самая любимая музыка. Ну и, конечно же, наилучшие пожелания в течение всего дня вам уже лично от меня. Зовут Дмитрий Лебедев, остаюсь, согласно собственному обещанию, до 7 утра. Между песнями будем слышаться.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, вообще-то, на мой взгляд, довольно странные размышления происходили в голове у Артура Пирожкова, учитывая, что локация обозначена в песне как «Ночной клуб», что это интересно он такое мог в пределах ночного клуба подарить? Ну, может быть, еще одну порцию алкоголя, но это бы только усугубило ситуацию. Или, я не знаю, что-то привычное, он же как у нас, как «Ну, погоди, лучший мой подарочек — это я», возможно, но это, опять же, не изменило бы в корне ситуацию. В общем, оставим ее как есть, песня получилась забавная, песня уже укоренилась на волне русского радио. Так и происходит, если треки вам нравятся. Не забывайте их отмечать, когда слышите новиночку. Что до нашего дальнейшего, «Я ТЛ» называется песня от Зиверт. «Приду без повода» у Дмитрия Колдуна появится, так что... Появятся гости из будущего. Вижу песню под названием «Самый любимый враг», а также группа «Добро» и Виктория Дайнека. Всем-всем-всем по-прежнему большой привет! Сколько бы времени у вас ни было, на это не меняет ситуации, что сегодня 1 июля. А это, как вы понимаете, в корне отличается от какого-нибудь там 30 июня. Да, начался второй месяц лета. Очень сильно надеемся, что он нас не подведет. Мы за жару. В умеренных, конечно, количествах. Ночью, чтобы было попрохладнее. В общем, я сейчас в голове рисую идеальную картинку. А там уж как получится, я не знаю. Доброе утро, доброго дня, доброго вечера вам. Все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

0: где опять?
1: Русское радио.
0: Все не дано понять, ты не ищи ответ, просто впусти в свой дом новый любовь.

0: будет хорошо. Русское радио. Лето.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня.

0: Когда у вас же выходной и когда рабочее время проходит под аккомпанемент тиканье. Хочется отметить именно второй вариант, потому что в первом хочется, чтобы тикало несколько медленнее. Выходные всегда хочется продлить. А вот в будни, ну, тоже нет ничего плохого. Если время тикает, во-первых, оно продвигает вас к обеденному перерыву, уже хорошо, а потом и к окончанию рабочего дня. Кстати, у вас уже добрейшего вам вечерка. Но в любом случае, если вы устали во время рабочего процесса и вам хочется освободить голову, ну или, я не знаю, что-то там в голове своем осуществить веселенькое, то, конечно же, тушьтесь. И когда уже на выходе поймаете удачную шутку, пришлите ее на Русское радио. Наш сайт www.rusradio.ru. Лучшие шутки озвучат в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Не Антона, конечно же, шутки, а именно вашей. Будете ходить в замечательной футболочке Русского радио со своей эксклюзивной шуточкой. По-моему, красота. В общем, со всеми подробностями, как всегда, можно ознакомиться там же, на сайте www.rusradio.ru. Вообще, я в вас верю. Наверняка получится что-нибудь отличное.
1: На Русском радио. Мне так.

0: Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Мам, а почему трава зеленая?
3: Откуда берется гром?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Мечтаете сесть на диету? Найти новую работу? Начать новую жизнь? Специально для вас. Каждую неделю. Понедельник. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

нет, ну Владику, конечно, большой привет. В Москве, безусловно, тоже. Но, как говорится, куда ни лети, от судьбы не уйдешь. Солнышко, оно и в Африке солнышко. Но есть нюансы. Там бы я полтосиком мазался, как первоначальный вариант. А в России с нашим-то солнцем и тридцаточки достаточно. А то и десятка иногда сгодится. А почему о нем заговорил? Да потому что 1 июля в народном календаре отмечается как Ярилин день. То есть праздник солнышка. Также известен как макушка лета и день Фидула. Вот так называется этот праздник, правильно. Дальше нам что говорит народный календарь? Что это название говорит само за себя. В народе верили, что в этот день будет самым жарким в году. Вот в этом месте ровно мне стало неинтересно. Если наш средний по температуре день будет являться самым жарким этим летом, мне кажется, этот календарик ошибается. По-моему, у нас еще предстоит целая могучая кучка отличных жарких дней, чтобы мы могли подзагорать и все такое. В общем, отменяю я для себя этот праздник, но Ярилушке, конечно же, низкий поклон. Не уходи из Москвы, как обычно это делаешь.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Как жить здорово, чтобы быть здоровым? В понедельник в 20:30. Ближе к телу на русском радио.

0: Кстати говоря, абсолютно работающая народная примета. Если на небе всего одна звезда, или там половина, четвертинка, и если не приглядываться вообще, может показаться, что ни одной, погода будет, мягко говоря, странненькая. Всего можно ожидать от предстоящего дня. Но если же небо звездное, то это 100%. День будет солнечный. Мы у друзей, вернее, как мы, я у друзей на даче, на это постоянно ориентируюсь. Попадем мы, например, на водоем под солнышком валяться, купаться и все остальные летние прелести. Или опять за приезд. 6.07 на наших рускородийных. Конечно, желаю вам отличного дня, да и в целом жизни, и уж совершенно точно июля. Летнего, настоящего июля. Поздравляю вас с первым днем оного. И предлагаю радоваться этому обстоятельству, если в среду вам уже так надоело работать. Да, иногда нужно переключаться на более приятные мысли, и тогда все сразу заиграет новыми красками. Ну или не знаю, но что вы там больше любите? Может быть, самолетики, может быть, какие-то другие средства передвижения по небу. Юлия Паршут через пару секунд летит. Так и называется песня. Вместе мы от Five Star Family. Следом подтянется Зиверт в городе лето и Рига Москва от Валерии. Это, конечно, не все, просто озвучил ближайшее. Добрейшего всем!
1: На русском радио.

0: Мы едем, едем, едем.
1: Куда?
0: Где интересней.
1: Все о путешествиях и путешественниках. В среду в 11:30. Русские каникулы с Петром Кузнецовым. На Русском радио.

0: остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Ни в чем себе не отказывай.

0: Уверены. Ну, абсолютно точно. Мы, как всегда, размышляем, на что способно человечество в целом, и мы в частности. А может быть, начальник смотрит с неба, улыбается и думает, хорошо получилось. Я-то вчера развлекался, времени не было заняться судьбой. Смотрел, как теологи рассуждают на тему, ну, вы понимаете, на что они еще могут потратить свое время. В общем, мне кажется, что ирония со стороны оттуда свыше, она тоже имеет место быть. Но опять же, это не точно, это предположение. Поэтому остановимся на заявлении мото «случайности не случайные» и перейдем уже к делам совсем уж прошлым. Май. Кристина Орбакайте. Дальше появится Марфа, ее свежая песня «Забери меня». Как я уже и говорил, мне нравится, летний вайб, все, что нужно. Ну а если вдруг вам в данный момент требуется взрыднуть, это тоже возможно, невзирая на то, что вы девушка сильная. За это будет отвечать на русском радио Нюша. И в целом, желаю всем отличного дня. Остаюсь почти до 7 утра. И да, считаю, что все у нас будет хорошо. Но и это не точно. Но я надеюсь.
1: На русском радио.

0: Ой, какие сложные вопросы задают обычно в песнях. Ну, кто же знает, зачем все это придумали. Мне кажется, чтобы жизнь прикольнее выглядела, как минимум. Ну, или была, как максимум. Ну, например, народные приметы. Ну, тоже кто-то когда-то придумал. Не знаю, на что опираюсь, но тем не менее. Вот, например, на Руси 1 июля в народном календаре считается ярильным днем. То есть днем солнышка или день Федула по-другому. Собственно говоря, не вдаваясь в подробности, а эти подробности мне не нравятся. На Руси считали, что это должен быть самый жаркий день за все лето. Неправда это все, не хочу я в это верить. Такой холодный июнь был. Нет уж, давайте, чтобы у нас и пожарче дни существовали. И все-таки, Ярилушка обижать нельзя, поэтому максимум, что мы можем сегодня сделать, раз уж у нас сегодня не праздник всяких переносов, государство не сделало, не подсветилось. Да, сегодня рабочий день, среда, поэтому можно выйти на улицу и отправить парламентарий или просто высунуться в окошко, получить солнышко на лицо, ну и, соответственно, принести его на рабочее место. Так будет работать веселее, особенно до пятницы. Да, осталось совсем чуть-чуть. Буквально через 13 минут встречайте наших замечательных перчиков. Главное утреннее шоу страны, само собой разумеется. Желаю всем отличного дня. Поздравляю вас с первым днем второго летнего месяца. И я считаю, что все у нас будет хорошо. Пока!
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Русское радио представляет. Группе «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны. Чужие губы тебя ласкают. 25 и 26 июля. Лужники. Руки вверх. Билеты на redkassa.ru.
3: Никогда не вешайте магнитики на холодильник. Они по ночам притягивают. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня,

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России стало сложнее взять микрокредит. С 1 июля микрофинансовые организации МФО по требованию Центробанка начнут строже оценивать доходы клиентов при расчете показателя долговой нагрузки и осторожнее определять, сможет ли человек обслуживать новый заем без риска для семейного бюджета. Как отметили аналитики, изменение не запрещает микрозаймы и не отменяет работу МФО, но меняет логику массовой выдачи быстрых денег. Россия закрыла несколько погранпереходов с Финляндией, Эстонией и Латвией. С 1 июля перестали работать КПП в Ленинградской и Псковской областях, а также в Карелии. В частности, нельзя теперь пересечь границу в Выборге, Светогорске и Печорах. Финляндия с 23 года закрыла несколько КПП на границе с Россией. Латвия в марте прошлого года ввела запрет на пересечение границы для пешеходов и велосипедов. Эстония в сентябре 23-го запретила въезд для автомобилей с российскими номерами. Другим новостям, в России ужесточат требования к чернилам для татуировок. Краски будут проходить тщательную проверку на безопасность. Такой проект закона готовят в Госдуме. По словам депутатов, сейчас в составе пигментов для тату нередко встречаются соли кадмия, канцерогены, соединения олова и другие вредные вещества. Дополнительное регулирование призвано сделать подкожные чернила более безопасными. Ну и последнее. В России почти в два раза выросли продажи книг о тревожности и психологической самопомощи. Чаще всего россияне выбирают литературу о навязчивых мыслях, эмоциональном выгорании и способах справляться с тревогой. Ранее исследования показали, что чтение само по себе снижает уровень стресса, оздоравливает мозг и способствует долголетию. Курс юаня на сегодня 11.49, доллар 78.27, евро 89.27. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Лопаньки, здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, замечательные, ненаглядные, потрясающие люди. Давайте скорее просыпайтесь. Лет на дворе, красота-то какая. Становится проще просыпаться, смотреть в окошко, а там солнышко. Вот, в данном случае два солнышка. Здесь главное на главном стартует для вашего хорошего настроения. Дима Морозов, Антон Юрьев, это русский перц на русском радио. Люди, привет.
2: Доброе утро, ты сказал все лето на дворе, а мне показалось селеба на дворе. Думаю, ну селеба вроде завтра должна прийти.
1: А слушай, на самом деле вдруг, а вот ты открываешь здесь у нас вот окна, да? А кто-нибудь подъезжает на лимузине по-любому?
2: Завтра, завтра давай. Сегодня завтра? У нас другая забава. Сегодня у нас переперц.
1: Нет, это переперц. Мы орать сегодня будем,
2: вся
1: да.
2: сцена нам только
1: Боже
2: принадлежит с тобой.
1: И главное, что весь звук нам. И люди так закупились берушами, понимаешь? И хорошо.
2: А мы им за это колонку прекрасную подарим.
1: Чтобы беруши выпали просто, понимаешь?
2: Конечно.
1: Колонка крутая. А что еще?
2: А еще деньги, естественно, есть. Это за ваше незнание правильных ответов.
1: Да, за антилогичность, за все, понимаете?

0: Анти-ЕГЭ у нас будет.
1: Анти-ЕГЭ. 10 тысяч рублей разыграем, естественно. И, конечно же, 12 друзей Морозова здесь придут.
0: Нет, там 11 моих, один твой.
1: А, хорошо. То есть, весы. Понятно.
0: Скажи мне, кто твой друг.
1: 11 знаков и безмен. Шикарненько.
0: Ну,
1: а сейчас будет песня.
0: Конечно. Да. Сейчас будет песня вот как раз про то, что ты сказал.
1: А подожди, я в присядку сяду сейчас, конечно.
0: Потому что уже первый месяц лета прошел.
1: И 3, 2, 1.
0: Понеслось.
2: Вперед. Главное. Утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: Антон и Дима непобедимые. Русские перцы.
1: Пам-парам-пам, пам-парам. Да. Дим, можешь, пожалуйста, вот под эту вот отбивочку потрясающую музыкальную больше не одевать тебя обтягивающее красно-синее
2: трико? Я постараюсь, я очень постараюсь. Но у меня для тебя хорошие новости.
1: Так.

0: Сейчас он доест и выйдет.
1: Господи, боже мой, я думал, может, какой-то акушер роддома орал. Антоха, выйдет. Секунду!
0: Сейчас, короче говоря, компания друзей организовала компьютерный клуб во дворе спального района Москвы. Прямо на улице. Они вывели игру, да, на стену трансформаторной будки, поставили столы с ноутбуками, разложили пуфики. То есть дворовой футбол в прошлом, настала эра вот этого дворового киберспорта.
1: Это нормально. Помнишь, даже фестиваль был огромный в Казани. Вот это вот, да, и киберспорт с реальным спортом объединили.
0: Вот.
1: Нормально, нормально. Слушай, а может тогда мы тоже бизнес какой-то замутим? Давай
0: какой?
1: Уже, раз все возвращается на круги своя, давай видеосалон откроем. Вот, ты видеосалон откроешь, а я рядом проявку фотографии печатаю.
0: Давай я открою видео, а ты салон.
1: Что-то ты сейчас запутал меня, подожди. А погоди, а прибыль-то напополам?
0: Конечно, но в салоне просто еще, знаешь, такие ковбои есть, которые приходят.
1: Господи, боже мой, тебе было то, знаешь, то суперменом, то ковбоем надет. Уймись, я прошу.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
0: Ну, Антон, я люблю костюмированные вечеринки.
1: Молодец.
0: Вот, давайте посмотрим на пробки, что творится сейчас там. На Егорьевском шоссе 20 минут постоять от железнодорожной эстакады до Рязанского шоссе. Это говорит нам сервис Яндекс.Карты. Трешка от проспекта Мира до Савеловской эстакады 9 минут. Есть еще на МКАДе, на внутренней стороне от Подольских курсантов до Варшавки. Тоже небольшое затруднение. Рязанка у нас пожелтела в центр, там 4 балла. Ну, в целом, дороги, ну, почти свободные. Небольшие только затруднения кое-где.
2: Все будет хорошо.

0: Рецепт.
1: Многие ведь не спят и до рассвета ждут, когда же мы зачитаем перченый гороскоп.
2: Конечно, стоит ли просыпаться, выходить из дома или дома остаться?
1: Да, вот и слушайте, Овны, сегодня важно не распыляться на все сразу. Одна цель принесет вам больше пользы, чем целых 10.
2: Да, Телец, привет. Но вас ждет день, когда многое получится проще, чем ожидалось.
1: Ой, люблю такие дни. Близнецы, неожиданное вдохновение поможет найти красивое решение сложной задачи.
2: Раки, сегодня стоит позволить себе немного спонтанности.
1: Левушки, вас ждет приятный знак того, что ваши усилия не проходят зря.
2: Дева. День подходит для того, чтобы пересмотреть старые планы и доработать их.
1: Весы, сегодня вы сможете легко сгладить острые углы в любом разговоре.
2: Да, но скорпионы, вас ждет шанс завершить важное дело на очень хорошей ноте.
1: Стрельцы, сегодняшний день принесет новые впечатления даже без дальних поездок.
2: Ага, козероги, сегодня полезно обратить внимание на возможности, которые лежат на поверхности.
1: Водолеи, неожиданное предложение заставит вас задуматься о чем-то

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП-юэл. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я не лентяй, я дегустатор безделья. Рекламная служба Русского радио 579-779.

0: сердце.
1: Конечно, не одинаковых с лица. Димка думает, он покрасивший.
2: Там сказали не одинаковых.
1: Ну и что? И без разницы. В России набирает популярность, знаешь что? Нытинг. Вот, человеку платят, чтобы пожаловаться на работу, личную жизнь босса, плохих друзей и токсичных коллег. Ну, там список продолжается еще. При этом собеседник должен просто слушать и поддерживать говорящего, не перебивая его такими непрошенными советами. Кроме того, россияне нанимают людей, которые будут оправдывать любой их поступок. Будь то опоздание в офис, лишний кусок тортика. Исполнитель обязательно докажет, что прав только заказчик, а ошибаются все остальные, понятно?
2: Вот, кстати, да, это очень полезная, между прочим, миссия.
1: Эта опция называется внутренний голос, если кто не знал.
2: Не, вот. Ну нужен какой-то внешний голос еще.
1: Да?
2: Который скажет тебе.
1: Который наружу.
2: Ну, который тебе извне, который тебе скажет, что, Антош, ты молодец. Ну съешь еще лишний кусочек торта, ничего не будет страшного. Ну да, вот такие... Дураки вокруг тебя рядом. Ну что ж, теперь за один ты самый умный, самый красивый, самый классный.
1: Да когда ты мне говоришь постоянно, что, при чем тут нытинг-то?
2: Вот, с вас 5000.
1: В смысле, с вас 5000? Раньше ты называл это дружеской поддержкой. Ты офигел, что ли?
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Саня, не плачь, мир ведь не крутится.
2: Всем привет! Это группа BIS.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Но научиться петь за ночь тоже невозможно, поэтому мы вам это сможем, кстати, продемонстрировать совсем скоро.
1: Слушай, а большинство артистов так и не скажешь. Вот такое ощущение, что за ночь научились петь, да?
0: Ну, что получилось, то
1: урок
0: и выпустили.
1: Да. Ну, слушай, английский язык во сне учили, да?
0: Да.
1: Вот, от депрессии во сне избавлялись?
0: По методу Илоны Давыдовой.
1: Да, Илоны Давыдовой. Вот, а, естественно, а что еще? Вот сейчас учится петь во сне.
0: Вот, и я рад, что у группы Бис получается петь. Может быть, когда-нибудь, и мы тоже приблизимся к этому эталону.
1: Нет, нет, ни в коем случае. Ты что? Ты что? Даже если мы с тобой так встанем, начнем делать какие-то синхронные движения, все равно будем как тарапунька и штепсель.
0: Да, чур я штепсель.
1: Ладно, не надо угрожать сразу.
0: Так, давай, пожалуйста, назовем номер телефона. Нам нужен человек, с которым мы поиграем в игру «Переперцы».
1: Господи, пожалуйста, 8495-995-105-7.
0: Дзынь-дзынь-дзынь.
1: Дзынь-дзынь-дзынь, туда, это «Переперцы».
2: Русские перцы на русском радио.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт русрадио.ру.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+.
2: Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучше.
5: Останься со мной.
2: Только любимые.
6: Каждому по факту рядом нужен человек.
2: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
14: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
15: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
16: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
17: В Ленте.
1: Методом проб и ошибок я научился пробовать и ошибаться. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

0: Переперцы на русском радио.
1: Алло.
2: Все, оттрубодурили ситуацию, все, размялись, связочки просто работают. Накачки, как просто гитара у дедюли. Вот игрушечка «Переперцы», дорогие друзья, легендарная, наша любимая, но не очень ваша любимая из-за звуков, которые мы издаем. До нас дозвонилась Катенька из Москвы. Катенька, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро,
2: Катюш. Че, как, куда едешь?
4: На работу едем.
2: На работу. Кем работает Катя?
4: Катя работает менеджером по работе с регионами.
2: Ничего
3: что это за компания? Чем ваша компания занимается? Название можно не говорить.
4: Компания занимается кормами для животных.
2: Вот
3: все, это... значит, региональные собаки тоже накормлены.
2: Это в первый раз, когда мой кот проснулся рано утром для того, чтобы... Это что ты за тетя Катя?
3: Пожалуйста. Все, Катя, телефон ваш у нас есть, если что, антоновскому коту и кошке.
2: Конечно, от влажного до сухого корма.
4: Мы на связи.
2: Значит, сейчас Димка объяснит вам правила.
3: Сначала нам скажите, пожалуйста, Катюш, на каком транспорте вы отправитесь в отпуск в этом году?
4: А вот пока не знаю. Ну, пока на машине.
2: На машине?
3: Это что там, цензура какая-то?
2: Нет, она запикала даже, потому что если на машине. Походу, Катька знает места, где бензин. Кать, ты молодец.
3: Так, Катюш, ну, значит, на машине. Сейчас мы с Антоном промычим песню. Очень известную, на очень М? Любимую. Да, все буквы согласны, мы заменим на «м».
2: Ну ладно. А ваша задача ее узнать, а подпеть, не знаю,
3: чтобы как-то... У меня ощущение, что
4: так,
3: нам сейчас...
4: Так, вы хорошо пойте, старайтесь.
3: Хорошо.
2: Кать, прости заранее.
3: Мне кажется, нам сейчас кляп какой-то в рот воткнут.
2: Давай...
3: Ну, по сути, по звуку.
2: Давай без пыток.
3: Давай без
2: пыток. Споем и споем, да.
3: Итак,
2: раз, два, три, четыре и...
0: Мимо.

0: Бум-бум-тын-бум-бум-тын-бум-бум.
1: Вот. И песок. Нет, не так?
2: А еще раз?
0: Че?
1: А на море песок Жанна Фриске, нет?
0: Мы этого не слышали. Подожди. Мимо мемы, мамо. Мамы, муми, мими. Мама, муми, мами. Мамы, муми.

0: мумии.
1: Да, там есть песок, есть, там есть мумии.
0: Да. Какие мумии? Ты дурак?
1: Ну, там люди отдыхают. Там, где есть мумии, там люди очень часто делают вот это.
0: Вот отдыхают. Это. Да.
1: Синоним слова отдыхают.
0: Да. Отдыхают. Даже в названии группы есть рыба.
1: Да.
0: Ну что?
1: Да.
2: В названии группы есть рыба.
0: Есть рыба, да.
1: Одна.
0: Там великий актер.
1: Но речная.
0: А фамилия великого актера, который читал про Федота Стрельца. И рыба.
1: Да. Катюша, ну что ж вы.
0: Кать, ты что творишь?
1: А на море песок и релакс на стиле. Нам так нравится. Там, где мы будем чилить.
0: Это же Филатов и Кэрос. Ну, что ты, Кать?
2: Простите,
0: ну,
2: ребята, подвела с утра.
0: Да нет, это мы подвели, Кать.
1: Это вы у Кэроса будете просить прощения, а он товарищ такой.
0: Буду я перед всякой рыбой извиняться, тут понимаете ли.
3: Переперцы на русском радио.

0: Ребятушки, на данный момент в Москве плюс 23 градуса. Понимаете, облачность переменная, а нам, в принципе, по барабану, пусть любая будет. Главное, что прогреется до 28, часам к 5 где-то. Ребята, представляете? Это же можно просто...
1: Можно расстилать плед все-таки уже.
0: Да, расстели свой плед, пожалуйста.
1: С удовольствием.
2: Реклама на русском.
3: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. В Адамас три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УДРН 518-774-601-3670.
4: ВК-фест в Москве. Зиверт, OG Buddha, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УДРН 16-784-73-92-30-0.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Русское радио представляет. Группе «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля.

0: Новостники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны. 25 и 26 июля. Лужники. Руки вверх. Билеты на redkassa.ru. Русское радио представляет 6 июля. Зеленый театр. Большой сольный концерт певицы Светы. Вас ждет грандиозное шоу под открытым небом. Уникальные спецэффекты, зажигательные танцы и любимые хиты из всех альбомов. Света. 6 июля. Зеленый театр. Начало в 20:00. Билеты уже в продаже. 12+.
1: Утром у женщин куча проблем. Подобрать туфли, платье, сумочку. Проблема мужчин – найти второй носок. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Российские банки начнут уведомлять родителей о платежах и переводах их детей. Такие поправки вступили сегодня в силу. Данные о любых операциях, включая снятие наличных, переводы и оплату товаров, будут передаваться через автоматизированную банковскую систему. Информирование будет происходить не в реальном времени, а в форме автоматического отчета, который родители смогут получить по запросу. Московский городской суд запретил отказывать в социальных выплатах детям без постоянной регистрации. В постановлении указано, что регистрация не совпадает с понятием места жительства и не может служить условием реализации прав. Судьи рассмотрели спорный случай, когда женщине-опекуну, переехавшей в столицу с маленьким ребенком, отказали в выплатах. При этом у женщины были регистрация по месту пребывания, договор найма жилья, справка с работы и документ о зачислении ребенка в школу. В историческом здании веерного депо на Комсомольской площади будет создано новое общественное пространство. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Запланировано также комплексное благоустройство территории. Прогулочная зона свяжет выходы из станции метро «Комсомольская» с гастрономическим пространством депо и сформирует единое пешеходное пространство. В нем обустроят разноуровневые террасы, веранды для кафе и выполнят ландшафтное озеленение. Кроме того, во внутреннем дворе оборудуют площадку для сезонных мероприятий, от ярмарок проекта «Лето в Москве» до новогодних программ и концертов. В России на кассах самообслуживания запустили оплату наличными. Первый кэш-приемник появился в одном из московских супермаркетов. Покупателю необходимо внести купюры и монеты в устройство, после чего система автоматически рассчитает и выдаст сдачу, а затем завершит покупку. На этом пока вся информация. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, дорогие друзья, 8 часов 2 минуточки. Здесь главное на главном продолжается. Дима Морозов, Антон Юрьев, это «Русский перс» на русском радио. Люди, присоединяйтесь, будем вместе с вами тусить.
2: Ну, чем сейчас занимается, в принципе, наша Полинка?
1: Да, что, она нормально заслужила, да. Имеет право отдохнуть.
2: У нее заслуженный отдых.
1: Да, но Полинку короткий. Отправили на отдых.
2: Да, всего лишь неделька. А потом вернется, и у нас такие планы, между прочим, на август.
1: Вы куда-то едете вдвоем?
2: Да и ты с нами.
1: Да?
2: Да, в Нижний поедем все вместе.
1: Хорошо.
2: Но это в августе, а пока еще у нас второй месяц лета начинается. Давайте радоваться, давайте загорать. А я просто хочу тебе, знаешь, что рассказать?
1: Что?
2: У меня тоже повод для радости тут есть. Недавно мы участвовали с командой из моих подружек и друзей в квизе. Вытащили меня они все-таки. Но тема не была обозначена. То есть ты приходишь, и ты не знаешь, какая тема. Таинственно все было, загадочно. И когда мы сели, значит, за стол, нам раздали все эти формуляры, выяснилось, что тема «Фабрика звезд».
1: И тут ты открыл свою телефонную книгу и готов был отвечать на каждый вопрос.
2: А телефоны там, кстати, надо было сдавать в специальный ящик. И это я удачно зашел. Короче, мы заняли второе место.
1: Почему не первое, я не понял?
2: Ну, там был один вопросик, на который я ответа не знал, к сожалению.
1: Про Прохора Шаляпина?
2: Да. Но в нужное время, в нужном месте я все-таки оказался. То есть команда вообще не знала ответа на правильный вопрос. Я там просто чуть-чуть ошибся. Так бы мы заняли первое место. Вот давай, что-нибудь спроси про «Фабрику звезд» у меня.
1: А так, как звали четвертую солистку группы «Фабрика»?
2: Маша Лалыкина.
1: Да ты что, ты смотри, а?
2: Сати Казанова, Саша Савельева и Иртонева.
1: Иртонева?
2: Да.
1: Ты выиграл этот квиз.
2: Вот я хочу у наших слушателей тоже спросить. Ой, спасибо за аплодисменты. Спасибо.
1: Голос сам себе поставил.
2: У наших слушателей хочется спросить, когда вы оказались в нужное время, в нужном месте, может быть, ваш навык какой-то пригодился? Или что-то вы сделали такое вот, что вот прям вот ваш поступок судьбы?
1: И сразу же пишите, к чему это привело, ребят.
2: Да,
1: чтобы мы просто
2: да.
1: понимали. Пишите нам в Максе, у нас канал там, вот в группе ВКонтакте, там пост с красивыми фотографиями, это мы тоже.
2: Да, есть вот, у нас еще
1: и личку.
2: СМС-ки, мессенджеры, все это работает. 8-916-003-105-7.
1: Давайте.
0: На русском радио.

0: Если вам станет грустно, вы заходите, пожалуйста, в наши аккаунты и читайте истории вот эти мотивирующие, когда люди оказались в нужное время в нужном месте. Мы и у вас тоже это спрашиваем сегодня. Ага. Вот нам такое прислали. Светочка говорит, однажды пошла гулять в Стамбуле на набережную, просто без цели, ждала, когда прилетят друзья, и убивала время. Проходила мимо толпы людей, оказалось, что снимают сериал, и нужна была именно моего типажа девушка в кадре. И даже с главным актером надо было контактировать, и меня позвала ассистент по актерам, и я снялась в сериале «Клюквенный щербет».
1: Ничего себе!
0: В нужное время, в нужном месте оказалось.
1: А сколько ты там гулял? Часа 4, вот ты вот когда ездил?
0: Вокруг этой толпы.
1: Да, и чё?
0: Чтобы её заметили.
1: Сняли?
0: Говорит, что да.
1: Блин, вот повезло-то. Ну, вот, может... вот везука, тебе вернется звездой, мне кажется.
0: Да. Но это давно уже было. Сериал-то вышел когда?
1: Ну так что, его показывают, перепоказывают уже. Он везде же есть.
0: Она уже, наверное, звезда. Миллион подписчиков.
1: Ничего себе. В номинации Чурчхела года.
0: Да.
1: Прям, знаешь, вот если...
0: Номинация Кёфты года.
1: Не, мы, конечно, рады за вас.
0: Нет, всего сердца. Это вам сказал Антон, который тоже снимается постоянно во всяких сериалах.
1: Но в «Клюквенном щербете» я не снимался. Меня это очень сильно бесит.
0: Антон, я тебе говорил, учи турецкий.
1: А что?
0: Учи турецкий.
1: А, хорошо, а у тебя есть разговорничек?
0: Турче бельверум, бельерсум.
1: Сам такой.
2: Русские перцы. На русском радио.
0: Вот, видишь, учи турецкий. А о пробках сейчас поговорим. Сервис Яндекс.Карты оценивает ситуацию в Москве на 3 балла. Местами есть затруднения. Ярославка от МКАД до улицы Красной Сосны. 43 минуты потеряете. МКАД стоит от Липецкой улицы до въезда в Бутово. Там 36 минут затруднения. Северо-восточная Хорда от проспекта Мира до Лосиноостровской улицы. 20 минут. И есть еще от Ткацкой улицы до Щелчка. Там 12 минут потеряете. Это тоже на северо-восточной Хорде.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы». Русские
1: перцы. Здесь те, которые в нужное время в нужном месте оказались, поэтому Морозов Юрьев тут, это «Русские перцы», продолжим.
2: Пишите, пожалуйста, ваши истории по сегодняшней теме, когда вы оказались в нужное время в нужном месте. Вот сейчас немножечко геройские сообщения, я вот прям вот их в одну такую категорию выделил.
1: Давай.
2: Когда пришла домой к брату, а у него жена рожает почти на диване, старшую не с кем оставить, ей меньше 2 лет. Мне никто не звонил, не просил прийти, просто утром проснулась с мыслью, что сегодня должна пойти к ним в гости. Вот прям тянула сильно. Вот и пришла. До сих пор благодарят. Жена говорит, иначе я бы рожала на глазах у мужа.
1: Это...
2: А он бы такого не вынес.
1: Почему? Он же сильный дядька, ну, по-любому.
2: Вот. В общем, вам спасибо большое.
1: Вы чуечка такая ситуацию. Есть, знаешь, вот ты вот где-то в другом месте находишься, понимаешь, что твоим родным и близким что-то как-то не так, да?
2: Да.
1: Без приглашения врываешься. Вот, ну, как
2: и
1: я,
2: помогаешь.
1: Съедаешь весь холодильник и уходишь.
2: Вот еще спасибо. Тоже похоже сообщение. Приехала к подруге без созвона, сама не знаю, что побудило поехать. Захожу и не вижу младшего ребенка. Оказалось, какой-то вялый спать лег. А

0: делать, понимаете?
1: Вот советские конструкторы знали, что делают. А, Минск вот нам пишет. Приехала на юбилей к друзьям в кафе, а те не заказали музыку. Вот тут-то я и достала свою флешку. В итоге пела для всего ресторана, еще и денег заработала.
0: А я сяду в кабриолет.
2: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Быть одним единственным, конечно, здорово, но
11: в морской бой играть вдвоем.
12: В прятки интереснее втроем.
13: А для футбола нужно хотя бы четверо.
14: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России.
15: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
16: И коротко о погоде на завтра. Днем будет светло, ночью будет темно, а если будет дождь, то будет еще и мокро. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Русские перцы на русском радио.
1: А что грустить-то вообще?
2: А что грустить, действительно?
1: Не надо грустить. Пишите лучше нам сообщение, когда вы оказались в нужное время, в нужном месте. Вот нам Танюшка написала. Давным-давно были в Прибалтике. На выходные с подружкой поехали и зашли в музей подводной лодки. А оказалось, что там еще приехала выставка «Титаник». А я дикая фанатка этого фильма, всего, что связано с «Титаником». Мы пришли самые первые, ходили по пустым павильонам, а когда вышли, народу было в очереди где-то с километр. Вот так мы случайно попали туда, куда я даже и не мечтала попасть.
2: В Прибалтике?
1: Да, на выставке «Титаник».
2: А экскурсовод был? Леонардо с Ди Каприо, сказ?
1: Не знаю. Мы с тобой тоже были в прошлом году, помнишь, на подводной лодке?
2: Да, но там ни про какой «Титаник» ничего не говорили. Во-первых, я до сих пор не понимаю, как я это самое прошел и не застрял нигде в этой... Сколько раз мы головой там бились? Господи.
1: Очень много.
2: Как там нужно быть? Каким пластичным нужно быть подводником?
1: Вообще хочется, чтобы под водой была невесомость, чтобы там можно было в эти узенькие вот эти проходы

0: пролетать вот так вот без
1: пролетать. Веса. Не, ну можно, если лодка резко затормозит, то придется пролететь.
0: Не, на самом деле, если вы не были в музее в подводной лодке, обязательно сходите, потому что ощущения невероятные вам обеспечены.
1: Очень. А вот столовая, в которую я зашел, закрыл дверь, а вы вытаскивали меня оттуда. Да.
0: Да. Ну, на самом деле, что? Вообще, езжайте в Калининград.
1: Да, правда,
0: там
1: действительно.
0: Там столько всего. Там
1: и
0: есть огромный
1: нам
0: глобус.
1: Новые янтарные бусики. Те стерлись.
2: Русские перцы.

0: Крепкие перцы
1: на русском радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: прям под купол цирка полетели, полетели. Ой, не, а то тебе не надо.
1: Не-не, прикольно, я такой, как высоко.
0: Хотя нет, я помню, как ты в цирке летал.
1: Да-да, слушай, я тебе хочу сказать, что вот когда меня прицепили, и вот на этой большой лайф-арене я летал, и это страшно, вот. Я вниз не смотрел, я смотрел на зрителей. Я в первый раз увидел людей, которые покупают билеты на самые дальние трибуны.
0: Но мы с Полинкой сидели.
1: Глаза в глаза.
0: Мы с Полинкой сидели там где-то на первом ряду и думали, ой-ой-ой, застрахован ли Антон?
1: Нашего поймать бы надо, понимаешь?
0: Не, ну это было очень круто, правда. Жаль, что никто больше этого не увидит.
1: Я смотрю, ты мне гастрольный график на лето расписал, сейчас, братка, молодец.
0: Ой, ладно, не, шучу, конечно, это был неправильный ответ на вопрос. Ребята, а вы, пожалуйста, тоже давайте неправильные ответы на наши вопросы и зарабатывайте деньги.
1: Да, кстати, 10 тысяч на кону, ребят, 5 и еще раз 5. Вот вам необходимо позвонить по номерочку телефона и поиграть с нами в игру против правил.
0: 8495-995-105,7.
1: Вперед!
2: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов. Гость шоу, группа «Серебро». Вечер на русском. Реклама на русском.
3: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
5: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
12: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
13: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
12: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хорошо».

0: Хоровод «Свадьба». Подробности на сайте russia.ru.
1: 6+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: Ночью не

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Еще как дают, дорогие друзья. Прямо сейчас можем раздавать. Прямо сюда, туда.
2: Вот тут есть 5, лимит. Тут 5. Есть лимит.
1: Есть лимит, хорошо. Ладно, я просто думал, точно, против правил, не против лимит.
2: Все, конечно.
1: Хорошо, да. Андрей дозвонился из Смоленска, хочет играть, выигрывать, хочет денег. Вот. Здравствуйте, Андрюша.
2: Здравствуйте, Андрей.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Так, значит, Андрюш, сейчас вам быстренько правила. Вы быстренько на 5 вопросиков, потом еще на 5 вопросиков.
2: Давай хотя бы с Андреем пообщаемся-то.
1: А что с ним
2: уже
1: общаться?
2: Сразу играть?
1: Он за денежками пришел.
2: Андрей, вы там в Смоленске катались на колесе обозрения?
3: Да.
1: О, видишь, как хорошо. Все, вот-вот и пообщались, да, я так понимаю, да?
3: У нас был праздник в субботу. Культурная
2: программа.
3: Смоленск, культурная столица России.
1: Ага, понимаете.
3: Молодежная столица России, вернее.
1: Это хорошо.
2: Смоленск назначили молодежной столицей России. Здорово.
1: Ну, судя по вашему голосу, вам 18, да?
3: Нет, мне гораздо больше.
1: 19, хорошо.
2: А 20 секунд вам понадобится, чтобы ответить на 5 вопросов от Антона. Ответить неправильно, но очень похоже на правду. То есть какой-то синоним или что-то такое логичное. Самое главное, отвечайте неправильно, получаете 1000 рублей. Если все сделаете верно, мы потом с вами еще и в суперигру поиграем. И вы 10 тысяч заберете.
1: Что там начнется, господи.
2: Готов, Андрей?
3: Да.
2: Время, поехали.
1: Прибор, который быстро подогревает еду.
3: Чайник.
1: Что держит в руках во время игры в большой теннис?
3: Мяч.
1: Чем гладит одежду?
3: Доской.
1: Что используют для измерения пульса?
3: Термометр.
2: Ну, термометр мы можем принять.
1: Успел, да. Потому что терм до сигнала было, а мометр чуть позже.
2: Да, это правильно.
1: 4000
2: рублей! Давайте, Андрей, давайте вот сейчас сразу, чтобы не было никаких вопросов. Ни к нам, ни к вам. Когда мы спрашивали у вас про теннис, вы нам ответили «мяч». А, ну, футбольный мяч, я так понимаю, вы имели в виду,
3: ну,
2: да?
3: Футбольный, какой-то? Да.
2: Или
3: да.
2: Резиновый такой вот, который пахнет еще советский, красный.
1: Который пахнет Советским Союзом, да.
2: Да-да-да. Вот. Этот ответ мы приняли. Потому что у нас тут написано, если бы вы сказали теннисный мяч, тогда мы бы не приняли и вас бы просто отправили домой.
1: А он тебе прям так сейчас

0: взял и раскрылся. Я имел в виду тенью. А, извините, нет, другой.
1: Ну, в общем, что, 4000 рублей, Андрей.
0: Да, Смоленску огромный привет, вас обнимаем.
1: Пока.
2: Игра против правил на русском радио.

0: Поддержим руки шире. Плюс 24. Практически уже можно купаться, я так думаю, да? Вот, написано, что ясно. Ощущается, как плюс 25. Ребята, еще раз напоминаю, уже до плюс 28 прогреется часам где-то к 4-5. Поэтому класс, можно отдыхать. Где мои шортики?
1: Не забудьте, да? SPF, не забудьте.
0: Нет.
2: Реклама на русском.
3: А я рыба, я рыба. Всей семьей я обыскались в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
4: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
5: Карибия.рф.
6: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
7: О, интернет-решение. 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-924-4741-16+.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
10: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
11: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
12: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
13: ВК-фест в Москве.

0: Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
3: На море без перелета? В Марион. Ваш личный курорт прямо в Москве. 37 бассейнов, 25 бань и 11 водных корок. Отдых, который запомнится всей семье. Всего от 490 рублей. Почувствуйте лето на максимуме в Марион. 10 минут от метро Ясенева.
4: Измученный диваном, я выбился из сил. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Студия с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Изменились правила перевода денег через систему быстрых платежей. С 1 июля переводы по СБП будут привязываться к налоговому идентификатору ИНН человека. Банки должны будут заполнять ИНН при переводах и платежах. Финансовые аналитики уверяют, что для граждан ничего не изменится и что на скорости проведения операций нововведение не отразится. В России появилось два новых страхования жизни с выплатой инвестиционного дохода. Первая страховка с объявленной доходностью, при которой выплата зависит от общей инвестиционной деятельности страховой компании. Вторая страховка с расчетной доходностью, при которой доход зависит от прибыльности конкретных активов. Такое страхование жизни доступно только физлицам, имеющим статус квалифицированного инвестора. Еще одно условие – вложить надо сразу 6 миллионов рублей. В России выросли продажи электромобилей и гибридов, совмещающих бензиновый двигатель с аккумуляторной тягой. На прошлой неделе на учет встали 1700 автомобилей с гибридной силовой установкой. По сравнению с предыдущей неделей спрос вырос на треть. Как пишут «Известия», одна из причин – новостной фон. Очереди на автозаправках и рост цен на топливо сподвигли на покупку тех, кто раньше просто присматривался к электромобилям. И последнее. Каждый второй россиянин снимает стресс путешествиями. Это показал опрос с участием 1000 человек. Для большинства респондентов поездки – это смена обстановки и новые впечатления. Путешествия помогают улучшить эмоциональное состояние, позволяют отвлечься от рутины и набраться сил. Ранее психологи отмечали, что отпуск для организма начинается уже в дороге. Когда человек находится только в ожидании отдыха и не знает, что конкретно ждет его на месте, происходит перезагрузка психики. На этом пока вся информация. В Москве 9:02. Далее на Русском радио Дима Морозов и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Самая популярная сегодня фотография — это где девушка сидит рядом с тарелкой супа и подпись 1 июля.
1: 1 июля.
0: Да. В общем, всем, кто сейчас занимается вот этим приятным делом, поглощением пищи, вам приятного аппетита.
1: Да, а я ехал в салон и по дороге нечаянно купил себе красный борщ.
0: Ну, в общем, все, что вы сейчас употребляете, пусть вам это все будет в узкую талию, как
1: говорится. Да, действительно, в узкую талию. Вот, чтобы легко все было.
0: Мы-то с Антоном знаем про узкую талию абсолютно все, в теории.
1: Как говорится, вода дырочку найдет, арбуз с уважением.
0: Антон Юрьев здесь, Дима Морозов тоже вместе с вами.
1: Привет!
0: Это утреннее шоу «Русские перцы», а мы сегодня у вас спрашиваем, когда вы оказались в нужное время в нужном месте. Кстати, ресторанов это тоже касается.
1: Действительно. Вот ты знаешь, идешь на какое-нибудь мероприятие, раз, а кто-то там палатку открыл. И тут ресторан, в общем, в нужное время, в нужном месте. Я тут недавно увидел, что, оказывается, на крупных закрытых стадионах, да, внутри, вот где вот, ну, беговая дорожка, да, по кругу, внутри, там, по, значит, это самое, напротив сцены, огромное количество палаток вот этих вот.
0: Торговых. С едой.
1: Да, с едой, с чаечком, с кофеечком. Думаю, ничего себе, как
0: удобно.
1: Это
0: не для спортсменов, это для зрителей.
1: А, конечно, потому что они смотрят концерт, потом, а пойду-ка я туда вот вдаль на трибуны.
0: Да. Ну, это, Антон, про тех же самых людей, которые на фудкорте сидят рядом со спортзалом.
1: А, фудкортницы их называют.
0: А, теперь это так.
1: Да?
0: В общем, вам приятного аппетита, вам хорошего спорта, а вам просто сидите и развлекайтесь. Пишите нам по сегодняшней теме, когда вы оказались в нужное время, в нужном месте. Мы ждем ваши текстовые голосовые сообщения в нашем канале в Максе.
1: Да, есть еще ВКшечка, там пост под ним можно писать. Ну и, конечно же, личка. Личка.
0: 8-916-003-105-7.
1: СМС.
2: На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну, кто там появился в нужное время, в нужном месте, и как понеслось радость-то?
2: Вот расскажите нам об этом, пожалуйста. Вот Настя Морозова нам написала, она говорит, что она мастер попадать в нужное время, в нужное место. Шла зимой с работы вечером. Компания пьяных негодяев решили повеселиться, окружив беременную женщину. Она не могла справиться с такими мужчинами, но она была иностранка. Как говорится, добро должно быть с кулаками. Я в итоге, в юности я занималась в клубе «Дружина Крепость», с двоюродным братом учили самообороне, многому другому. Короче, я положила в шар в снег и как разогнала этих негодяев. И эти храбрые зайцы разбежались, а женщина оказалась нашей новой соседкой. Вечером они пришли с супругом поблагодарить меня.
1: В смысле, не понял, в лице противоположного пола, то есть вот мужики, вот мужчины эти окружили беременную
2: женщину. Их очень
1: женщину,
2: тяжело назвать мужчинами, конечно, в этой ситуации.
1: Да это уроды.
2: Это уроды, да. Ну, Настя, вам большое спасибо, вы молодец.
1: Ага. Ну, а пацанам вот этим нужно... Вот,
2: ну, их уже, я думаю, что судьба наказала.
1: Еще как, да.
2: Ой. Вот. А у нас, кстати...
1: Разбежались, ударились. Вот.
2: У нас, кстати, если не про наказание, а про награды поговорить, да, да, давайте про хорошее все-таки. Мы ведь награждаем людей, которые хорошо шутят.
1: А ты спрашиваешь, не то, что хорошо шутят, понимаешь? Люди, которые хорошо шутят, они получают что? Они получают популярность, славу, радость и, конечно же, автографы. Вот, а если вы любите смешить людей, то тогда, естественно, смешите не только друзей, но и... Естественно, нужно смешить всю страну. Присылайте свои шутки на сайт русрадио.ру, а лучшие из них прозвучат в эфире в исполнении Антона Юрьева.
2: Это ты.
1: Прикольно, биполярочка у меня началась. Вот, а их авторы получат эксклюзивную футболку с текстом «Свои шутки». Вот, все подробности на нашем сайте.
2: Ждем.
0: Русские перцы на русском радио.
2: А пока давайте про пробки поговорим, что у нас тут происходит. Ну, машин, кстати, не так уж и много. Есть, конечно, традиционные проблемы на проспекте Мира в сторону центра.
1: Все уехали на пляж.
2: Баллов, да. На Рязанке в центр 6 баллов. И на Волоколамке в центр тоже 6 баллов. Есть проблемы еще на Трешке, на внутренней стороне от Андропова до Большой Тульской небольшая.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Расскажите нам, пожалуйста, как вы попали случайно в нужное время, в нужное место. Вот Света нам говорит: а я однажды оказалась на экзамене на поступление в актерский вуз. С подружкой пришла. Я поступила, а подружка нет.
2: Да. А, слушайте, простите, пожалуйста, ну, такое бывает практически повсеместно.
1: Смешно
2: что...
1: тебе.
2: А, не, ну
1: твои
2: все...
1: друзья тоже, наверное, не поступили.
2: Не, подожди, там все нормально. Просто один раз было действительно, когда, ну, обратился один человек, который сейчас уже живет не в этой стране, да, и говорит: слушай, мне вот нужно на показ в театр, да, вот, а там обычно приходишь, это самое, играешь пару отрывков, да, вот, и мне, естественно, нужен партнер, потому что я же не буду там монолог-то читать. Вот, я говорю: конечно, пойдем, да. Вот, а мы все подрепетировали, все, мы это самое пошли. Я в режиме свиты играет короля, как бы вокруг него там вентилирую, как и Аки Юпитер. Вот, а, естественно, потом, значит, через неделю мне отзванивается из этого театра и говорит: Антон Ильич, здравствуйте, скажите, пожалуйста.
1: На постоянку не хотите?
2: Вы не хотите вот как-то служить, начать уже опять вот театру?
1: А ты сказал: я служу Советскому Союзу.
2: Да-да-да, в репертуарном раскладе. А молодого человека того, вот это самое, его не взяли, вот, но он не расстроился особо, он ушел в бизнес, у него сейчас все хорошо, к театру не имеет никакого отношения, но играет по жизни, мам, не горюй.
1: Кстати, если мы про сцену вот заговорили, нам написала еще Викуля, она говорит: а я однажды пришла на концерт к артисту, который забыл слова песни, и я вышла на сцену и подсказывала ему.
2: Это повсеместно. Это повсеместно, как извини, артисты, у которых есть огромное количество хитов, они просто разворачивают микрофон на стадион, да, в зал, да, и говорят: а, ну где же вы? И вот так вот
1: Викуль,
2: происходит.
1: Викуль, вы знаете, есть такие артисты, которые делают вид, что они забыли слова, чтобы вот таких красоток, как вы, вывести на сцену,
2: да,
1: и дать вам звездный час.
2: Проверочку прошли!
0: Да. Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Реклама на русском.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу.

0: призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: квартиру сниму на суточный арендный.
1: 6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: На многое человек готов закрыть глаза за банкнотами крупного номинала. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

цветет в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляет с утра «Русские перцы».
2: Расскажите, как вы попали в нужное время, в нужное место. Вот нам Нурия написала. Дело было летом, в разгар поступательной кампании. С сыном приехали в кассу железнодорожных билетов. Нам нужно было на ближайшее время купить билет в Москву. К сожалению, подходящих вариантов не было. За нами в очереди стояла женщина. Она по своим обстоятельствам сдавала два билета на поезд в Москву. Как раз вот тогда, когда нам было нужно. С сыном подождали, пока она оформит возврат. И потом сразу выкупили эти билеты.
3: Вот это подфартило.
2: Да.
3: Подфартило. У меня один раз тоже такое было, но у меня не получилось. Просто эти сдали билеты, да, и там... А в системе билеты не найдены. Видимо, там кто-то в ожидании это самое сел. А вот раньше же было удобно.
2: Антон, я с тобой не пойду никогда ни в какое, ни в казино, ни в лотерею играть.
3: Почему? Потому что я несчастливый. Я не фартовый.
2: Это ты сказал. Но я об этом подумал. Вот в Нижневартовске живет наша слушательница. Она в мае прошлого года поехала с сестрой в Екатеринбург на недельку. У них там квартира.
3: До второго.
2: В первый же день по приезде они поехали с сестрой гулять по городу. Гуляют, значит, тут звонят из управляющей компании и спрашивают: «Вы дома?» Звонят соседи, говорят, вы их топите. В принципе, да, мы дома, будем через полтора часа. Оказалось, что в туалете, в стояке треснула труба. Мы были, кстати, ни при чем. До ночи нам ремонтировали эту трубу. Вот так вовремя мы оказались в нужном месте, а то пришлось бы срочно лететь из другого города.
3: Это что нужно делать в туалете, чтобы треснула труба от стояка? Это же ужас какой-то.
2: Не, иногда трубы сами трескаются.
3: Да?
2: Без участия человека.
3: Обветшала.
2: Да.
4: Обветшала без тебя труба.
1: Русские перцы.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Настя нам написала, она в прошлые выходные оказалась в нужное время в нужном месте. Просто была дома. Когда этажом выше начался пожар, дым, естественно, повалил вверх, поэтому за водой пошли этажом вниз в их квартиру. Успела пару тазиков воды налить, а потом вспомнила все, чему учили на работе. Она все-таки 10 лет отработала стюардессой, проходила каждый год разное обучение. Сказала, чтобы вскрывали пожарный гидрант, помогла его раскрутить. Ну а дальше была уже связующим звеном между соседями, которые принимали участие в потушении. Пожар, значит, потушили даже до приезда пожарных, все живы, а еще и здоровы, потому что 2 дня ходили пешком по лестнице. Там 22 этажа в подъезде, лифты просыхали. И вот была.
2: Это получается спасение и воркаут.
1: Да.
2: Последний фитнес.
1: Во всем
2: красотка,
1: надо искать.
2: Хорошая. Героиня, молодец, лучшая.
1: Да, вот. Вот у Светы, кстати, про удачу сообщение. Она после окончания ЖД-института пришлось ей пойти работать приемы с датчиком на станцию. На должность, где даже среднее образование не надо. И вот она работает несколько месяцев вот этим приемы с датчиком, со своими 2 красными дипломами. Ужасно скучно. Зачем училась, непонятно. Но конкуренция большая, выше не берут. Однажды в ее смену приехали товарищи из управления снимать какой-то ролик на конкурс по работе железной дороги. Пришлось поучаствовать. И на удачу она спросила у ребят: слушайте, а там вам в управлении, может быть, нужен какой-нибудь дипломированный специалист с опытом? И ее взяли в управление дороги. Сейчас она IT-директор в одной из дочек. До сих пор считает, что вся карьера построена на том ролике, потому что оказалась как раз в нужное время в нужном месте.
2: Ничего себе. Вот главное не мешкать, понимаете? Главное предъявлять товар лицом, как говорится. Есть 2 красных диплома, все, надо сразу же говорить. Потому что хватит уже, когда ты получаешь высшее образование, а потом с этим дипломом идешь
1: и у тебя в тумбочке лежат.
2: И кричишь где-то: горячая сосиска в тесте, горячая. Зачем?
1: Как говорила одна очень умная женщина: а ты ляпай, и ляпай уверенно.
2: Да, вот мы наляпали здесь. Вот.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.
3: Реклама на русском.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа, подробнее на Туту, только 6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Красивым быть легко, только дорого. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Да, в том месте, в то время, в тот самый момент мы оказались здесь. 7 часов 3 минуточки.
2: Да, вот. И вы тоже оказались в тот самый момент. И сейчас вы здесь в нужное время, в нужном месте на русском радио.
1: Шикарно провели время. С вами спасибо огромное, что вы были рядышком. Нам это очень приятно, дорогие друзья. Давайте завтра продолжим это делать.
2: Обязательно продолжим. Давайте, будьте с нами, потому что мы завтра тоже приготовили очень интересную тему для обсуждения.
1: Будьте с нами, будьте как мы, будьте лучше нас. Вам шикарного дня, отличного настроения, чтобы все у вас сегодня заладилось. Любимые вы наши люди. Это Дима Морозов.
2: Это Антон Юрьев.
1: Это главное утреннее шоу страны.
0: Русские перцы.
1: Любим, целуем. Пока.

0: Реклама на русском.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.

0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. «Водомаз» – три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного – недостаточно. «Водомаз». АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
3: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет – купается. Кто не хочет – то в проруби сидит. А? Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России вступил в силу закон, разрешающий оформлять сделки с недвижимостью онлайн с использованием биометрии. С 1 июля можно продавать и покупать квартиры без визита в МФЦ и встречи всех участников сделки, подтверждая личность продавца и покупателя по лицу и голосу. Все участники должны иметь подтвержденную биометрию. Договор подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. Банки в соседних с Россией странах ввели комиссию за прием наличных рублей. В Беларуси за внесение купюр берут от 2 до 5% от суммы. 5-процентные комиссии действуют в Казахстане и Киргизии, а в Армении несколько банков вовсе отказываются принимать рубли, пишет РБК. С 1 апреля российские власти ограничили вывоз наличных рублей в страны Евразийского экономического союза. Для бизнеса это означает практически полный переход на безналичные расчеты с партнерами из ЕАЭС. Россияне стали чаще искать работу. С начала года количество резюме выросло в 1.5 раза, а зарплатные ожидания достигли почти 70 тысяч рублей. Наиболее заметный рост соискательской активности фиксируется в возрастной группе от 45 до 65 лет, пишут «Известия». Социологи считают, что за этим всплеском активности стоит не столько желание карьерного роста, сколько страх перед экономической нестабильностью и грядущими сокращениями. В завершении новости чемпионата мира по футболу определились еще три участника второго раунда плей-офф. В 1/8 финала пробились сборные Мексики, Франции и Норвегии. Мексиканцы уверенно победили команду Эквадора 2-0, французы не оставили шансов шведам 3-0, норвежцы одолели сборную Кот-д'Ивуара 2-1. Решающий мяч в концовке забил лидер норвежской сборной Эрлинг Холланд. Матч Мексика-Эквадор начался с часовым опозданием из-за ливня с грозой. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Русском радио.
1: Цифры-то какие красивые. 01, 07, ну и так далее. Второй месяц лета распаковали. Ну и что будет дальше? Я думаю, что ваше сердце подсказывает уже не только словами. Поет песни уже и дифирамбы этому лету, потому что оно прекрасно. Еще один рабочий день здесь, в офисе, если находитесь на работе. Ну или же просыпаетесь, есть и такие. Знаю лично таких персонажей. Надеюсь, что делаете это вместе с нашим утренним шоу «Русские перцы». Спасибо огромное вам за эту бодрость, за это утро, за эту мотивацию, за это желание жить, в первую очередь, дышать летом. С этого часа у микрофона Макс Орлов, «Русское радио» в каждый дом и в каждые уши. И пускай нам с вами будет тепло и хорошо.

Далее ситуация на Тарвых столице. 3 балла, местами движение затруднено. Рогачевское шоссе, Моцеркви до ЖД переезда. Эта дорога знакома местным, они знают, там всегда это самая пробка. ТТК на внешней от Волгоградки до шоссе энтузиастов. Также полчаса. МКАД, внутренняя сторона от Липецкой до Варшавки. Стоит ТТК, Машарика по Шипневской до Большой Тульской. Ярославка от Малыгинского до улицы Красной Сосны. В общем, в целом ехать можно под музыку Русского радио. Только ладно.

иногда в жизни исчезают карты, советы и, в общем-то, понятные всем указатели. Налево пойдешь, что-то там найдешь, направо пойдешь, что-то там потеряешь. Вот именно тогда особенно понимаешь ценность человека, который становится рядом с твоим ориентиром. Ведь любовь редко показывает самый короткий путь, но почему-то именно она помогает выбрать самый важный. Так что да, эти самые компасы нам понятны, вот Сергей Лазарев, и с направлением тоже мы давным-давно определились. Только вперед! Далее Бандерас. Меня зовут Макс Орлов. Делайте громче и вместе.

0: Перешутить Антона?
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично!
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: хорошо. Реклама на русском.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Откройте для

0: Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
1: Фисташки без трещинок. Горите в аду! Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: тебя.
1: Ай, ну как он это делает, а? Как спел. Некоторые люди так незаметно становятся частью твоей жизни, что уже сложно представить привычные дни без голоса, смеха, присутствия рядом. Наверное, именно тогда я понимаю, что настоящие чувства, вот они здесь, когда больше всего хочется сказать «не уходи» и сказать «постаньте еще ненадолго». Это Филипп Киркоров на Русском радио. Прямо сейчас мы же движемся далее и от вас точно уходить никуда не собираемся. Все это Русское радио. Делайте громче. Для вас музыка.

Пускай кто-то удивляется, кто-то не понимает, а кто-то считает, что знает точно лучше про этих двоих. Главное не это, главное, что вам снова хорошо рядом, что снова есть общие шутки, разговоры до ночи, и это спокойное ощущение, мы снова вместе. А остальное пускай остается за кадром. Но потому что некоторые истории пишутся не для окружающих, они пишутся для двоих. Так что, особенно сейчас поймут меня выпускники, только вперед. Если сердце подсказывает, что нужно любить, тогда любите, что есть мочи. Русское радио здесь, у микрофона Макс Орлов, как и всегда, про любовь и не только на любимой радиостанции.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: Пани, о пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
9: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: Накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
13: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
14: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
15: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
16: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
17: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код...

0: Новая песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою

чаще всего это самое счастье прячется в мелочах, которые легко не заметить в людях рядом, в разговоре, в знакомом голосе, в солнечном вечере или просто в ощущении, что сейчас все и все на своем месте. Но, наверное, секрет не в том, чтобы все время искать то самое счастье, о котором поют, говорят, а в том, чтобы научиться замечать его вокруг себя, а иногда и внутри себя в том числе. Это новинка на русском радио «Жасмин». Песня так называлась «Какое счастье». Поэтому, если вы немножко зарядились, ну, значит, тогда все делаем правильно. И вот еще одно счастье. Уже глазами мужчины. Послушайте и влюбляйтесь вновь и вновь.

0: нравится.
1: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
2: Давайте расскажу о погоде. В Москве сегодня солнечно и ясно. Плюс 28 уже в настоящий момент. Хотя погоду, мне кажется, мы ощущаем не вот этими прогнозами, передачами, да, информации, а своим сердцем, глазами, кожей, если хотите. И сегодня точно все будет ясно, прекрасно и хорошо.
3: Реклама на русском.
4: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
5: Карибия.рф.
6: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомас. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
7: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?

0: «Да», а также «Букинг» и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
1: Русское радио представляет. Дискотека 90-х. 10 июля. На сцене ресторана «Шорхаус». В проекте «Лето Лайф 2026».
2: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
1: Русское радио приглашает. 25 июля. Легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина.

0: Завидова. Билеты на сайте rusradio.ru.
1: 12+.
2: Вкусное съешь сам, полезным поделись с другом, а врагу отдай мыть посуду. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России с 1 июля ужесточились правила выдачи ипотеки. Под ограничения попали самые рискованные жилищные займы с высокой долговой нагрузкой и маленьким первоначальным взносом. Если человек вносит всего пятую часть стоимости жилья или меньше, для банка это сигнал повышенного риска. Как отметили аналитики, банки и без директивы ЦБ уже практически не выдают таких кредитов. Вступивший в силу лимит закрепил это документально. В России впервые за год зафиксировали рост объемов производства. По подсчетам американского рейтингового агентства S&P Global, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности вырос с 49 пунктов в мае до 50,5 пунктов в июне. Как отмечает газета «Коммерсант», показатель выше 50 пунктов – это порог, который отделяет рост деловой активности от спада. Вместе с этим экспортный спрос остается слабым, объем зарубежных заказов сокращается восьмой месяц подряд. В России увеличился спрос на сотрудников автосервисов. Количество предложений для автослесарей выросло за год на 60%, а для мотористов в 2,5 раза. Для шиномонтажников уровень вознаграждения поднялся до 125 тысяч рублей в месяц, пишут «Известия». Ранее сообщалось, что на фоне подорожания новых машин россияне стали бережнее относиться к старым автомобилям и чаще их ремонтировать. Ну и последнее. Ученые заметили, что в выходные дни дожди идут чаще, чем в будни. Специалисты объяснили это тем, что в течение рабочей недели в атмосфере накапливаются частицы пыли от транспорта и промышленности, облака уплотняются, становятся прохладнее, часто выпадают осадки. А за выходные воздух очищается и погода улучшается, пишет «Московский комсомолец». Часть специалистов относится к этой теории скептически. Они считают эффект дождливых выходных забавным климатологическим наблюдением, не более. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Эй, всем, кто на рабочих местах, большой привет. И я подумал о том, что летом офис становится местом повышенной силы воли, потому что за окном происходит что-то подозрительно интересное. Вот я сейчас смотрю, светит солнышко, люди куда-то идут, гуляют, выгуливают, открыты веранды, ветер как-то намекает тебе, что твое место сейчас явно не здесь, не за компьютером. Ну и вообще весь твой рабочий день превращается в одну большую игру. Не забудь про задачи, не смотреть каждые 10 минут в окошко и дотерпеть до того самого момента, когда можно будет сказать: ну все, я на свободу помчался. Поэтому вас поздравляю с летом. 1 июля сегодня. Вы слушаете Русское радио, и наше лето точно запомнится чем-то ярким и обязательно музыкальным.

0: Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Время все расставит по своим местам. Коротко о моем стиле уборки. Рекламная служба русского радио 5-7.

уж чем сильнее пытаешься ее поймать, эту самую любовь, тем быстрее она улетает. А стоит просто открыть ладошку и ладошки, перестать бояться. Она сама выбирает, где ей остаться. Здесь, на ладошке, или все-таки спорхнуть. Да, а иногда мы сами становимся теми самыми мотыльками. Летим на свет одного человека, не спрашивая себя, почему, зачем, ну и так далее. Просто потому, что сердце уже выбрало свое направление. Это Владимир Пресняков на Русском радио. «Бабочка и мотылек». И у каждого, мне кажется, свои сравнения. Я не знаю, делали ли вы такое когда-нибудь, открывали интернет и где-то в поисковике вбивали. Что такое любовь? Я, честно говоря, делал и сравнивал это со своими ощущениями. Так вот, мне кажется, это то, что пишете именно вы. Это именно ваши ощущения. Вот как в песне Владимира Преснякова, так, наверное, и ваша правда является той самой правдой, на которой нужно равняться. На Русское радио здесь, у микрофона Макс Орлов. Но если есть любовь, берегите. Если нет, то обязательно ее найти. Самой красивой или с

0: Что слушает страна?
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

Потому что у каждого из вас есть такой человек, у которого есть солнце и свет внутри, не ослепляющий, не требующий внимания, но просто согревающий всех, кто оказывается рядом. Такой свет, конечно, ценится больше всего. Тот, который человек носит не над головой, а внутри себя. Вот светите ярко, чтобы вас было заметно. А если у вас получается, например, шутить, от чего заряжаются все вокруг, смеются, улыбаются, тогда, мне кажется, вам к нам. Да-да, если вы хотите, чтобы ваши шутки улыбались.

здесь миллионы. А тогда придумывайте эти самые шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru. И знайте, что лучшие шутки обязательно озвучит в эфире Антон Юрьев. Авторы получают в подарок эксклюзивную футболку с текстом шутки. Ну и не знаю, как насчет всенародной славы, но очень что-то близкое к этому. Все подробности на нашем сайте. Добро пожаловать!

0: На русском радио «Русские каникулы».
1: Привет, это Петр Кузнецов. Друзья, считаете ли вы себя опытными путешественниками? Ну, не беда. Во-первых, у вас есть русские каникулы. Во-вторых, эксперты перечислили лучшие страны для начинающих туристов. Таковым лучше отправляться в Юго-Восточную Азию. Серьезно, сам удивлен. Тем не менее, специалисты опросили людей, которые объездили больше 150 стран, и почти все рекомендовали начинать изучение мира именно с этой части. Главная причина – путешествия на Юго-Восток будут простыми и недорогими. По словам опытных туристов, такие направления, как Таиланд, Сингапур, Малайзия и Индонезия, может позволить себе человек с любой финансовой ситуацией. Ну и, конечно, с желанием туда поехать. Кстати, безопасность — вот еще один секрет популярности Юго-Востока, по мнению экспертов. Тоже спорно, но им, наверное, виднее. А вот с чем точно соглашусь, так это с отсутствием необходимости брать с собой кучу вещей. Местная погода позволяет не перегружать багаж. Кстати, очередной сезон доказывает все вышеперечисленные специалистами. Таиланд продолжает удерживать лидирующие позиции по продаже пакетных туров среди россиян, а на втором месте Шри-Ланка. В общем, всем русские каникулы. Будьте с нами, чтобы ничего не пропустить. До встречи в самолете или на пляже. Да, и с новым опытом вас!
0: Русское радио.

даже не знаю, насколько часто смотритесь в зеркало вы. И мне кажется, летом я вообще прохожу мимо, потому что одежды минимум, равно как волос на голове. Поэтому пускай вы выглядите шикарно всегда, просто потому что лето, солнце светит, и ваш заряд внутри, его хватает на всю рабочую неделю. Ну, а дальше выходные, дальше будет подзарядка. Это Хана на Русском радио прямо сейчас. Музыка на этом не заканчивается. Наше лето продолжается. 01.07 на календаре. Если вдруг вы сегодня отмечаете свой день рождения, ну, конечно же, поздравляю. Особенно поздравляю тех, кто отмечает свою дорожечку у нас в офисе. Обычно это сразу попахивает пирогами какими-то, поэтому заскакивайте в гости обязательно. За все остальное отвечает настроение и музыка Русского радио. Меня зовут Макс Орлов. Всем большущий привет. Рисую.

0: Ну давайте, давайте, конечно.
1: Правда, пополам хотел, но ладно, не буду.
0: Хорошо.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Русское радио приглашает.
5: Юрий Стоянов.
6: Дед – это я.
5: Федор Добронравов.
7: И я, дед Славик, тоже.
5: Впервые вместе на большом экране.
8: Таких дедушек не бывает.
5: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля. 6+.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+. Июнь, июль, август. Время, когда родители понимают, что учителя говорили об их детях правду. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

Не знаю, как насчет иногда. Мне кажется, хочется всегда, особенно летом. Поэтому, если летом вам, как и всегда, хочется сделать его незабываемым, ярким, тогда проведите незабываемые спортивные выходные в Нижнем Новгороде вместе с русскими перцами. Да-да, у нас есть 3 поездки на двоих до 24 июля включительно. Снимите видео со своим уличным спортивным достижением, загружайте его на сайт rusradio.ru, путь, куда вы знаете точно, ну или же размещайте на своей странице в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники с хэштегом «Русское радио на спорте». Все пишется, естественно, в одно слово. Итак, с 13 июля русские перцы начнут выбирать победителей дня для финала. И все подробности, конечно же, там же на сайте rusradio.ru. Знаю, верю, все у вас обязательно получится.

0: нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебе.
1: Привет всем выпускникам. Под них, под эти песни влюблялись, и мы тоже под них обещали не теряться. Под них казалось, что впереди целой жизни все обязательно получится. И вот так вот стоит услышать первые ноты спустя годы. Ты снова немножко выпускник с теми же мечтами, надеждами и ощущением, что лето только начинается, как и твоя влюбленность. Так что всем, кто зовется гордым словом выпускник, я вас поздравляю. Это Русское радио. Лето точно запомнится этими яркими моментами.
2: Русское радио. Реклама на русском.
3: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомаз. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
4: Не откладывайте жизни. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗЗ-Фармацент» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevsdev.ru.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
8: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Твой номер один, только он. Дима Билан.
10: Твой номер один.
2: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один».
10: Невозможно, невозможно.
2: 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
11: Русское радио представляет «Мари Краймбрери». 3 июля на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
12: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
11: Русское радио представляет 2 июля Государственный Кремлевский дворец. Грандиозный концерт в честь Дня семьи, любви и верности. Лев Лещенко, Александр Маршал, Денис Майданов, Жасмин, Сосо Павлиашвили, Денис Клявер и другие любимые артисты поздравят вас с главной сцены страны. Подарите себе и близким незабываемый вечер. Подробности на сайте kremlinpalace.org. 12+.
13: Никогда не сдавайся! Позорься до конца! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с топливом. Россия выйдет из этих трудностей, и Кабинет министров принимает для этого необходимые решения, подчеркнула спикер Верхней палаты парламента. Накануне в Кремле сообщили, что Россия начнет закупать бензин за рубежом. В Москве неделю назад отменили пропуска для въезда бензовозов в город. Вопрос обеспечения столицы топливом мэр Москвы Сергей Собянин обсуждал с вице-премьером Александром Новаком. В Москве план по выявлению реестровых ошибок выполнили на 95%. В едином госреестре недвижимости ЕГРН выявлена 621 неточность, тогда как к концу года предусмотрено исправление примерно 660 ошибок. Чаще всего реестровые ошибки возникают из-за неправильно указанных в документах площади объекта или границ земельного участка. Ранее сообщалось, что в Подмосковье границы земельных участков начнут проверять при помощи квадрокоптеров. В эти выходные изменится расписание движения пригородных электричек, отправляющихся с Казанского вокзала. Связано это с тем, что в субботу и воскресенье железнодорожники будут обновлять путевую инфраструктуру. Речь идет о третьем московском центральном диаметре МЦД-3. Интервалы движения электричек увеличатся, часть из них проследует по укороченному маршруту. Пассажирам посоветовали внимательно изучить расписание. В завершение о погоде. Вода в Черном море в окрестностях Сочи прогрелась до 27 градусов. Об этом ТАСС рассказали в гидрометцентре. За последние дни море заметно потеплело и на других курортах. В Геленджике температура воды достигла 25 градусов, в Туапсе – 26. В Подмосковье вода пока прохладнее – от 17 до 21 градуса. Купальный сезон в Московской области официально открыли пару недель назад. На этом у меня пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском.

0: русском радио.
1: Вы сегодня проснулись, обратили внимание на календарь. Первый день второго месяца лета, и внутри сразу где-то что-то, знаете, включается. Такой режим больших ожиданий, и еще столько всего впереди. Закаты, поездки, встречи, купания, разговоры. Июнь был как будто бы только разминкой, а вот июль обычно берет все самое лучшее от лета. И щедро делится этим с нами. Главное, не откладывать на потом. И вообще у лета есть одна особенность. Оно проходит гораздо быстрее, чем нам хотелось бы. Поэтому музыку громче, музыку в уши. С вами Русское радио, микрофон Макс Орлов. Абсолютно солнечная летняя музыка для вас.

0: Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Нет, чувства не исчезли, не потому что стало все равно, а потому что доверие, друзья мои, штука очень и очень хрупкая. Ее долго строят, это самое доверие, берегут годами, а потерять можно всего за один момент. И именно поэтому любовь держится не только на чувствах, она держится на словах, которые совпадают с поступками. Поэтому храните это самое доверие, а иначе слушать вам эту песню еще долго. «Я тебе не верю», Лепс и Аллегрова на волнах Русского радио. Это с одной стороны, а с другой стороны Юлианна Караулова, которая сейчас про любовь и глубокие чувства. Да-да, такие же, как у нас к вам, дорогие слушатели, потому что без вас наше большое музыкальное сердце точно бы не билось. Для тебя...

0: Реклама на русском.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
3: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
0: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
10: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
11: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
12: 12+. Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила, я предупреждала». Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

мои, это алая помада. Она, конечно, умеет превращать обычный день в особенный, не знаю, поход в магазин, почти выход на красную дорожку. И кажется, женщины любят ее не только за красоту, а за то ощущение, что когда вместе с ярким цветом на губах появляется чуть больше уверенности в себе и точно огня в глазах.

0: глазах. Наталья Подольская прямо сейчас. Дальше больше. Дальше алых помад будет еще больше однозначно. Меня зовут Макс Орлов. У нас Ирина Дубцова. Сергей Лазарев совсем скоро. И прямо сейчас новинка. Ловите.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

отпустил, а внутри все равно остается голос, воспоминания, какие-то картинки. Ну, не просто так чувство называют любовью. Это та самая любовь, та, которая всегда просит остаться, всегда благодарная, что за то, что однажды вы встретились, за то, что случилось, и когда она заканчивается, все равно ощущения внутри остаются. Ладно, чувств вам и, самое главное, взаимности. Пускай этим летом случится маленькое чудо, ваше личное, персональное, о котором будете потом говорить, вспоминать, и самое главное, оно подарит вам невероятные ощущения. Русское радио здесь, прямо сейчас Ирина Дубцова, «Девчата». Это большой музыкальный совет вам.

0: Реклама на русском.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды.
6: С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
7: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
8: Подробности на русрадио.ру. 12+.
9: Русское радио приглашает.
10: Мороженое, чипсы.
11: Таких дедушек не бывает.
12: Отец твоего отца.
9: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
11: Нам надо их помирить.
9: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
8: 6+.
13: Русское радио представляет. Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» встречает друзей у стен Московского Кремля. С 21 по 30 августа на Красной площади военные и фольклорные коллективы, дефиле и плац-концерты, танцы и песни со всего света. Праздник единения народов и государств.
8: 0+. Реализуется при финансовой поддержке Минкультуры России.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппы Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
15: Я всегда поступаю правильно. После того, как испробую все остальное. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

помог кому-то, и помощь приходит оттуда, откуда не ждал. Ну, а если где-то нагрубил, обманул, поступил некрасиво, у бумеранга, как назло, отличная память и тут возвращается. Поэтому многие хорошие поступки стоит делать хотя бы из соображений личной безопасности. Мало ли, с какой скоростью это все полетит потом обратно. Анна Семенович, а слава напоминает мужчинам, мы все видим, мы все смотрим. Но мы обижать, конечно, не собираемся. Наоборот, я бы даже сказал, воспевать эти самые глаза не только напротив.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

0: Реклама на русском.
1: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
2: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
3: Карибия.рф.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Русское радио приглашает. 25 июля. Легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля. Завидово. Билеты на сайте русрадио.ру. 12+.
6: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду MOMENT20 на сайте tairai.ru.
0: Русское радио представляет международный военно

0: Музыкальный фестиваль «Спасская башня» встречает друзей у стен Московского Кремля. С 21 по 30 августа на Красной площади. Военные и фольклорные коллективы. Дефиле и плац-концерты, танцы и песни со всего света. Праздник единения народов и государств. 0+. Реализуется при финансовой поддержке Минкультуры России.
1: Русское радио представляет «Мари Краймбрери». 3 июля на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Летолайф 2026».
2: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
3: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
1: Русское радио представляет «Дискотека 90-х». 10 июля на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Летолайф 2026».
2: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
4: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник. Рекламная служба «Русского радио». 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Центробанк предупредил о влиянии ситуации на топливном рынке на инфляцию. Давление может оказаться более продолжительным, отмечается в резюме регулятора по итогам заседания по ключевой ставке. Заседание состоялось еще 19 июня, но документ опубликовали только сейчас. Как заявили в ЦБ, поскольку бензин и дизель входят в потребительскую корзину, рост цен на них напрямую сказывается на инфляции. Ранее первый зампред Банка России Алексей Заботкин говорил, что регулятор учтет ситуацию на топливном рынке в июльском прогнозе по инфляции. Будет ли повышена эта оценка, замглавы ЦБ не уточнил. Следующее заседание по ключевой ставке, уже не промежуточное, как в июне, а опорное, с анализом экономической ситуации и прогнозами, Банк России проведет 24 июля. Герой России Владислав Головин, известный также по позывному «Струна», переизбран начальником главного штаба юнармии на слете организации. Участники подвели итоги работы за 5 лет, приняли обновленную редакцию устава движения, а также наградили выпускников Алену Жукову и Семена Жукова, оказавших первую помощь пострадавшим при атаке вражеского беспилотника в Донецкой области. По словам Головина, главная цель его работы после переизбрания – добиться, чтобы молодые граждане нашей страны идентифицировали себя как патриоты Родины. Эту задачу Герой России определил как главную в целом для всей системы наставничества в стране. Ну и последнее. Ученым запретили самовольно вступать в контакт с пришельцами из космоса без одобрения ООН. Согласно директиве Международной академии астронавтики, после подтверждения подлинности инопланетного сигнала, астрономы должны немедленно доложить об этом мировой общественности, но перед этим провести несколько экспертиз, чтобы исключить ошибку. Документ стал первым за 1,5 десятилетия крупным пересмотром протоколов, касающихся внеземных контактов. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

На календаре 01.07. Тот самый момент, когда лето официально переходит из режима разогревчик в режим основное действие. Ну и да, список планов, конечно, внутри не становится меньше. Наоборот, хочется успеть еще больше. Куда-то поехать без планов, увидеть, чему-то научиться, где-то побывать. Обязательно хотя бы пару раз сказать, вот ради таких дней и существует лето. Ну, июль вообще не любит скромных планов, а любит большие списки желаний, спонтанные решения и ощущение, что впереди еще целая маленькая жизнь длиною в один месяц. Ладно, делайте, вершите. С вами был и есть и будет обязательно Русское радио. Значит, что всегда и во всем обязательно вас поддержим.

А на Асте Дима Билан. Закружили. Вообще кружить вдвоем в танце — это по-нашему, это по-летнему. И неважно при этом, сколько вам лет, вы молоды.

браке, с родительским многолетним опытом. Устраивайте себе моменты счастья иногда под луной, звездами, ну или на закате. Да-да, сдерживать себя не нужно, особенно когда нотки знакомой вам песни уносят вас в прекрасные воспоминания, когда было безоблачно и безответственно хорошо. Вот таких историй и песен особенно много обычно рассказываете в столе заказов русского радио обычно, и он в следующем часе, не забывайте. Ну и, кстати, для любителей и, я бы сказал, ценителей именно в столе заказов со следующей недели на русском радио мы будем дарить пригласительные на стадионный концерт, обожаемый и любимый несколькими поколениями группы «Руки вверх» в честь их 30-летия. Да-да, и это еще не все. Победителей ждет личная встреча с Сергеем Жуковым. Так что будьте с нами и ловите эксклюзивные подарки в эфире. Да так, чтобы хотелось не только танцевать, но и подпевать. Ну, как обычно бывает под звуки русского радио.

0: и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гость шоу — группа «Серебро». Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
6: Я в панике.

0: доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капи».

0: квартиру сниму на суточный арендный.
1: 6+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну,
2: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Русское радио представляет международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» на Красной площади с 21 по 30 августа. Объединяем сердца и континенты. 0+. Реализуется при финансовой поддержке Минкультуры России.
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Какую суперспособность я бы хотел иметь? Ха! Платежеспособность! Рекламная служба Русского радио.

еще пару кварталов, и все твои соседи, хочется ехать куда-то без особой цели, обязательно с открытыми окнами. Почему-то начинаешь улыбаться чаще прохожим, легче знакомиться, меньше злиться по пустякам и чаще говорить «да» каким-то спонтанным, даже иногда бредовым идеям. Лето вообще делает из взрослых людей слегка счастливых подростков. Ну и знаете что, это, пожалуй, одна из лучших его суперспособностей. Так что да, под звуки группы «Добро» мы движемся далее. И дальше, как известно, больше. Русское радио, Макс Орлов. Всем здравствуйте.

Какие простые слова знаете вы? Скучаю, спасибо, я рядом, береги себя и так далее, и так далее. Никакой тебе высокой литературы, красивых оборотов, громких речей. Именно такие простые слова иногда звучат гораздо больше и ценнее целых страниц текста, потому что дело редко бывает в количестве слов, гораздо чаще в человеке, который их произносит. Так что говорите чаще. Вот и я говорю, что серебро будет сегодняшним вечерним гостем в нашей программе «Вечер на русском», которая стартует в 18 часов, поэтому не пропускайте. Серебро сегодня в гостях. Ваши вопросы, конечно же, все они пригодятся. Прямая видеотрансляция из студии «Русского радио» на сайте rusradio.ru и в официальной группе «Русского радио» в «Одноклассниках». Не пропустите. В 18.

0: Некислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
0: Реклама на русском.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на Билайн.ру.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке.

0: Вкусно не оторваться. Капитан вкусов. Любовь в каждой рыбке.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт rusradio.ru. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой «Русских перцев».
5: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
6: Подробности на rusradio.ru. 12+.
4: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
6: 12+.
7: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
8: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

больше есть у любви одна забавная особенность. Чем ее больше, тем сильнее хочется еще. Потому что даже когда рядом, когда все в порядке, она все равно про себя думает. Ну вот обними, ну вот поцелуй, ну пододвинься поближе. Ладно, о своих историях, любовных не только, будете рассказывать в следующем музыкальном часе, имя которому стал заказов. Час приветов и поздравлений. А пока музыка в уши и лето в каждый дом.

0: Реклама на русском.
1: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. В Адамас три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
2: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Русское радио представляет 2 июля Государственный Кремлевский дворец. Грандиозный концерт в честь Дня семьи, любви и верности. Лев Лещенко,

0: Александр Маршал, Денис Майданов, Жасмин, Сосо Павлиашвили, Денис Клявер и другие любимые артисты поздравят вас с главной сцены страны. Подарите себе и близким незабываемый вечер. Подробности на сайте kremlinpalace.org. 12+. Русское радио представляет 6 июля. Зеленый театр. Большой сольный концерт певицы Светы. Вас ждет грандиозное шоу под открытым небом. Уникальные спецэффекты, зажигательные танцы и любимые хиты из всех альбомов. Света. 6 июля. Зеленый театр.
1: 10 июля. На сцене ресторана Шорхаус. В проекте «Лето Лайф 2026».
2: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
3: В офисной работе всегда можно найти позитив. У меня, например, стул крутится. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России вступило в силу несколько важных законов и постановлений. Так, с 1 июля в стране повысили НДС на продукты с заменителем молочного жира. Их убрали из льготного перечня, и налоговая ставка по ним поднялась с 10 до стандартных 22%. Кроме этого, ужесточились правила ремонта квартир. Строже будут наказывать за скрытие труб за плиткой или монолитными коробами, а также за расширение или перенос так называемых мокрых зон – ванных комнат, санузлов и кухонь. И еще одно нововведение. Изменились правила назначения компенсации за оплату коммунальных услуг. Если раньше компенсацию для льготников считали от фактических расходов по счетчикам, заплатил больше, получил возврат больше, то теперь размер компенсации за ЖКХ будут высчитывать от региональных нормативов потребления и утвержденных тарифов. По мнению аналитиков, суммы компенсации уменьшатся, особенно для тех, кто тратит ресурсов больше установленных нормативов. Российские птицефабрики сократили производство куриного мяса. Причина – падение рентабельности на фоне роста затрат на корма, логистику, топливо и обслуживание дорогих кредитов. Об этом газете «Известия» рассказали представители рынка. В Минсельхозе отметили, что объемы производства мяса птицы по-прежнему позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности. Во второй половине года ожидается постепенная стабилизация производства. Ну и последнее. Россиянам разрешили носить сандалии с носками. Модные дома заявили, что это уже не ошибка и не признак дурного вкуса, а модный трюк. Тренд набирает обороты. Представители рынка объяснили это тем, что модные тенденции в последнее время все чаще ориентируются на индивидуальность и комфорт. Представители модной индустрии добавили также, что носки под сандалии можно выбирать не обязательно под цвет остального наряда. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей, менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Я не знаю, откуда такая плодовитость, но вот по ощущениям 01.07 родилось огромное количество человек и столько сегодня именинников. Это здорово, что и вовсе есть, кто отмечает, пироги принесли, торты всякие, прекрасно. Ну и среди вас наверняка тоже есть те люди, которые сегодня спешат об этом заявить на весь мир, на всю страну. Рассказывайте. Номер для сообщений в мессенджере радиостанции не изменился. 8-916-003-105-7. Сообщения, пожалуйста, не забывайте подписывать. Ну и, конечно, рассказывайте обо всем, что происходит в вашей жизни. Хорошего, прекрасного, летнего. ВКонтакте, Одноклассники. В общем, знаете, как достучаться до любимой радиостанции. Самое главное было бы желание и, опять же, желание успеть и уложиться в отведенный музыкальный час. Меня зовут Макс Орлов. Ну-ка, проверим силу ваших колонок. Выкручивайте на максимум и погнали.

0: И кто бы сомневался, что красота-то в нашей стране один из главных ключевых навыков, я бы так сказал. Сложно не найти красавицу. Это все про нас, друзья мои. Да, это так. Продолжаем. 100 заказов, дорогое русское радио. Пожалуйста, привет из Беларуси. Хочу поздравить сестренку Наталью Савичеву из Брянска с ее маленьким юбилеем. Ты самая красивая. Я же говорил, как подтверждение моих слов. Ты самая лучшая еще мама троих очаровательных деток, любящая, любимая жена. Пускай в жизни не встречаются печали. Пускай все будет прекрасно и все, о чем мечтаешь ты, семья Букачевых, Беларусь из Могилева. Еще большой привет мужу своему, зовут его Дима. Знай, что я тебя люблю. Отличного дня и настроения, пишет Наталья. Поставьте красивую песню. Эх, ваши слова, да, прямо в сердце.
1: Все будет

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Приветов огромное количество. Все, кто слушает русское радио, вам отдели. Сегодня 01.07, еще один летний месяц, а это значит, что мы в разгаре, что называется. Вот об этом можете тоже писать. Радуйтесь вместе с летом, с нами, лету. Наслаждайтесь под звуки любимой радиостанции. Амина написала: «Моей маме Розе большой привет. Она трудится для нас. Знаю, что мы тебя очень сильно любим, мамочка». Амина, молодец, что подписала сообщение, потому что иначе такие сообщения просто остаются незамеченными, когда без подписи никому, ни от кого. Дорогой русский, а вот мы на даче весело проводим время с пользой. Прошу передать привет маме Ане. Я люблю ее, а также моей любимой бабушке Свете. Пожалуйста, поставьте песню. Готово. Большой привет Елене Анатольевне и Елене Викторовне. Образовательный комплекс 35, город Ярославль. Хорошего рабочего дня и всем отличного настроения. От Светланы поставьте песню. Бабушке в животе. Это вы про себя или про песню? Нам, мужчинам, как известно, не понятно, что это такое бабочки в животе. Но мы можем только догадываться. Сейчас поставлю. Привет из Комсомольска-на-Амуре. Для семьи Гончаровых от Вероники поставьте песню. Все, ваши музыкальные желания мне понятны. Ловите. Точнее так, держите, а то разлетаю.

0: направлений.
1: Не знаю, музыкальное настроение может быть такое? Ну, наверное, может быть. И не только музыкальное. Дорогое русское, Самарская область, село Эштебенкино. С днем рождения Вячеслава Николаевича Колесникова, пишет жена Екатерина. Любить, ха, и добавочка, и пилить я буду вечно. Интересно, интересно, любить и пилить. Да, классно. Это можно, кстати, на кольце гравировку делать.

на обручальных кольцах на внутренней стороне. Любить и пилить вечно. Класс. Класс. Только не давайте прочитать до того, как вас объявят мужем и женой. Мало ли, какие могут быть последствия. Да. Моему мужу Сережке большой привет. Он трудится. Люблю его очень сильно. От Юлии Снежного сообщение пришло. Дорогое русское радио, большой привет нашим замечательным соседям. Тереховым, тете Свете, дяде Толе из села Вовож. Живите долго и счастливо. Так и хочется сказать, силой, властью, данную мне, русским радио, объявляю вас, ну и так далее. Так, Валерий пишет свою давнюю подругу Наталью Волонину из Самары. Большой привет, она жила в 99-м году в Улан-Удэ, потом переехала в Самарскую область. В общем, большой-большой-большой привет. Наталья Волонина, если слышишь, связь с тобой я потеряла, знаю, что у тебя сегодня день рождения, напиши, позвони. О, если вдруг русское радио вас объединит снова ваши сердца, значит, мы не зря существуем. Поэтому, Наталья Володина, найдись и, конечно же, с днем рождения вас!

было дело. Не знаю, как в вашем детстве, дорогое подрастающее поколение. А мы целое кино смотрели под открытым небом взахлеб. Ох, романтика была. Так что, конечно, наслаждайтесь летом и окрашивайте его в яркие моменты. И, конечно, время подарков на Русском радио. Тот самый случай, когда яркий момент дарит вам любимая радиостанция. Потому что Мари Краймбрери ждет вас в эту пятницу, 3 июля, на своем большом концерте. Выступление состоится в Москве, в яхт-клубе, ресторане «Шорхаус» на летней сцене на воде. И вот два приглашения на этот концерт. Я, друзья мои, подарю тому, кто прямо сейчас дозвонится в эфир Русского радио первым. Набирайте 995-105,7, код Москвы 495.

0: Время подарков на русском радио.
1: Честно говоря, в какой-то момент я подумал, что вот на секунду хочется побыть слушателем русского радио, чтобы была такая возможность услышать, дозвониться первым, и вот эти вот ощущения, ох, ни с чем не перепутаешь. Эдуард из подмосковного Королёва дозвонился. Здравствуйте, Эдуард.
2: Всем привет, добрый день.
1: Есть такие ощущения внутри, вот, когда дозваниваешься, на том конце тебе отвечают «Алло», и вот это вот внутри что-то такое. Вот, ну, девчат называют бабочки в животе, а у нас мужчин как-то это по-другому называется. Не знаю, как...
2: Вау!
1: Вот, сухо, но по делу. Так, давайте так. Во-первых, летний привет кому-то из вас, кому-то из ваших друзей полетит сейчас, да? Кому?
2: Да, я передаю привет всем, кто меня узнал, и, в частности, передаю привет своей супруге, ее зовут Валентина.
1: Валентина. Подозреваю, что именно Валентина будет вашим спутником на концерте Мари Краймбери, да?
2: В эту пятницу.
1: Я в таком случае желаю вам романтики, закатов, рассветов, звезд, потому что одним концертом, чувствую, дело не обойдется. Ну и, как обещал, конечно, в эту пятницу на летней сцене на воде в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» выступает Мари Краймбрери. И в подарок от русского радио вы получаете два приглашения в танцевальный партер на этот концерт. Обязательно танцуйте под любимые песни, подпевайте, получайте самые яркие эмоции на прекрасной летней площадке на берегу Москвы, реки со сценой на воде. Валентине обязательно привет, не знаю, слышит она или нет. Планировал.
2: Ура!
1: Обязательно сарафанчик пускай возьмет какое-нибудь самое яркое платьице, ну и вы тоже не подкачайте. Я в вас верю, Эдуард. Я вас поздравляю, прекрасного лета вместе с русским радио. Чао, пока!
0: Время подарков на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Обожаю стол заказов, особенно его дневную часть, потому что к приветам обычно прилагаются еще и ваши фотографии и видео некоторые подгружаются. Да, хороший загарчик у некоторых, смотрю, класс. Да и водоемы, в общем, тоже попадаются на каждом шагу, начиная от фонтанов, заканчивая дачными вот этими озерцами. Класс, класс, чувствуется лето. 1 июля сегодня на календаре, если вдруг проснулись сегодня и забыли посмотреть на календарь. Если что, вдруг напоминаю. Да. Дорогой русский радио пишет...

0: Кирилл из Москвы. Привет Москве и коллективу всего русского радио. Я нахожусь у бабушки в селе Леньки Алтайского края. У нас вечер, 6 часов. Поздравляю всех с июлем. У нас ливень, но под музыку русского радио нам хорошо. Не знаю, как вы, а я при словах «бабушка», «лето», я сразу почему-то представляю какой-то сеновал. Вот что-то где-то вот оттуда. Ну и запахи, конечно, ни с чем не спутаешь, эти деревенские. Так, поехали, дорогой русский радио. Пожалуйста, привет семье Ермолаевых, маме Кристине, папе Антону, брату Кириллу, бабе Наташе, дедушке Вите. От дочки сообщение пришло. Каждый раз думаешь, вот так вот написали список целых имен. Вот, а если кого-то сейчас забудешь, а соседи почему не упомянули? А ведь именно они за забором слушают музыку, хорошую и не очень хорошую, и вам приходится слушать. А вот когда вы, например, в ладах с соседями, вот так вот раз, передали привет, и они поставили вам вашу песню, например. Классно? Классно. Дорогое русское, большой привет, хорошего дня и отличного настроения. Швейной фабрики Artex от Светланы. Поставьте что-нибудь такое. Я поставлю что-нибудь такое, у вас сразу рабочий день закончится. Все в пляс пойдут, так что с этим нужно аккуратненько. Так, с днем рождения, Денис Куманев, друзья и любимая женщина, поздравляют. Крепкого здоровья и счастья. С днем рождения! Вы так хотели, чтобы я вас поздравил? Спел в эфире. Дорогое русское, мой муж приболел чуть-чуть, сам себя не бережет. Скажите, чтобы не нарушал постельный режим, следил за температурой. Он у меня не слушается. Угу, Тим, я тебя безумно люблю, выздоравливай поскорее. Твоя полторашка-бусинка. Интересно. Я сейчас с постельным режимом к Ивану Соловьеву. Вот что я придумал.
1: Полторашка-бусинка, это вообще.
0: Бусинка, понятно.
1: А что значит полторашка?
0: А полторашка, слушай, ну у вас, что у вас там на кухне в полтора литра?
1: Ну, квас, наверное. Сейчас в жаркую погоду самое то.
0: Кстати, вопрос себе на засыпку.
1: Да.
0: А грибной этот...
1: Сезон?
0: Да нет, не сезон. Жидкость-то из делают, из грибного этого.
1: Из грибного жидкость. Что? Я не понимаю.
0: Да как называется? Грибной чай или как он называется?
1: А, чайный гриб.
0: Чайный гриб, вот.
1: Грибной чай.
0: Такой тебе под силу.
1: Слушай, да, под силу. Мы, кстати, недавно вспоминали про этот чайный гриб, но это в моем детстве было. Сейчас, в принципе, зачем это все делать? Он еще стоит на подоконнике такой.
0: Чтобы ответить себе на вопрос, почему такое мерзкое снаружи изделие может давать такой вкусный...
1: Говорят, полезно, говорят, важно, нужно, но я как-то без него.
0: Смотри, рискуешь называться полторашка грибная, например. У нас есть уже. Все, я здесь вас оставляю с Ваней Соловьевым. У него сегодня вечернее шоу. Кстати говоря, с гостем.
1: Группа Серебро
0: сегодня будет. Да, трансляция доступна. 18 часов. Не пропускайте, смотрите. Это всегда увлекательно и занимательно. Все, я прощаюсь с вами. Насмотрелся вас. Пойду, наверное, купаться. Макс Орлов. Чао!

0: Реклама на русском.
1: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Маркул и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
3: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
4: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Твой номер один, только он. Дима Билан.
9: Твой номер один.
8: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один».
9: Невозможное возможно.
8: 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор — компания «Артлайф». 6+. Русское радио приглашает. 25 июля. Легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля. Завидово. Билеты на сайте rusradio.ru.
10: 12+.
0: Русское радио представляет «Мари Краймбрери». 3 июля на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
10: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
11: Главный в семье не тот, кто зарабатывает деньги, а тот, на кого они тратятся. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

0: Да всем хочется, всем слушателям русского радио хочется попасть на концерт группы «Руки вверх». Ну, кто же об этом не мечтает, да, признавайтесь. Признавайтесь, мечтаете подпевать любимым песням, мечтаете услышать их вживую. А как насчет того, чтобы встретиться с кумиром лично? Ой, тут вообще мечта, мне кажется, запредельная. В общем, ребята, я это все к чему веду. Со следующей недели в столе заказов мы, Русское радио, будем дарить пригласительные на стадионный концерт «Руки вверх» в Москве в честь 30-летия легендарной группы. И, внимание, будет личная встреча с Сергеем Жуковым. В общем, ваша мечта все ближе и ближе, чем вам кажется. Не пропустите эксклюзивные подарки в нашем эфире со следующей недели. Ну, а пока предлагаю немного порепетировать, да? Прямо сейчас будем подпевать и, может быть, даже... Да не может быть даже, а я уверен, будем танцевать. Руки вверх в нашем эфире. Меня зовут Иван Соловьев. Скоро вернусь.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

Ой, ну привет, 90-е, не называй меня малышкой. Ну кто не смотрел этот фильм? Да, конечно, смотрели. Ходили толпой к тому, у кого был видик. Ну, ко мне приходили, да, и смотрели, да, по нескольку раз. Сегодня, кстати, Памела Андерсон день рождения отмечает. Вот, женщина с возрастом поняла, что лучше все натуральное. Так что, девчонки, 100 раз надо подумать, прежде чем принимать какое-то такое решение. Вы слушаете Русское радио. А так, теперь все по-взрослому. Григорий Лепс и Мот в дуэте. Аня Лорак и совершенно новая песня исполнит Марфа через пару мгновений здесь на русском. Меня зовут Иван Соловьев.

0: Комбо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Велкой поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды.

0: Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Я работаю сам на себя, поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Оставьте силы на вечер, потому что вечером, вечер на русском, наше вечернее шоу, ребятки, не пропустите, в 18.00, сегодня к тому же красота. Красота будет зашкаливать в нашей студии, мы ждем гостей, группа «Серебро», три молодые, красивые, талантливые девчонки к нам придут, не пропустите, и к тому же можно будет не только нас услышать, но и посмотреть. Прямая видеотрансляция из студии «Русского радио» на сайте rusradio.ru и в официальной группе «Русского радио» в «Одноклассниках». Начало шоу в 18.00. Можете поставить себе даже в телефон напоминалку, чтобы не пропустить. Вы слушаете «Русское радио». Меня зовут Иван Соловьев. До конца этого часа еще много отличной и любимой музыки. Артур Пирожков тому подтверждение. Прямо сейчас.
1: Если

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские
2: перцы. Мы не бреем бороды, мы не стрижем волосы, мы не управляем городом, мы зарабатываем голосом. Главное утреннее шоу «Странные русские перцы» здесь на русском радио. Антон Юрьев, Полина Жукова, Дима Морозов.
3: Доброе утро. Главное про бороды. Хорошо, что у меня нету.
4: Да?
3: Я прям перепугалась.
4: Отлично. Там... Давай, Димочка, слезай с табуретки, пожалуйста. Давай, продолжай эфир. Все хорошо. Стишок был хороший.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомаз. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
6: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
7: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
8: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
9: Карибия.рф.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Твой номер один, только он. Дима Билан.
12: Твой номер один.
0: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один».
12: Невозможное возможно.
0: 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор — компания «Артлайф». 6+.
13: Русское радио представляет международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» на Красной площади с 21 по 30 августа. Объединяем сердца и континенты. 0+. Реализуется при финансовой поддержке Минкультуры России. Русское радио представляет 2 июля Государственный Кремлевский дворец. Грандиозный концерт в честь Дня семьи, любви и верности. Лев Лещенко, Александр Маршал, Денис Майданов, Жасмин, Сосо Павлиашвили, Денис Клявер и другие любимые артисты поздравят вас с главной сцены страны. Подарите себе и близким незабываемый вечер. Подробности на сайте kremlinpalace.org. 12+.
14: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема Парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема Парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
0: Русское радио представляет «Мари Краймбрери». 3 июля на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
15: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
16: Абсолютное большинство людей не умеет петь. И делает это совершенно искренне. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799. Код 499.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Центробанк не увидел оснований для переохлаждения российской экономики. ЦБ объяснили, что безработица остается на низких уровнях, а реальные доходы населения растут. Также большое количество рабочих дней и благоприятные погодные условия поддержали экономическую активность, в том числе в строительстве. Кроме этого, в марте-апреле восстанавливалась потребительская активность. В результате, по мнению регулятора, во втором квартале давление на цены вновь может усилиться. Минздрав отрицает сообщение о планах ограничить рекламу фастфуда и сладких продуктов. В ведомстве заявили РИА Новости, что комплекс мер по борьбе с ожирением еще обсуждается, поэтому конкретные меры пока не разработаны. Ранее СМИ сообщили, что Минздрав предлагает не показывать рекламу фастфуда и продуктов с высоким содержанием сахара в дневное время. Предприниматели московских сезонов все чаще выбирают окружные площадки вдали от центра столицы. Участники проекта «Лето в Москве» отмечают, что именно здесь можно по-настоящему познакомиться с местными жителями и обрести постоянных клиентов. На площадках посетители проводят целый день. Дети смотрят спектакли, взрослые слушают музыку, гости участвуют в спортивных состязаниях. Владельцы кафе предлагают блюда из сезонных продуктов, в торговых павильонах сувениры ручной работы. Весомый фактор для бизнеса – отсутствие арендной платы. Сэкономленные средства предприниматели вкладывают в развитие бизнеса. В метро, МЦД и на вокзалах Москвы начали раздавать воду из-за жары. Кроме этого, кулеры с водой доступны на специализированных стоянках московского паркинга. В столице до завтрашнего вечера объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Воздух может прогреться до 31 градуса. С пятницы ожидается похолодание. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Эх, малинка пошла. Прислали мне сейчас видео с дачи соседи. Ой, крупная, яркая, сочная, сахарная, сахарная. Ну, это я уже предполагаю, как в прошлом году, собственно. Обязательно в этот раз сварю баночку малинового варенья. А может быть, даже две баночки. Потому что зимой вот чувствуешь какое-то недомогание. Чай с малиновым вареньем, да с лимончиком. Все. Все как рукой снимать. Самое лучшее проверенное средство. Вы слушаете Русское радио. Вообще, ребятки, не болейте, берегите себя. Сейчас вот у нас здесь в Москве очень жарко, поэтому под кондиционерами аккуратнее. Я знаю, в автомобилях любят нагнать холода. Лучше где-то 22-23 градуса. Вот это безопасно для здоровья. Вы слушаете Русское радио. Впереди Елена Север. Звонки прямо сейчас. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам привет.

0: раньше все это зря.
1: Да ну нет же, если вы только-только включили русское радио, конечно же, это не зря. Стол заказов впереди нас всех ждет. А что это означает? Это означает, пришло, ребятки, время насладиться приветами, поздравлениями и пожеланиями. 8-916-003-105-7 это номер для ваших сообщений. Пишите в личные сообщения в мессенджере, например, в мессенджер Макс. И там же в нашем канале «Русское радио». Сейчас мы опубликуем пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях оставляйте свои приветы, поздравления и пожелания. Стол заказов начнется в 17.00, сразу после выпуска новостей. Меня зовут Иван Соловьев. Я желаю всем отличного настроения. Это раз. И шикарного наступающего вечера. Это два. Пока, хватит.
2: Новая песня на русском.
3: Всем привет! Это группа Биз. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
2: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо. Атерго Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. Атерго Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗФ-Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.ru.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. «Водомаз» – три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного – недостаточно. «Водомаз». АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
5: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает.
6: Буквально так лечит зрение в «Ясном взоре». Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
7: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
8: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
0: Русское радио представляет «Дискотека 90-х». 10 июля на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
9: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
10: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема Парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема Парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
0: Русское радио представляет. «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны. Лужники. «Руки вверх». Билеты на redkassa.ru.
11: У Игоря не было бабушки. Поэтому летом родители просто просили его уйти на месяц. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве признали наличие дефицита на отдельных АЗС. Вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация связана с изменениями в логистике. Тем не менее, по его словам, в целом внутренний рынок обеспечен топливом, пишет сайт РИАМа. Зампред правительства подчеркнул, что нефтяные компании сдерживают подорожание на уровне инфляции. Тем не менее, Новак выразил надежду, что ситуация с топливом минимально отразится на росте цен и инфляционных ожиданий населения. Совет Федерации одобрил закон об упрощенной продаже жилья коррупционеров. Решили при реализации такой недвижимости отказаться.

0: И в это время, пожалуйста, дорогие друзья, не теряйте зря. Отправляйте привет и поздравления вот прямо сейчас, в эту минуту, в эту секунду. Заходите в мессенджер Макс, там есть наш канал «Русское радио». Находите его, подписывайтесь обязательно. Мы так и называемся «Русское радио». И вот видите пост, опубликованный о том, что 100 заказов стартует. В комментариях оставляйте приветы и поздравления. Ну или напишите в личные сообщения 8-916-003-105-7. Я Иван Соловьев. Как всегда, с удовольствием все это читаю. Галина Палкина. Привет, самые позитивные ведущие. Хочу передать привет своим девчулям. Не вешайте нос, девочки, нам всего-то по 65. Ай, молодцы. Привет, любимое русское радио из Сибири. Привет, дочке Лизе. Она учится в ОМГУ. Сдает сессию в пятницу, последний экзамен. Дочка, у тебя все получится, мы в тебя верим, ты молодчинка. А еще привет улетает сыну Егору. Отправили его на каникулы к бабушкам. Егор, не отправили, а сплавили, скорее всего. Егор, мы тебя любим и уже скучаем. И мужу тоже большой привет. Он сейчас точно слушает русское радио. Колет дрова, чтобы зимовать было теплее. Люблю тебя, мой дорогой. Вы знаете, вот от этого сообщения веет прям добром, теплом, домашним семейным уютом. Вот, берите пример. 100 заказов русское радио. Начинаем.
1: 100 заказов на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Огромный привет. Хочу своему мужу передать и сказать, что очень его люблю. Павел Родина, ты у меня самый любимый, самый лучший автомаляр и пчеловод одновременно. Вот такой у меня уникальный муж, сообщает Елена из Нижегородской области. Действительно, автомаляр и пчеловод. Это прям такая смесь ядреная. Привет, любимое русское радио. Привет Артуру. В Бангладеш улетает. Все-таки у нас получилось. Наша встреча состоится. Это самое главное. Мы этого добились. Встреча будет, несмотря ни на что. Люблю тебя, твоя Флюза. Слушайте, ну это прям сериал. На наших глазах разворачивается уже которую неделю. Ждем продолжения. Серия номер 344. Привет, русское радио. Поздравляю мужа и отца, и любимого дедушку Павла Николаевича Шмокина. С днем рождения. Желаем крепкого здоровья, вечного везения и всего-всего хорошего. Поздравляет вся семья. С днем рождения девушку Алену Прохорову из Санкт-Петербурга. Дорогая Алена, сегодня день твоего рождения. От всей души поздравляю. Желаю мира, гармонии твоей душе. Пусть на сердце всегда будет спокойно, радостно. Верь в лучшее и надейся только на хорошее. Будь самый счастливый. Поздравил Сергей. Алина передает привет папе из Невинномысска. Я люблю тебя очень сильно. Омск на связи. Привет Алене Галкиной. Поздравляю. Вновь стала бабушкой уже третий раз. Здоровья малышки, поздравляет Люда из Омска. Дорогое любимое русское радио, привет мамуле Татьяне Коваленко из Мариуполя. Спасибо за мудрость, за поддержку, за любовь. Оставайся такой же красивой, яркой, веселой и энергичной. Я очень тебя люблю, знаю, все будет хорошо. Твоя доченька Сонечка, а вам и всем радиослушателям наилучшие пожелания.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
9: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды.
10: С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
11: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
12: Подробности на русрадио.ру. 12+.
13: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
14: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
15: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония. Вручение национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 12+. Окружающих надо периодически пугать,
17: чтобы сильно не окружали. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

привет любимой мамочке Олечке из Верхнего Мамона. Димка передает. Димка передает привет с пожеланием хорошего настроения, отличного вечера. Иван, поздравляю всех слушателей Русского радио с Международным днем шутки. О как! Виктория из Санкт-Петербурга сообщает, что сегодня такой праздник. Желаю всем крепкого здоровья, позитива и почаще шутить. Только чтобы шутки обязательно были хорошие, а не плохие. Ой, заодно напомню, присылайте свои шутки к нам сюда, на Русское радио. Лучше выберем, их озвучит Антон Юрьев в эфире Русского радио, и авторы лучших шуток получат футболки, собственно, со своей шуткой, напечатанной на футболке. Это круто. На нашем сайте rusradio.ru все подробности можете посмотреть. Привет, Русское радио! Хочу передать привет из Мытищ лучшему коллективу от ДИР Марине, Дарье и Светлане, ваш любимый начальник. Что такое от ДИР? Потому что Мытищи мне близко. Привет, Русское радио. Хорошего вам эфира, Иван, спасибо. Привет маме Яне, у нее отпуск. Пусть у нее все будет хорошо. Поздравляем Сергея Зайцева с началом отпуска. Ждем тебя на работе скорее, Егор сообщает. Егор, да вы что? Да разве так можно? Да человек только-только ушел в отпуск, а вы ему уже о работе напоминаете. Безобразие. Марину Трунцеву поздравляем с юбилеем. Мариша, жизнь только начинается. Привет тебе из родного города.

Огромный привет от Юлии из Павловского Посада, любимой мамочки Людмиле, сестре Евгении и племяннице Стефании. От всей души я вас очень сильно люблю. Передайте привет маме Елене Сидюшкиной. Она сейчас слушает Русское радио. Просто привет, пожелайте ей хорошего настроения.

0: Привет, Иван. Каждый день смотрю твои рецепты. Неужели есть такие мужчины, как вы? Спрашивает Оксана. Она все руки мастер. Благодарю вас, что делитесь с нами такой полезной информацией. Ну вот же я, вот он я, да. Да, есть такой. Вот он я сижу здесь на русском радио. И огромный привет хочу передать Витеньке, супругу. Он ждет меня в машине. Минимум час еще ему ждать. Знаю точно, что он сейчас на русском радио и услышит этот привет про себя и улыбнется.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Реклама на русском.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2? О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ПО «Все инструменты».

0: ТРУ. Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» – каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
8: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
9: В «Ленте».
10: Говорят, через год ты над этим посмеешься. Но годы идут, а смешно не становится. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: землей. Это вы неотразимые, наши дорогие любимые слушатели, и ваши сообщения. Финальная порция. Кирилл из Москвы огромный привет передает маме Наталье, папе Александру, всему коллективу Русского радио. Он сейчас в гостях у бабушки. У нас 9 вечера, Алтайский край. Поздравляю всех с началом июля. Привет, любимое Русское радио. Передаю привет родителям и детям, Верунчику и Вованчику. Они проводят летние каникулы на даче. Люблю вас. Хорошей погоды вам. От Анны из Московской области прилетело это сообщение. Огромный привет любимому мужу Александру Анисимову. Он работает в огороде. Собрал ягоды, меня угостил. Хочу сказать, что он лучший муж на всем белом свете. Спасибо Русское радио за эту возможность передать привет в эфире. Привет, Русское радио. Галина на связи. Передаю привет в Ульяновск, дочке Оленьке, мужу Александру. Они у меня самые лучшие. А также привет родителям Ирине и Николаю Отякшева. Мы сейчас гостим у них. Хорошего нам и дружного времяпровождения. Вкусного шашлыка и настоящей летней погоды. Вот на такой вкусной нотке давайте мы и закончим стол заказов на сегодня. Следующий выйдет в эфир в 22:00. Ребятки, вы большие молодцы. Спасибо вам за ваши сообщения.
1: Стол заказов на Русском радио.
0: И большой молодец Александр Пряников. Он уже здесь, в студии. А значит, скоро мы начнем зажигать. Будет вечер на русском. Все, как мы любим.
2: Да, начнем очищать города России от скуки.
0: Да.
2: Ну, погрязли люди. Мы сейчас
0: в этой зеленой.
2: Ужас, ужас. Так, друзья мои, что я вам хотел сказать. Сегодня у нас тема. Вам придется похвастаться.
0: Да.
2: Немножечко погордиться в прямом эфире.
0: А мы это любим, между прочим.
2: Ну, не всегда, конечно, заставляем делать. Обычно мы просим хвалить других. Сегодня придется хвастаться. Хвалить себя. Потому что в обществе, конечно, принято скромничать, чтобы не ранить чувства тех, кто вообще ничего не умеет делать. Понимаешь? Хватит. Потому что скромность придумали те...
0: Сколько можно?
2: Скромность придумали те, у кого вообще повода для гордости нет. А у вас-то он есть, иначе бы вы не слушали нашу программу, иначе бы вы внутренне не доросли до того, чтобы... Для чего, братан, помоги? Ну, чтобы...
0: Да,
2: что ты мычешь?
0: Давай.
2: Чтобы, сказать, нас полюбить, да.
0: Вот. Выкрутился, молодец.
2: Темы живы. Друзья мои, хобби, которым вы искренне гордитесь. Вот какую тему мы сегодня хотим с вами обсудить.
0: Ждем ваши истории. Наверняка, мы уверены, на 100% будет огромное количество. Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал Русское радио, подписывайтесь. Вот мы сейчас опубликуем пост с темой, хобби, которым вы гордитесь. И, пожалуйста, в комментариях пишите истории.
2: Ну и, конечно, гордиться лучше всего... Используя свой мощный голос, понимаете, на всю страну. А для этого есть номер телефона +7 495 995 105.7. Ждем ваших историй, друзья мои. Нам всегда чрезвычайно слышать

0: талантливых людей у нас на русском радио. Да.
1: Вечер на русском, 18.00.
2: Все будет хорошо. Русское радио. Лето.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. В Адамас три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
3: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УДН 518-774-601-3670.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
7: О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская наличная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-9244-7431-16+.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Русское радио представляет. Группе «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны.

0: и 26 июля. Лужники. Руки вверх. Билеты на redcasa.ru.
1: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема Парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема Парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
0: Твой номер один, только он. Дима Билан.
2: Твой номер один.
0: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один».
2: Невозможно.
0: 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
3: Построил, посадил, родил. Теперь ремонтируй, поливай, корми. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве решили разработать меры поддержки для торговых сетей на фоне нехватки топлива в регионах. Как узнал РБК, так хотят обеспечить стабильную логистику продуктов питания. Этим занимается Минпромторг. Среди прочего, могут временно отменить штрафы для грузовиков за превышение весовой нормы. Также для транспорта ритейлеров предложили организовать отдельные заправки. Причем в ведомстве официально говорят, что торговые сети не жаловались на дефицит топлива. Банки планируют подписать меморандум о правилах информирования вкладчиков. ЦБ заявили, что обязательный стандарт уже готов. В течение полугода регулятор будет оценивать эффективность введенных требований. В частности, будут следить, как банки информируют клиентов о программах по вкладам. Также ЦБ проверит, сократилось ли количество жалоб со стороны населения. Центробанк и крупные участники рынка хотят бороться с недобросовестной практикой при оформлении вкладов. Минтруд подготовил рекомендации по трудоустройству и адаптации участников спецоперации. Среди прочего, работодателям советуют переводить военно-учетные специальности в гражданские. По этому принципу командиров рекомендуют назначать на руководящие должности. Механиков, водителей БМП и танков необходимо трудоустроить шоферами. Снайперы и разведчики могут стать охранниками выше.

0: категория, а операторы беспилотников способны работать по профилю или стать специалистами по аэрофотосъемке. Синоптики пообещали россиянам июль в рамках климатической нормы. В гидрометцентре заявили, что в европейской части России температура ожидается преимущественно около или немного выше многолетних значений. Превышение на 1 градус прогнозируют в Мурманской, Архангельской областях, Республике Коми, Крыму и Краснодарском крае. В азиатской части страны температура также в среднем ожидается около и выше нормы. На этом пока все. Далее в эфире «Вечер на русском».
1: Новости, новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Дамы и господа, они уже здесь. Позвольте представить. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Интересно, а где же нам еще быть, как друзья мои? Здесь. С 6 до 8 вечера в Москве, как ни здесь, конечно. Вечер не наступит.
4: В ваших радиоприемниках сейчас льются наши голоса, ласкают ваш слух.
3: Они иногда льются, иногда сыпятся, иногда
4: крошатся.
3: Спасибо. Так, друзья мои, сегодня мы ищем ваши скрытые таланты и необычные хобби. Хвастайтесь. Зачем рассказывать об этом в нашем эфире? Спросите вы, отвечаем. А где вы еще об этом расскажете?
4: Конечно. На работе начнешь коллегам хвастаться, они тоже мне хобби.
3: Друзьям вообще наплевать на ваши
4: успехи. Завидовать начнут.
3: Жены и мужья уже вообще слишком устали от ваших хобби, чтобы ими восхищаться, понимаете, друзья мои. Только здесь, только у нас. Хотя бы посмеемся всей... В смысле посмеемся? Обсудим всей страной вот это вот все.
4: Конечно, давай с себя начнем. Давай. Вот у меня, ну, понятно, что готовить, ну, жарить, да, парить, это само собой. Я, да, даже про это говорить сегодня не буду. Угу. Мое хобби последние 3-4 года, это, конечно, дача, огород. Я вот в этом году, вот я уже хвастался, еще похвастаюсь, я вырастил, прошел этап от семечка огурца и до срывания уже плодов в теплице. Но финальный будет этап, когда я свои собственные огурцы, выращенные семечки, закатаю в банки. Вот.
3: И на этом твое хобби закончится?
4: Нет, зачем? Потом начну, может быть, в следующем году переключусь уже на помидоры, на перцы и т.д. и т.п. Мне нравится, в общем, наблюдать вот это от начала и до конца.
3: То есть ты собираешься превратиться в какой-то в производителя плодовочного?
4: Ну, не в масштабных таких, конечно же, масштабах. Так, для себя, ну, для тебя пару баночек.
3: Да, такие, он же приносил пару, 10-литровые баночки, ребята. Едим всей семьей.
4: А ел за ушами трещало.
3: В смысле за ушами. Оно и в ушах трещало, и в глазах, везде трещало. Слушайте, у меня тоже есть хобби. Ну, в смысле, этим хобби я уже там последние годы 3 не занимаюсь, но раньше увлекался серьезно горные лыжи. Горные лыжи.
4: И горные лыжи?
3: Да.
4: Они у тебя сейчас где, на балконе?
3: Да, на балконе. Пылятся. Сейчас, если горнолыжники нас слушают, они поймут, конты ржавеют уже.
4: Господи.
3: Вот, но пятки иногда честно. Ну да, год 3-4. А раньше прям, но понимаешь, как нужно любить свое хобби. Во-первых, чтобы зимой, это же зимний, летом не позанимаешь.
4: Понятно, конечно.
3: Надеть на себя килограммов 5 снаряги.
4: Мне кажется, даже больше.
3: Ну да, там тяжелее. Все такое должно быть теплое. Лыжи сами по себе, да. И влезть на гору.
4: Ты уже устал.
3: Да, холодно, понимаешь. Потом, когда ты едешь вниз, как бы ты хорошо не умел кататься, все равно страшновато. Ну вот такое хобби.
4: Ну классное хобби.
3: Самое себя истязать, да.
4: Ребят, хвалитесь своими хобби. 8-916-003-105-7. Личные сообщения в мессенджере и также в мессенджере Макса в нашей группе мы опубликовали пост с темой. В комментариях ждем вашей истории.
3: Ну и хвальните, используя телефон плюс 7495-995-105,7 на всю страну. Поди плохо.
1: Вечер

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: И сегодня мы у вас спрашиваем о том, на что больше всего уходит денег. Ваше хобби, ваше увлечение, которым вы с огромным удовольствием можете похвастаться или гордитесь.
2: Денег и времени, которое остается от работы. Остатки жизни не уходят. Ну, смотрите, что пишут. Алексей из Твери докладывает. Привет, вечер на русском. Моя хобби — это рыбалка. Ну, понятно. Жена ворчит, что я каждую субботу в 4 утра на водоеме. Мой рекорд — щука на 6 килограммов. Ого. Фото кидаю, еле вытащил. Да, слушайте, ну фото видно, щука, солидная щука. Но, вот давайте немножко поразмышляем. Смотри, вставать в 4 утра. Но. Мужчина, конечно, хобби, натягивает штаны по грудь резиновые. Так. Идет на эту самую улицу мерзнуть под дождем. И называет это хобби. При этом дома, чтобы вынести мусор в 11 дня, нам нужна неделя на подготовку. Где логика, брат? Где?
1: Нет логики. В этом нет логики никакой. Ну. А у Ларисы, ну, у нее хобби, как у большинства, это любимый огород, цветы, овощи и фрукты. Причем выращиваю не столько для того, чтобы себя пропитать, а сколько просто для удовольствия следить за процессом. Вот я понимаю, Людмила.
2: А вот ты, кстати, вырастил свои первые огурцы, правильно?
1: Хрущу,
2: хрущу. А вот, ну это же как бы немножко твои уже как бы дети. Тебе не стрёмно?
1: Ой, ты еще скажи, яичница с курицей — это мать обожаренная.
2: Не-не-не, спокойно, спокойно. Ты курицу ты не знал лично, понимаешь? Тем более яйца там.
1: Я тебе больше скажу, я же им еще... Ну как, они у меня по сортам — Герман и Кураж. Я вот захожу в теплицу: доброе утро, Герман, доброе утро, Кураж.
2: Дайте-ка я вами немножечко похрущу.
1: Слушай, я не думал об этом.
2: Вот теперь подумай. Вот
1: спасибо. Слушайте, тебе за это большое.
2: А вдруг сейчас он, да, начнет этих огурцев как это выращивать, в детский сад их водить потом. Итак, здравствуйте, вечер на русском. Я из Санкт-Петербурга. Зовут Марина. Как бы с козырей заходит Марина. Мое увлечение — это разведение, внимание, суккулентов. Я не знал этого слова. Иван мне рассказал, как человек, который склонен к выращиванию чулем. Ну, не важно. Суккулент. Да, это такие кактусики. У меня на подоконнике уже 45 маленьких кактусов. Я их сама пересаживаю, подбираю горшочки. Они такие милые. Слушайте, ну это единственный, кажется, вид цветка, на который можно забить на 2 недели.
1: Ну
2: собственно,
1: да, потому что равно... в нем воды очень много. И он
2: герой. Такое, в общем, хобби, которое не требует от тебя слишком много внимания.
1: Да,
2: согласен.
1: Хвастайтесь, ребятки, своими хобби. Нам все интересно.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: дерьмо на суточно.ру.
1: 6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма...

0: Грамма персиков не многовато?
1: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
2: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: Хочется лечь под машину. Под кофемашину. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
6: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
7: А я вот вспомнил, я еще когда был студентом, у меня было хобби дозваниваться на радио, на различные, выиграть подарки.
8: Ну и много выиграл.
7: Да, много в свое время, очень много. А, ребятки, к чему я это сейчас подвел? Вечерний замес. Наша любимая игра через несколько минут. Мы с Сашей дадим вам задание. Ваша задача будет за 30 секунд дать как можно больше ответов.
8: Да, и, друзья мои, мы сегодня не просто так, мы сегодня раздаем подарки по четкому прейскуранту. Стоимость такая, назвали 5 ответов, светильник, вот, сможете перешагнуть этот барьер, назвать 10, забирайте светильник, плюс музыкальная колонка сверху. Понимаете, друзья, масштаб. Люди годами на работе выпрашивают повышение, а тут надо просто 30 секунд громко говорить в телефон, и связано, что самое главное.
7: Ну, сначала дозвониться нужно. 8495-995-105,7. Звоните, удачи.
6: Вечер на русском.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: И в «Вечернем замесе» у нас звонок с великого волжского города, Нижний Новгород. Здравствуйте, Евгений. Алло, Евгений.
2: Евгений, добрый вечер.
1: Ах ты ж,

0: Ах ты ж. Алло, алло, алло, Евгений. У Евгения.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, вы не Евгений. Судя. А, Евгений.
2: Нет, Евгений, у нас просто слетел звонок. Кто что звонят-то миллионы.
0: Другое дело. Я думаю, что у Евгения.
2: Слушай, как прикольно, а? Притяжение Евгений.
0: Притяжение Евгений. Потому что я думал, что у предыдущего Евгения хобби звонить в эфир радиостанции и молчать в трубку.
2: Давайте тогда с вами знакомиться. Из какого города вы?
1: Из Санкт-Петербурга.
2: О, северная столица. Мы сегодня у слушателей спрашиваем об их хобби, которым можно гордиться. Вот что у вас в этом плане?
1: В этом плане у меня очень много.
2: Ну, хотя
1: вижу,
2: бы.
1: Шью, ротангом занимаюсь.
2: Ух
1: плетением.
2: Ты.
1: Ну, у меня индюки, развожу мясо. То есть, как бы, очень большое, скажем так, направление разных.

0: заказать как можно больше блюд, в составе которых есть яблоко. Ну?
1: Начать, да?
0: Да.
1: Шарлотка.
0: Так, дальше. Скорее.
1: Ну, варенье. Есть. Компоты.
2: Есть. Отлично.
1: Так.
0: Пекут. Ну,
1: пироги.
0: Пироги с яблоком. Пироги. Да, есть, да.
2: А я вот салат. Так. Яблочко.
1: Салат.
0: Так.
2: Так.
0: Слоеный салат с яблоком, да. Ну еще, а еще.
2: Это не в том смысле, что мы вас, а в том смысле, что если индюку ставить яблоко, то это тоже.
0: А индюк в яблоках.
2: Что ты смеешься?
0: А я знаю, что это вкусно. Евгения, ну светильник вы заработали.
2: Светильник, да.
0: Как там, кстати, в Петербурге погода? Такой банальный
1: сегодня
0: вопрос.
1: Сегодня солнышко просто... и очень тепло.
0: Ну, здорово.
2: Очень тепло. Если из Петербурга говорят, что очень тепло, там как минимум жарко. Ну, экстремально жарко.
1: Ну, да.
0: Кому передадите привет? Передайте кому-либо привет, пожалуйста, эфир ваш.
1: Передам привет своим сотрудникам в НГ Энерго.
2: Отлично. Сейчас как раз для сотрудников чего-то там энерго, горячие деньги им нужно все время.
1: НГ-энерго.
2: Вот,
1: да, НГ-энерго.
2: Им нужно все время быть начеку, чтобы энергия поступала да. везде в нужном количестве. Присоединяемся. Спасибо вам большое, Евгения.
0: Спасибо. Ой, все, Евгений пропал. Спасибо вам большое за игру, спасибо за звонок. Петербургу привет.
3: Вечерний замес. На русском радио.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Да-да-да, у нас сегодня вечер саморекламы. Причем такой, ну, интересный. Это деталь, которая говорит о вас больше, чем вы можете подумать. А именно, хобби, которым вы гордитесь. Очень интересные сообщения приходят к нам,
2: да,
1: в ленту.
2: Да, подтверждаю. Оксана пишет: ребятки, привет. Мое хобби похоже, как у Ивана, но я только на балконе выращиваю огурчики и перчики. Очень интересно наблюдать, как растут малыши, а потом внуки приходят и с удовольствием этих малышей.
1: Да. Прям такой кровожадный, оказывается, товарищ. Так, Александр, Иван, смотрите, что к нам, значит, пишет Мария. Добрый вечер, Русское радио. Мое хобби — это я коллекционирую кукол еще с детства. Около 200 штук кукол у меня в коллекции. И Александр, Иван, посмотрите, вот еще не вся коллекция. Там короче, там Барби и Кены всех видов, если что, 200
2: всех
1: штук.
2: Годов выпуска.
1: Фотография прилагается. Слушай, я не знаю, мне кажется, это как раз та самая коллекция, которая с годами растет в цене.
2: Конечно.
1: Казалось бы.
2: Терпите, понимаете? Держите еще лет 10, мне кажется. А Татьяна, ребятки, привет. Мое хобби — петь песни, когда никого нет дома. Я пою в приложении с записью голоса. Так мне это нравится. Классно.
1: А почему, когда нет, никого никогда нет?
2: Ну, наверное, может быть, стесняется на публике.
1: Да, да. Это такое, значит, тайное хобби. Потому что если ты не стесняешься петь на публике и при этом плохо, значит, это делаешь, это не хобби, это профессия.
2: Да, Татьяна, я вот плохо пою, но я пою всегда и везде. Мне вообще вот по барабану, кто вокруг.
1: Ну, подтверждаю, голос у нашего Ивана роскошный. Мы это все слышим. Но я, как человек с музыкальным образованием, слух, в принципе, тоже есть. Он лукавит, он поет, но стесняется. Поет чисто.
2: Это вечер на русском.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушать?

0: Русское радио.
1: Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
3: Бесит, когда сидишь на работе, а родители все не приходят забрать тебя домой. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: И 1500 сообщений с хобби, которыми увлекаются наши дорогие любимые слушатели. Такую тему мы сегодня затронули и очень этому рады, потому что мы увидели вас, ребята, совершенно с другой стороны.
2: Вот именно что, настоящими. Ага. Вот, значит, Александр Иван, держитесь за стулья, пишет
1: Держусь.
2: Нам Надежда Якубова. Добрый вечер, меня зовут Надежда, привет из Канады. Мое хобби это... Пола на лошадях. Играю два раза в неделю, друзья.
1: Это из Канады, да?
2: Из Канады. Слушай, это настолько прозвучало богато, что у меня прямо сейчас через наушники налог на роскошь списался.
1: Ну, мне кажется, в Канаде пола на лошадях это как в России выращивать огурцы.
2: Ну, наверное.
1: Михаил пишет: ребятки, привет, мое хобби это из дерева делать разные ложки, вилки, тарелки, подносы, подсвечники и много-многое другое. Сейчас я немного притормозил со своим хобби, потому что строю дом, а очень много поделок, которые сделал раньше, раздарил своим друзьям и знакомым. Даже фотографии прикладывает.
2: Ну, дом, я так понимаю, тоже будет там резной, расписной, как ложки и прочее.
1: Наверное, с наличниками красивыми на окнах. Ох, красота.
2: Да, верю, что это лучшее будущее, которое ожидает деревья, которые пойдут на постройку этого дома, если он, конечно, деревянный. Ага, а вот смотри, сейчас я удивлю. Добрый вечер, у меня банальное хобби. Люблю покупать недвижимость.
1: Ух ты.
2: Я не шучу. Стараюсь раз в 5 лет продать что-то постарее, купить что-то более комфортное. Мой трудолюбивый муж делает бесконечные ремонты. Поддерживаю его хобби. Привет всему Саратову, Елена Алексеевна. Елена Алексеевна, ну банальное хобби это, я не знаю, коллекционировать магнитики на холодильнике. А не сами холодильники вместе с квартирой.
1: Ты там на сайт для богатых, что ли, зашел?
2: Нет, вот оно полилось. Но с другой стороны, хочу отметить, ход мысли хороший. Потому что если у мужа есть хобби делать ремонты, то каждые 5 лет покупать ему новую стройку, сам Бог велел.
1: Прекрасно. Ребятки, спасибо вам большое за ваши классные сообщения. Пусть хобби ваше приносит вам удовольствие, может быть, даже доход. Почему бы и нет. Да. А мы переходим в час следующий. У нас гости.
2: Да,
1: нас
2: чу. Там уже топочут девичьи ножки по коридору.
1: 6 девичьих ножек.
2: Дзынь, колокольчик звенит.
1: Группа «Серебро» появится здесь, в нашей студии, в 19:00. И вы тоже не уходите. До встречи.
0: Вечер на

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама на русском.
2: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
3: О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УГРН 127-79-24-47-41-16.

0: долгожданный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Caribia.rf.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
5: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
8: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».

0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП, теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Русское радио приглашает. 25 июля. Легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля. Завидово. Билеты на сайте русрадио.ру. 12+.
3: Сегодня недорого отдохнуть можно только на собственном диване. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Совет Федерации одобрил поправки в налоговый кодекс для поддержки топливного рынка. Среди прочего, производителям разрешат смешивать бензин с компонентами, повышающими октановое число. Акцизом будет облагаться только прямогонный бензин, в который еще не добавлены присадки. При этом дается отсрочка в 3 месяца на выплату акциза. Также, согласно закону, продлевается срок действия модернизационных соглашений для нефтеперерабатывающих заводов. Центробанк пообещал более длительный период высокой ключевой ставки. В ЦБ заявили, что проинфляционные риски сократили пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Среди прочего, безработица остается на низком уровне, реальные доходы населения растут, повышается потребительский спрос. На минувшем заседании ЦБ выбрал минимальный шаг для снижения ключевой ставки, хотя бизнес просит более существенных решений со стороны регулятора. Минздрав обновил стандарт помощи под медикаментозным методом лечения, в частности, психотерапии. Однако, как пишет газет «Коммерсант», разработчики прогрессивного стандарта не учитывали нехватку специалистов в регионах и дефицит местных бюджетов. Россияне назвали самых привлекательных актрис последних 40 лет. Как пишет Афиша Дейли, абсолютным лидером оказалась Анджелина Джоли. Она набрала 48% голосов. Второе место среди звезд нулевых заняла Джессика Альба. Рейтинг актрис 80-х годов возглавила Ким Бейсингер. На второй строчке Арнелла Мутти. В числе главных красавиц 90-х лидируют Шерон Стоун и Памела Андерсон. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском. Они любят шутить и приветствуют, когда шутят слушатели. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: Я даже не против, чтобы нам в студии кто-нибудь пришел и пошутил. Но кроме шуток еще и рассказал о себе. Друзья мои, во втором часе наши постоянные радиослушатели знают, когда к нам приходят гости, и наши гости это понимают лучше всех. Вот это второй час, и наше шоу специально создано для того, чтобы у артистов после интервью с нами за спиной вырастали крылья, а не новые комплексы, как это происходит у конкурентов.
3: Поэтому сегодня мы работаем на максимальной громкости. Встречайте девчонок, чьи песни звучат из каждого утюга. Но мы готовы их слушать, даже если утюг выключен.
2: Да, то слушайте, они настолько крутые, что мы с Иваном сегодня сходили к стилисту и сделали себе прически, укладки, друзья мои. Потому что, ну, так встречать, в общем, такую группу в обычном виде нам показалось как-то неприлично.
3: Можно сказать, исторический момент сегодня. Сегодня в гостях у нас «Вечер на русском» встречает ослепительную группу «Серебро». Друзья, встречайте. Привет, девчонки.
4: Всем привет.
3: Ой, так прям мед прям в наши уши.
2: Так, давайте каждый, может быть, представиться как-то.
3: Давайте.
2: Чтобы кого и как зовут.
3: Так вот, по часовой стрелке.
5: А я Ая.
3: Ая.
6: Меня зовут Диана.
3: Диана.
7: Меня зовут Даша.
3: Даша. Ая, Диана и Даша.
2: Ну, в принципе, если бы в нашей студии сейчас сидела какая-нибудь талантливая актриса, которая озвучивает фильмы, она могла бы одна все эти три голоса воспроизвести. Меня зовут Даша.
3: Красивые голоса. Девчонки, у вас вышла новая песня «Мало огня». Расскажите о ней.
7: Хотим сказать, что сразу обозначить, это, конечно же, новая песня с абсолютно новой мелодией, новыми словами. Мы хотели передать атмосферу такого знойного, жаркого лета. Клип мы снимали, кстати, на Бали, в шиномонтажке. Вот, надеемся, это удалось, и все под нее танцуют и веселятся.
5: Не только в шиномонтажке, у нас еще есть прекрасные кадры с раннего утреннего пляжа, где мы катались на розовом Бентли. Ой, нет, джипе. Это не Бентли. Джипе. Ну, в принципе, можно и Бентли. Как бы.
2: И где, дайте-ка угадаю, пробили колесо, после чего поехали?
5: Нет, потому что за рулем была я.
2: И?
5: Значит, все хорошо. Все будет хорошо.
3: Легко было работать над песней?
5: Над песней. Да, в принципе, вспоминаю. Ну, тут смотря, кстати, что вы спрашиваете. Если про слова, то вот это лучший вопрос к Даше, потому что
3: автор
5: Даша
3: слов,
5: автор слов. Да.
7: Угу. Припев написал Максим, я написала слова в куплеты. Работа над этим треком была действительно легкой, потому что я помню, мы демо записывали с Аей вообще в номере на Бали. То есть у нас уже была намечена съемка, и нам нужно было записать демо, потому что мы что-то как-то про это забыли и записывали просто вместе на диктофон.
5: Да, под шум океана.
3: Романтично.
5: Да, это было очень романтично.
2: На диктофон под шум океана, может, что хочешь записать?
3: На Бали.
2: Она еще и на Бали. Слушайте, а Да. Дайте-ка угадаю, Максим пришел такой, сейчас слушатели нашего поколения поймут, о чем я. Хитро, небось, подмигнул, сказал: смотрите, у меня для вас есть хук «Мало-мало-мало-мало огня», нужно на него написать песню. Вы такие: ну да.
5: Не-не, на самом деле это все было не так. У Макса, у него как-то, у него приходит вдохновение, и там даже нету такого, что вот «Мало-мало-мало огня» было, и вот «Мало-мало-мало огня» еще раз есть. Нет, такого как бы у него не было задумано, это просто так, это просто пришло такое вдохновение. И, наверное,
3: так сложились звезды.
2: Ну, чтобы закрыть беседу, я могу сказать, что не первый раз Максиму Фадееву приходит именно такое вдохновение, если вы понимаете, на что я намекаю.
3: Давайте уже послушаем песню «Мало огня». У нас в гостях группа «Серебро». Скоро вернемся.
0: Вечер.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Продолжается. В гостях у вечера на русском группа «Серебро» Кейко, Айя и Ди.
2: Это мы.
1: Вы. Девочки, слушайте, ну у вас потрясающие же настоящие имена. Дарья, Айгуль, Диана. Звучит как состав.
3: Красиво.
1: Конечно, идеальной студенческой какой-нибудь тусовки.
2: А почему
1: вы решили превратиться? Кейко, Айди.
3: Ну, кстати, кто Кейко? Поднимите руку, кто Кейко?
2: Я Кейко.
3: Вот это почему?
2: Я на самом деле Кейко была еще и даже до группы. Просто я выбрала себе такое имя. Это имя, на самом деле, на японском языке, которое переводится как «любимая», «обожаемая». Я решила вот вложить такое значение, чтобы как раз притягивать людей, притягивать слушателей.
3: Прекрасно. Дальше идем. Так, Айя.
4: Это я.
3: Так, Айя.
1: На каком языке это означает «прекрасно любимая»?
4: Я думаю, это на русском, наверное. Ну, в общем, если говорить как есть, то я... Просто это аббревиатура моего имени. Айя, Айгуль, Айя, да. Я поступила в ГИТИС, и педагог меня начал кратко называть Айя, и как-то это за мной зацепилось, и, в принципе, все окружающие люди, там, мои знакомые, мои друзья, они меня все называют Айя.
1: Ух ты, первая девушка в моей жизни, которая встречает, которой прозвище придумал педагог из ГИТИСа.
4: Ну да, потому что я объясню, почему. Потому что я приехала из Казани, Айгуль, педагог из Казани, да, Айгуль. Вот. И мой педагог решил дать мне имя Айя, потому что она подумала, что Айгуль — это слишком длинно.
1: Ну да, да.
3: Ну, Айгуль, мне очень нравится имя Айгуль. Красиво.
4: Мне тоже она нравится.
3: Так что давай, Айя, вычеркивай, оставишь Айгуль.
4: Я согласна.
3: Ну, Ди, наверное, это тоже Диана.
5: Ну, абсолютно такая же история, конечно. Ди — это просто, ну, сокращенное мое имя Диана, но, тем не менее, хочу отметить, что меня все мои друзья всегда называли почему-то Ди, и вообще для меня странно, когда меня называют Диана, это значит для меня какая-то тревога, почему сразу меня так... Я люблю, когда меня называют Ди, так мило.
1: Да-да-да, это когда поднимаешь телефонную трубку, а тебе там вместо «Санек, привет», Александр Алексеевич. И сразу я начинаю думать.
3: Девчонки, а какие у вас роли в группе? Вот кто за что отвечает? По-другому спрашиваю, кому Макс звонит первым? Первый.
5: По-разному.
4: Какой вопрос? Это точно не нам.
3: А вот по каким вопросам, кому он звонит?
2: Вот, давайте. Мне, например, первый он... Ну, он не звонит, он обычно пишет.
3: Ну, или да, или пишет.
2: Да, это по вопросу, конечно, написания текста.
3: Так.
4: Ко мне обращаются по вопросу написания демок уже на студии.
3: Так.
5: Но у меня, собственно, так как я занимаюсь танцами, по хореографической части.
3: А пиццу заказать?
4: Пиццу заказать, это мы все
2: Максиму?
4: Вместе пишем.
2: Максим сам заказывает пиццу.
1: Пиццу заказать, он звонит предыдущему составу.
4: Максим Александрович нам сам предлагает заказать пиццу.
2: Да, кстати.
4: Он нас всегда хочет накормить. Да.
3: Вы скажите, а у кого вот все-таки главное, как бы, или у вас нет главной
5: роли?
3: Нет,
5: абсолютно такого.
3: Равноправие.
5: Каждый, да, отвечает за свою определенную область, сферу, да. Ну, поэтому, собственно, никаких конфликтов
3: супер.
5: Не возникает.
3: Вообще никаких не прям. Ссоритесь.
4: Ну нет, ну было, конечно, такое, что мы ссорились.
2: Сейчас,
4: ну,
2: уже
4: сейчас
2: нет.
4: Сейчас уже нет.
3: Молодцы,
4: кстати,
3: молодцы.
1: Ну мне кажется, даже когда вы втроем последуете, будет самая милая ссора.
3: Милая ссора, да.
2: Нет, у нас были не очень милые ссоры, но в самом начале.
3: Все, вот зафиксируйте об этом чуть позже. Это «Вечер на русском», у нас группа «Серебро» в гостях.
0: «Вечер на русском».

0: Витя на русском.
1: У нас в гостях группа «Серебро». Девчонки, мы для вас подготовили блиц.
2: Очень
1: короткие вопросы, короткие ответы. Мы, я не знаю, конечно, как мы сейчас будем отвечать. Ну, кто первая, да, наверное?
3: Да, слушай, а если они будут все вместе отвечать?
1: Запросто, легко.
3: Арифметически получится две, там, или да, или нет, правильно?
1: Нет, там, скорее всего, я.
3: Я, да.
1: Там такие вопросы, кто из вас, вот, что-то такое вот.
3: Так, короче, если будет совпадать, значит, а если нет, то, ну, попросим каких-то разъяснений. Давайте,
1: давайте. Все, готово, поехали. Итак, кто из вас более ответственный?
2: Я.
4: Я.
1: Айгуль молчит.
5: А я больше такая, я весы по знаку зодиака, у меня больше именно творческого хаоса.
1: Понятно.
5: У меня присутствует.
1: Давай дальше.
3: Ну, слушайте, в группе, где двое ответственных, один может быть и безответственным.
5: Я имею право на это.
3: Прекрасно. Согласен, обнимемся.
1: Едем.
3: Кто из вас более тревожный?
2: Даша.
4: Диана.
5: Диана.
2: Нет, Даша.
4: Нет,
2: Даша.
4: Вообще Даша, нет, Даша. Вы чего?
5: Я уже изменилась.
4: У меня дзен. Не надо.
3: Ребята, несите расторопшу в студии. Они сейчас разнервничают.
1: Вот мы и посмотрим, как происходит ссора в группе «Серебро». Так, едем дальше. Кто из вас чаще всего забывает движение в танцах на репетициях?
2: Сложно, кстати.
4: Забывать, кстати, нет такого, наверное.
2: Ну, у нас все достаточно четко
1: все
2: отработано,
1: гладко, четко,
2: поэтому да.
1: Принято. Да.
3: Прекрасно. Кто из вас главная перфекционистка?
2: Я.
4: Да, она.
3: Да? В чем это выражается?
2: Во всем. Вот к чему бы вы ни притронулись, точнее мы, это должно быть выполнено идеально.
1: Чей чемодан при сборе на гастроли больше всего?
5: А у Дианы, кстати, чемодан один раз разбился.
2: Это было, да, когда мы летели.
5: Это было, когда мы летели на
1: Бали. То есть лопнуло количество вещества. Ой, этих вещей.
3: Она сказала, разбился. Может, это был какой-то хрустальный чемодан, фарфоровый, не знаю, разбился.
1: Кукольный.
3: О, да. Кто из вас чаще опаздывает на общие сборы коллектива?
5: О, это я. Это я. Ну, блин, я весы.
1: А почему? Любишь поспать?
5: Нет, просто не получается у меня со временем иногда состыковываться, оно слишком быстро идет, и я слишком медленно собираюсь.
1: Понятно. Дальше. Кто из вас может обидеться и молчать полдня вместо того, чтобы сразу обсудить проблему?
5: Я.
1: Уйди.
5: Это я.
1: Но ты, потому что весы, мы это уже поняли.
3: Я хоть и не весы, но веду себя примерно так же, да. Кто из вас в компании всегда слушает чужие проблемы, выступая в роли психолога?
2: Это может быть и Даша, и я.
4: Ага. Мне кажется, я больше я. Я как-то вот проблемы со стороны люблю оценивать.
2: Ну, кстати, ситуацию, да, такая рассудительная.
4: Решать,
2: тайга.
4: Да, все.
3: Весы, ты вообще ни в чем не принимаешь участие.
5: Да мне как-то, знаете, кайфово жить просто.
1: Молодец, это правильно. И финалочка. Кто из вас помнит все важные даты и всегда готовит лучшие подарки для команды?
5: Я люблю делать подарки больше всего.
1: Наконец-то. Молодец.
3: Мы же теперь понимаем, за что ее прощают все вот это вот. А какие подарки больше всего любишь дарить? Ну, или...
5: Я обычно очень люблю подходить к этому нестандартно.
3: Например?
5: Вот последний раз я Диане подарила, но я у нее спросила, на самом деле, что она хочет.
2: Нет, да я просто скинула.
5: Но я у нее спросила, что она хочет на день рождения, да, и она мне скинула то, что она хочет. А так, например, я люблю просто так привозить всякие вкусности.
4: Носочки. Недавно носочки.
5: А, я недавно подарила девочкам носочки, да, знаете, есть сейчас такие носочки с котиками, вот. Я их подарила.

0: дарила. Как-то раз я даже дарила, я не знаю, нижнее белье я тоже девочкам дарила с котенком, кстати. Ну, я люблю дарить такие подарки.
1: Ми-ми-ми.
2: Да, ну, с котенком тогда уж мяу-мяу-мяу будет.
1: Ладно, ребят.
2: Ну и кто из вас, подождите.
1: А, все, мы вообще закончили, блин.
2: Все, ну хорошо.
1: Тревожный ты наш. Группа «Серебро» у нас в гостях, мы скоро вернемся.
3: Вечер на русском.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это же

0: спрашивали про их хобби, которыми они могут прям вот по праву гордиться. Ну, давайте вот, по часовой стрелке. Какие хобби у вас?
1: Да, я вас слушаю.
0: Это Айя.
1: Я просто так сделала, я подумала... Может, вы хотите начать?
2: Нет, я хотел размяться просто. У меня сейчас гимнастика по расписанию, говорить,
1: давайте,
2: не обращать внимания.
1: Мое хобби. Я люблю смотреть хоккей.
0: Ох ты!
1: Да.
0: Ничего себе.
1: Да, я люблю смотреть
2: хоккей. Покажите вашу правую руку. Кольца есть?
0: А что должно быть с правой рукой у человека?
2: Кольцо! Я просто хотел тут же, обнаружив кольцо, сказать, как же повезло вашему молодому человеку, жениху.
0: А, понятно.
1: Да, я очень люблю смотреть хоккей. Я очень сильно люблю команду «Локомотив». Так. И я безумно счастлива, что они второй год подряд побеждают Кубок Гагарина. Я безумно сильно
2: за них болею. Из Казани за «Локомотив» Ярославский вы болеете?
1: Ну, знаете, как я вам могу сказать? Когда Акбарс играл с другими командами, я, конечно же, болела за Акбарс. Но тут как бы сердцу не прикажешь. Я очень сильно люблю.
0: Почему любовь к хоккею? Откуда?
1: Для меня хоккей — это очень мужской вид спорта.
0: Так.
1: И
0: я
1: очень люблю видеть агрессивных мужчин, работающих на какое-то дело. И вот хоккей для меня как раз-таки — это что-то, это очень сильная энергетическая разрядка, где можно очень сильно и покричать, и поплакать, и посмотреть на мужчин, которые занимаются хорошим делом.
0: Так, все понятно. С вами Айгуль Ди.
3: Да, я люблю танцевать, это мое хобби. Помимо этого,
2: нет.
3: Что, не нравится?
2: Почему? Да потому что танцевать — это ваша профессия. Вы работаете в топовой российской группе. Нельзя говорить, что танцевать —
0: так,
2: это хобби.
0: Не слушайте Сашу, продолжайте.
2: Не слушайте Сашу.
3: Продолжаю, в общем. И очень люблю готовить, естественно, кушать.
2: Вот это уже другое.
3: Вот
0: что твоя короночка какая?
3: Моя коронное блюдо, кстати, Даша уже его пробовала.
1: Да.
3: Это котлетки.
0: Ой, ты моя хорошая.
2: А давай-ка рецепт.
3: Рецепт моих любимых котлеток. Берем куриное филе, так, режем его кусочками. Угу. Также нарезаем болгарский перчик, добавляем туда майонез, добавляем туда сыр и вместе это замешиваем с зеленью.
0: Такие рубленые получаются котлетки.
3: Да-да-да. И туда еще яичко на сковородку. Мяу. И это просто...
2: Твоя подписчица, это братан.
3: Целевая аудитория.
0: Классно. Я прям после эфира я с тобой поговорю об этом более подробно. Переходим к Кейку.
4: Да, очень тоже люблю готовить. Мое хобби — это в целом тоже и есть моя работа, я очень люблю писать. В случае работы это, конечно же, тексты песен, но просто для себя я очень люблю писать и стихотворения, и прозу, и в целом там фантазировать, придумывать какие-то миры. Мне очень нравится вообще проявлять себя через слова.
2: Это, между прочим, уже серьезная заявка.
0: У тебя большой багаж написанных стихов?
4: Ой, очень. Если в заметки зайти, там, наверное, тысячи.
2: Тысячи стихов?
4: Нет, не стихов, тысяча каких-то набросков, а именно готовых стихотворений у меня, которые прям вот завершены, наверное, 50-100, где-то так.
0: Девчонки, ну вы очень многогранные, вы молодцы. Это группа «Серебро», мы скоро продолжим.
5: Вечер на русском.

0: Ильича на русском.
1: Группа «Серебро» у нас в гостях. Девочки, давайте честно. Статус солисток вот такого культового проекта, это, между прочим, не только цветы и автографы.

0: напоминаю, это огромный груз. Вот насколько сильно ваша жизнь изменилась после того, как вы стали новым составом? Остались ли старые друзья? Много ли вообще поменялась в вашей жизни точка?
1: Изменилась жизнь на самом деле кардинально, просто на 360 градусов. И вот про друзей вы тоже подметили. Окружение поменялось, и остались только вот самые-самые. Просто даже не потому, что именно друзья как-то отсеклись, а потому что ты сам уже понимаешь, что для тебя будет хорошо, а что не очень. И так прям внимательно относишься к выбору своего окружения.
0: Два года назад вы еще... Два же года назад, да, это случилось?
1: Сейчас, да.
0: Окей, вы жили какой-то, ну, обычной, наверное, жизнью, правильно? То есть или вы все-таки усиленно готовились и знали, что когда-нибудь выстрелит?
2: Конечно, вот, например, я точно знала, что я прям это чувствовала, что я буду солисткой группы «Серебро», но и до группы я...

0: Я училась в училище, окончила музыкальное, поэтому активно всю свою жизнь готовилась к этому моменту, все произошло, и, конечно же, я этому очень рада.
1: Айгуль?
2: Да, я всю жизнь занималась музыкой, и я, конечно же, готовилась к тому, что мне суждено просто выступать на большой сцене. И, конечно, когда появилось серебро в моей жизни, я была 100% уверена, во-первых, что я попаду в этот проект, потому что тогда как-то очень хорошо сработала чуйка, и было четкое понимание того, что вот именно сейчас я пришла на новый этап своей жизни, который меня вот пустит дальше именно к тому делу, к которому я с самого начала шла.
1: Скажите, девчонки, вы сталкивались?
3: А я расскажу. У меня просто чуть-чуть другая ситуация. Я, наоборот, не ожидала, что я стану артистом, тем более это таким большим.
1: Так.
3: Я работала как текстовик и как автор, в том числе песен тоже. Но я не рассматривала практически себя как артиста на большой сцене. То есть я пробовала, но мне было безумно страшно. Поэтому вот то, что я сейчас пою с девочками в коллективе, это прям замечательно, потому что одна я бы боялась.
1: Поддержка мощная.
3: Да, да, да.
1: Скажите, сталкивались ли вы с негативной реакцией? Ну вот то, что группа «Серебро» в новом составе, снова на большой сцене.
2: Конечно, да.
0: Конечно,
2: но
0: даже...
2: она была не такая сильная, на самом деле. Понятно, что есть люди, которые привыкли видеть и слышать то серебро, которое было до нас.
1: Да.
2: И понятно, что они будут всегда нас сравнивать.
1: Конечно.
2: И в этом ничего такого плохого нет. И кроме того, как принять это и делать свою новую музыку, как бы тут больше никакого выбора и нет. Ну, был хейт, но он был такой...
1: Ой, хейт он тоже нужен всегда.
0: Ну, не без этого, конечно. Но это неплохо. Хейт — это даже хорошо.
1: Хейт подталкивает нас к новым достижениям и вершинам.
4: Хоп, хейт!
1: Группа «Серебро» у нас в гостях. Скоро вернемся.
5: Вечер на русском.

0: слушает страна. Русское радио.
1: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
10: Настоящая женщина при любых обстоятельствах делает вид, что именно этого она и хотела. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
11: У нас в гостях группа «Серебро». Девчонки, в этом году вообще группа «Серебро» отмечает 20 лет.
12: Да.
11: То есть это было в далеком 2006 году.
13: Дружище, я сейчас уточнил, 20 лет назад некоторые из вас еще пешком под стол ходили, а мы с Иваном уже выплачивали ипотеку, понимаете?
11: Да?
13: Поэтому нет.
11: Нет, я нет. Скажите, ну раскройте какую, может быть, небольшую тайну, что планируется в честь вообще 20-летия проекта?
12: Планируется у нас трибют-альбом с артистами крутыми, которых мы сами любим, сами слушаем. Сейчас идут переговоры, уже некоторых даже утвердили, услышали версию набросок песни, которую они будут делать. Вот такая вот идея у нас.
13: Ну, в принципе, как сказать, принять участие в песнях, которые пишет в том числе и Максим Фадеев, я так понимаю, продюсирует.
12: Да,
13: мечтает каждый, ничего себе.
12: Конечно. Тем более в своем жанре показать, я думаю, это вообще супер.
13: Да, да, не, вообще не поспорю. Потому что все, к чему Макс прикасается, оно прям сразу начинает...
11: Серебром серебрить.
13: Играть новыми красками, играть. И некоторые заслуженные народные артисты тебе это прям сейчас подтвердят. Вот. Трибьюты. Ну, а список артистов, надеюсь, в смысле, я так понимаю, раскрывать не собираетесь, которые уже подтвердились.
12: Не собираемся, но мы вам можем раскрыть эксклюзивную информацию.
11: А ну-ка, давайте мы это любим.
12: Быстро-быстро. Давайте сегодня у вас.
11: Давайте. Итак, подожди. Ребята впервые сейчас услышат миллионы слушателей на русском радио. И
12: 10 числа выходит наш новый трек, который называется
14: «Смотри, но не трогай».
11: Это сложно, когда смотришь на вас.
12: Ай-яй.
11: Смотри, но не обнимай.
12: И такое тоже.
11: Смотри, но не подходи. Почему смотри, но не трогай?
12: Смотри, но не целуй. А вот узнаете все в песне рассказывать.
15: Напряжение захотели создать.
11: Интрига, интрига.
13: Девочки, у меня в голове сейчас миллион шуток, но после того, как я вспоминаю, что воровей...
12: Ну дайте уже нам какую-нибудь одну шутку.
13: Нет, я вспоминаю, что в ровеснице моей дочери, у меня эти шутки пью.

0: Ладно,
1: конечно.
0: Слушайте, с вами очень классно, время пролетело быстро. Вы молодцы, вы красивые, вы талантливые. Мы вам желаем успехов.
2: Спасибо большое, было очень интересно.
3: И вам
2: приятно.
3: Тоже всего самого лучшего.
0: Вот скажите, что вам понравилось у нас.
2: Конечно, мы еще понравилось.
4: Ты видел артиста, даже когда артисты отсюда в слезах уходят, они все равно говорят, что им понравилось.
0: Все, спасибо вам большое, это «Вечер на русском». Мы вернемся завтра в эфир в 18.00. Пока.
4: Конец связи.
5: Пряников и Соловьев. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: На море без перелета в Марион. Ваш личный курорт прямо в Москве. 37 бассейнов, 25 бань и 11 водных горок. Отдых, который запомнится всей семье. Всего от 490 рублей. Почувствуйте лето на максимуме в Марион. 10 минут от метро Ясенева.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-70-92-30-0+.
1: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомаз. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
6: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. ОГРН 518-774-601-3670.
7: Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года.
8: РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗФармацент» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.ru.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Русское радио представляет. Дискотека 90-х. 10 июля. На сцене ресторана «Шорхаус». В проекте «Лето Лайф 2026».
11: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
7: Русское радио представляет. 6 июля. «Зеленый театр». Большой сольный концерт «Певицы Светы». Вас ждет грандиозное шоу «Под открытым небом». Уникальные спецэффекты, зажигательные танцы и любимые хиты из всех альбомов. «Света». 6 июля. «Зеленый театр». Начало в 20:00. Билеты уже в продаже. 12+.
12: Что мы говорим женщинам, которые называют нас красивыми?
13: Спасибо, мам! Рекламная служба Русского радио 579-7799.
12: Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Центробанк оценил влияние ситуации на топливном рынке на инфляцию. Подорожание бензина и дизеля сказывается напрямую, поскольку они входят в потребительскую корзину. Если растут цены на топливо, то могут вырасти цены на другие товары и услуги через транспортные и производственные издержки. Еще подорожание бензина влияет на инфляционные ожидания граждан. Ранее ЦБ заявили, что ситуацию на топливном рынке будут учитывать в июльском прогнозе по инфляции. Минпросвещение рассказали о введении в школах предмета духовно-нравственной культуры России. Такие уроки будут внедрять поэтапно. В ведомстве сообщили РИА Новости, что в начале следующего года дисциплина появится в пятых классах, ну а потом предмет начнут изучать шестиклассники и семиклассники. Основная цель – сформировать у школьников мировоззрение, основанное на традиционных духовно-нравственных ценностях. Всемирная организация здравоохранения присвоила Московскому центру имени Соловьева статус сотрудничающего центра по вопросам здоровья головного мозга. Как сообщила заммэр Анастасия Ракова, сегодня это единственное в мире учреждение, получившее соответствующий статус в этой области. Он открывает принципиально новые возможности. В частности, это прямой доступ к международным научным исследованиям. Теперь столичные специалисты совместно с зарубежными коллегами будут участвовать в формировании глобальных подходов к диагностике и лечению патологий мозга. В Москве вдвое сократили время оформления ДТП. Столичным управлением МВД заявили, что теперь инспекторы тратят 40 минут в случае аварии с участием двух транспортных средств и с минимальным материальным ущербом. В этом помогают планшеты и мобильные принтеры. Так получается оперативно установить информацию о водителях, автомобилях, а также на месте распечатать документы. На этом пока все. Далее в эфире Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Андрей Макеев. Здравствуйте всем, приятного вечера вам от всей души желаю. И, естественно, предлагаю провести время в компании Русского радио. Знаете, вот здесь нахожусь сейчас в окружении такого обаяния после присутствия здесь девушек из группы «Серебро». Ну, вот если пропустили, то это будет наука, что пропускать ничего нельзя. Ну, а в целом, да, оставайтесь вместе с нами. Впереди очень много классного, самое главное, музыкального и любимого. Владимир Пресняков открывает новый час.

Но если вдруг вы потерялись во времени и пространстве, я напоминаю, что у нас с вами лето продолжается. Прямо сейчас у нас 1 июля, и что важно, среда, и что еще важнее, среда уже заканчивается. То есть впереди уже все ближе-ближе финал недели. 20:13, время московское. Предлагаю просто расслабляться и ни о чем совершенно не думать, наслаждаться летом и музыкой, которая звучит у нас здесь. Совсем скоро появится Ираклий с новой песней, и Дмитрий Маликов уже здесь.

0: Новая песня на русском.
1: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

кто знает, может, когда сердце живет любовь, нужно, наоборот, почаще смотреть по сторонам, потому что, ну, совершенно мысли другим заняты, и можно отвлечься на совершенно какие-то мысли далекие и не заметить главного, что находится у тебя буквально перед носом. Поэтому пусть любовь живет в сердце, конечно же, но и будьте внимательны, и в том числе и со своей собственной любовью. Ну а что касается музыки для вашего сердца, для вашей любви, здесь в эфире Русского радио очень много. У нас дискотека «Авария» совсем скоро будет с серенадой, «Файвста» на горизонте, и Сергей Лазарев уже здесь.

Так на эмоциях можно растерять вообще весь свой внутренний ресурс и потом очень-очень долго его восстанавливать. Поэтому если вдруг какие-то мысли вам мешают жить и существовать спокойно, можно заменить это физическими упражнениями, хотя бы этим вечером просто прогулка, просто, может быть, пробежаться. Или танцы, кстати, тоже, между прочим, очень хорошо играют роль физических упражнений для того, чтобы вот этот вот внутренний баланс энергии подстегнуть к росту и в целом уже потом отправляться отдыхать в хорошем расположении духа. Музыка действительно помогает, танцы в том числе. Русское радио здесь тоже всегда готово прийти вам на помощь. Ну и группа «Мохито» уже здесь. Расслабляемся, танцуем.

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
8: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
9: 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: Русское радио приглашает.
11: Юрий Стоянов.
12: Дед, это я.
11: Федор Добронравов.
13: И я, дед Владик, тоже.
11: Впервые вместе на большом экране.
14: Таких дедушек не бывает.
11: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
15: 6+.
8: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+.
16: Хотел написать в дневнике, о чем мечтаю. Получилась смета. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. Я всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграешь.

Поэтому, если есть такие откровения в вашей жизни, которые вы готовы говорить сами себе, к примеру, NU в эфире Русского радио, то, конечно, после этого нужно отдохнуть и посвятить время самому себе, чтобы все эти мысли улеглись. Песню соответствующую мы вам подарим.

0: Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Русское радио представляет. Группе «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны. 25 и 26 июля. Лужники. Руки вверх. Билеты на redkassa.ru.
3: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
0: Русское радио представляет. 2 июля. Государственный Кремлевский дворец. Грандиозный концерт в честь Дня семьи, любви и верности. Лев Лещенко, Александр Маршал, Денис Майданов, Жасмин, Сосо Павлиашвили, Денис Клявер и другие любимые артисты поздравят вас с главной сцены страны. Подарите себе и близким незабываемый вечер. Подробности на сайте kremlinpalace.org. 12+.
4: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду MOMENT20 на сайте tairai.ru.
0: Твой номер один, только он. Дима Билан.
5: Номер один.
0: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор – компания «Артлайф». 6+.
6: Русское радио представляет. Мари Краймбрери. 3 июля на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
7: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
8: Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина.
7: Подробности на русрадио.ру.
9: Улыбка. Понятие растяжимое. Рекламная служба русского радио 579.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Росстат сообщил о замедлении недельной инфляции. Ее оценили в 0,2%. В продовольственном секторе заметно подорожали капуста, картофель, куриное мясо и сахар. В то же время огурцы, помидоры, куриные яйца значительно подешевели. Цены на дизельное топливо выросли на 2%, а на бензин на 1,5%. Ранее сообщалось, что ЦБ сохраняет прогноз по инфляции в среднем в 5%. Минэкономразвитие называет значение чуть выше. Агрегаторы такси попросили региональной власти и владельцев АЗС увеличить лимиты на топливо. Участники рынка заявили Интерфаксу, что водители тратят больше рабочего времени в очередях на заправках. При этом, как пишет газета «Коммерсант», таксисты стали реже выходить на линию. Некоторые стараются не брать дальние маршруты. Герой России Владислав Головин, известный также по позывному «Струна», переизбран начальником главного штаба юнармии на слете организации. Участники подвели итоги работы за 5 лет, приняли обновленную редакцию устава движения, а также наградили выпускников Алену Жукову и Семена Жукова, оказавших первую помощь пострадавшим при атаке вражеского беспилотника в Донецкой области. По словам Головина, главная цель его работы после переизбрания – добиться, чтобы молодые граждане нашей страны идентифицировали себя как патриоты Родины. Эту задачу Герой России определил как главную в целом для всей системы наставничества в стране. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение Apple из-за иностранной поисковой системы на айфонах. Кроме этого, ведомство заявили, что американская компания так и не выполнила требования российского законодательства о предустановке отечественных сервисов и приложений. В сообщении ФАС говорится, что теперь Apple необходимо устранить нарушения. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Но так или иначе, где-то на берегу сейчас хорошо. А если еще есть улов, которым можно похвалиться, или просто который радует глаз, то это вообще шикарно. И пейзаж какой, который вокруг вас. В общем, лето мы любим безумно. И за все эти краски, и за все эти возможности провести время с пользой для души, что называется, и для тела. И под музыку Русского радио Виктория Дайнеко вместе с нами здесь же. Всем здравствуйте.

Мне кажется, если задаваться таким вопросом, ответ один. Все время на том же самом месте. Меняются сезоны, меняются погода, день и ночь. Но так иначе мы все равно проводим время. Дом, работа, семья, ну или не семья, или друзья, и опять дом, работа, потому что как-то из этого круга очень тяжело выходить, и порой совершенно из него не хочется, потому что это какой-то образ нашей с вами жизни, который вызывает более-менее внутреннее спокойствие и стабильность, с которой хочется каждый день возвращаться и ценить. Ну и самое главное, что мы остаемся в одной музыкальной компании, это «Русское радио», здесь тоже все спокойно и стабильно.

0: ты как она.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

прямо сейчас находимся в таком временном отрезке, когда непонятно, хочется, чтобы время замедлялось или, наоборот, оно ускорялось. Но, конечно же, все зависит от того, какие события приходится ждать в жизни. И чем больше, чем грандиознее они случаются, тем скорее хотелось бы, чтобы они в нашей жизни наступили. Но, конечно же, речь идет о грандиозном музыкальном событии, которое, уверен, что мы ждем, и все вы ждете. Это концерт, большой стадионный концерт группы «Руки вверх» в Москве в честь 30-летия легендарной группы. Ну и самое главное, внимание, конечно же, у вас будет возможность получить пригласительные на это большое музыкальное событие. Плюс к этому, конечно же, личная встреча с самим Сергеем Жуковым. Поэтому обязательно слушайте «Русское радио», слушайте нас внимательно, и ваша мечта ближе, чем кажется. Не пропустите эксклюзивные подарки в эфире.

0: туристов к заповеднику, скорее всего, повлияет на решение местных властей увеличить его площадь. Ведь природоохранная территория приносит доход. Все в плюсе.
1: Экологическая среда.
0: А вот еще одна ситуация, она же статистика. Подсчитано, что в среднем один турист использует 300 литров воды в своем жилье во время отпуска. И это в день. И это значительно больше, чем дома. Ну да, у нас же все включено. Так что простой способ снизить воздействие на окружающую среду – тратить меньше ресурсов. Например, можно повторно использовать полотенце и сократить время в душе. А выходя из номера, выключить кондиционер и прочие электроприборы. Есть еще один показательный пример. Напоследок. На авиаотрасль приходится 2,5% всех мировых выбросов углекислого газа. Поэтому, если вы можете отказаться от перелетов и добраться до места отдыха на поезде или автобусе, то лучше так и сделать. И впечатлений больше. Это «Экологическая среда». До встречи через неделю. Берегите не только себя, но и все вас окружающее.
1: Русское радио.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские
2: перцы. Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды.
3: Да.
2: Ира, ну это актуалочка
3: это
2: подъехала.
3: Да.
2: Потому
3: это
2: что сейчас
3: да.
2: у нас отключение воды повсюду.
3: В наш век нейросетей-то, конечно.
2: Угу. Угу. А, кстати, Полин, у тебя включили воду?
4: Ну что, конечно.
2: Все.
4: А что, не похоже?
3: А что, не слышишь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении АТ-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «АТ-банк» 0+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на concert.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
9: У моей жены отвратительная память. Она все помнит. Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

0: такое интересное сочетание песни про русалку, послание какой-то небесам, костра еще не хватает, вокруг которого можно гонять хороводы. Ну и, наверное, и все. Для того, чтобы провести обряд какой-то на любовь и на все остальное, больше, мне кажется, и не надо. Можно попробовать просто ради исключения, просто ради того, чтобы были яркие впечатления, чтобы потом еще через год вспоминать о том, как классно вы проводили начало июля под музыку Русского радио.
1: В темном коридоре

0: хочется сказать спасибо за этот солнечный день в столице, потому что я смотрю прогнозы на предстоящую неделю, нам обещают просто какие-то бесконечные дожди, которые, кажется, что никогда совершенно не закончатся. Но спасибо, опять же, за солнце сегодня и за солнце завтра. До 28 градусов выше нуля в Москве в четверг.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами.
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Русское радио представляет. Группе «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны.
6: Чужие тебя ласкают.
2: 25 и 26 июля. Лужники. Руки вверх. Билеты на redkassa.ru.

Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля в ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+. Русское радио представляет. 6 июля. «Зеленый театр». Большой сольный концерт певицы Светы. Вас ждет грандиозное шоу под открытым небом. Уникальные спецэффекты, зажигательные танцы и любимые хиты из всех альбомов. «Света». 6 июля. «Зеленый театр».

0: Инсайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.
1: Настоящая жизнь не в фотопленке, а в недавно удаленных. Рекламная служба русского радио 5797799.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах для семей с детьми. Приостановить выплаты по жилищному кредиту смогут семьи, родившие или усыновившие второго или последующего ребенка. Максимальный срок – 1.5 года. Процент по кредиту будут начисляться с 7-го месяца. Погасить их можно после того, как закрыты все текущие платежи по ипотеке. Чтобы воспользоваться таким правом, родители могут не подтверждать уровень дохода. Нефтепереработка в России в июне упала до минимума за последние годы. Газета «Коммерсант» пишет, что в июле, августе и сентябре загрузка нефтеперерабатывающих заводов может восстановиться, но по итогам второго полугодия она останется ниже обычных значений из-за ремонтов и ограниченного резерва мощностей. В правительстве говорят, что дефицит топлива сохраняется на отдельных АЗС. Такая ситуация связана с изменениями в логистике. Индексация минимального размера оплаты труда почти вдвое превысила инфляцию. В Думском комитете по труду и социальной политике заявили, что МРОТ поднимают поэтапно, согласно поручению президента. С минувшего января этот показатель увеличился почти на 20%, превысил 27 тысяч рублей. В то же время уровень фактической инфляции оказался ниже 10%. Повышение МРОТ затрагивает около 4,5 миллионов работников. Черногория открыла в России 8 визовых центров. Они пока рассчитаны на граждан третьих стран и на россиян, которые хотят находиться в Черногории дольше месяца. Визовые центры появились в том числе в Москве, Мурманске, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге. По условиям нынешнего соглашения между странами, россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. В случае более длительного пребывания необходимо заранее оформить многократную визу. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, начинаем наш с вами час, в котором мы непосредственно общаемся друг с другом. Вы сообщаете о том, как у вас проходит сегодняшний день. 1 июля, напомню, на календаре. Если вдруг забыли кого-то поздравить с каким-то праздником, то вот прямо сейчас нужно это сделать. Есть возможность, что называется, прыгнуть в последний вагон уходящего вот этого дня. 22 часа и 2 минуты точно московское время, поэтому, ну, давайте впрыгивать, собственно. 8-916-003-105-7. Это, на всякий случай, напоминаю номер, если вы желаете написать нам сообщение во все наши мессенджеры, либо заходите во все аккаунты

Русского радио, во все официальные, они есть, разумеется, и во ВКонтакте, и в Одноклассниках, и непосредственно в Максе также, и там есть пост для стола заказов, моя фотография, меня зовут Андрей Макеев, вот как раз под постом, пожалуйста, под моей фотографией оставляйте все свои пожелания для стола заказов, все, что нужно прочитать, вы уж подробно там не забудьте, с точками, с запятыми, и кому конкретно все адресовано. Всем здравствуйте, ну и поехали! Давай ты

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пишите нам сообщение. Напомню, что прямо сейчас в Одноклассниках можно оставить все приятности для стола заказов русского радио. Моя задача все читать. Приступаю, пожалуй, к своим непосредственным обязанностям. Здесь у нас просят передать привет друзьям, семье Саликовым. Это Женя и Лена. Очень люблю. Привет из Воронежской области, село Терновка, от Алиночки. Русское радио лучше. Спасибо, Алиночка, большое. Вам тоже теплый, приятный, мягкий привет от нас, от всех. Хочется поздравить доченьку Ольгу с выпуском. Сегодня она получила диплом. Теперь она дипломированный парикмахер. Оля, горжусь тобой. Город Петров Вал. Мама Людмила написала это тоже приятное сообщение. Еще что есть. Отрабатываю ночную смену. Ухожу в отпуск. Хочу передать привет всем своим друзьям, близким. Надеюсь, пока буду в отпуске, получится всем уделить время. Всех обнял. Ну вот, собственно, главное не терять вот этого времени. Вот как сразу приедете в свой дом или к своим друзьям, сразу начинайте всех обнимать. Ну и, разумеется, проводить время нужно под музыку русского радио. Пишите сообщения в Одноклассниках. Всем всегда рады.
0: Стол заказов русского радио. О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. О самых интересных кинособытиях рассказывает Петр Кузнецов. Афиша на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так красиво это ваше сообщение, которое сейчас украшают и, во-первых, и наш эфир, и все наши соцсети. Заходите, оставляйте также свои, пожалуйста, комментарии по поводу сегодняшнего дня. Если есть кого-то и с чем-то поздравить, то, пожалуйста, пишите нам обязательно. Напомню, что можно зайти в ВКонтакте, в Одноклассники. В Максе можно оставить сообщение прямо сейчас, либо в личку напишите нам тоже в наши мессенджеры 8-916-003-105-7. Привет Куандыку Утешеву из Красноярска, из Красного Яра. Астраханской области, пусть все будет хорошо. У нас хорошего настроения, отцу здоровья, всех благ. Мина написал это сообщение. Дальше привет будущей жене Танюсике. Обожаю, люблю, Сергей. Написал дальше. Наш любимый русское радио. Поздравьте нашу любимую семью Петриных. Это жену Олечку и дочь Настю. 3,5 годика с приездом на лучшее. Самое теплое русское море. Также привет сотрудникам строительной всей нашей компании.

Спасибо вам, руководитель компании Алексей Петрин. С уважением. Так, хорошего сна здесь желают Макси. Всем вообще, кто слушает Русское радио здесь, без каких-то не конкретных комментариев. Привет своей сестре, двойняшке Вере Бычковой, поселок Палих, Ивановской области. Пожелайте ей хорошего настроения, здоровья. Приезжайте в гости. Скоро буду в отпуске. Надежда, поселок Лежнева. Лежнева, да, все правильно, Ивановской области. Спасибо, Русское радио, не за что. И вот еще, Русское радио, всем привет из Новороссийска. Хорошего настроения, классного вечера. Поздравить хочу любимого сына Артура Селиванова с окончанием 9 класса. Привет мечте.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пишите сообщения, оставляйте их прямо сейчас везде во всех аккаунтах русского радио. 8-916-003-105-7. Пишите в непосредственно нам в личные сообщения, либо оставляйте все приветы и поздравления под постами для стола заказов, которые есть, так же, как всегда, и можете зайти в ВКонтакте, в Одноклассники, в Максе, все есть. Большой привет отправляется Ефремовой, и, видимо, она же Аринина. Зовут ее Наталья. Наталья занимается изготовлением вкуснейших блюд. Пельмени, манты, блинчики с начинками, торт. Аж ум отъешь, Светлана сообщает. Даже такое бывает. Ну вот, в общем, здесь уже пошла реклама. Заказывайте у Ульяновской все остальное. Ну, в общем, найдете, да, человека. Привет нашей шумной любимой семье. Всем хорошего, уютного вечера. Мария из города Тольятти просит поставить песню, чтобы всем было весело, классно, задорно и так далее. Ну, у нас до конца часа здесь много чего будет, поэтому найдется под любое настроение абсолютно любой хит. С днем ангела Александра, здоровья, благополучия. Вижу от Натальи сообщение. Дальше привет родным, близким, поздравляю своего мужа Павла. С днем ветерана боевых действий. Мой родной, я тебя очень люблю и везде всегда рядом с тобой. Жена Екатерина написала это сообщение. Ну вот еще передайте, пожалуйста, привет любименьким всем родителям и моему барбасике.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но зато вы даете волю своим чувствам, когда пишете сообщение в стол заказов русского радио 8-916-003-105-7. Вот можете в личку отправлять все, что хотите сказать. Вот, например, лучшим дочкам на земле Алинка и Аленка. Гришин, вы самые лучшие. Стремитесь к старшей сестре Настюше. Она вас молодец. Очень люблю.

Мама Юля написала это сообщение. Что еще у нас есть? Пишет вам Маша и Милена из Москвы. Привет, любимой тете Тане из Чувашии. Также просьба ее не расстраиваться из-за ее любимого пледа. Она поймет, о чем. Желаю всем хорошего настроения и сладких снов. Теперь нам всем интересно, что же там случилось с пледом с вашим. Надо бы как-то вот хотя бы какие-то намеки дали бы, чтобы мы тут погадали, что у вас там случилось. Но нет, так нет. Привет всем, кто стоит на заправке в Старотитаровской от Игоря из Белгорода. Не унывайте, если есть возможность, поставьте повеселее музыкальную композицию какую-то. Но вот как раз вы не зря там сейчас все вместе собрались. Есть повод сделать музыку погромче, и пока ожидаете своей очереди, будете зажигать от Артура Пирожкова. Делайте громче. Русское радио, конечно же, как всегда, с вами.

0: там свои шутки. Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Реклама на русском.
3: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
4: 18+. Один раз я очень устал, и теперь не могу отдохнуть обратно. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: что есть у нас в сообщениях. Любимому мужу Александру Рыженкову, сыночке Илюше. Пусть Илья не обижается на меня, очень сильно люблю. Мама Лариса, да и Семену тоже привет большой. И Кристюше, короче, всех обожаю и целую. Лариса Мордовия Ковылкина. Вот оттуда прилетело к нам сообщение. Что еще есть? Всем жителям поселка Федотова от Александра Калягина. Пожелание хорошего настроения и чтобы поскорее наступила пятница. Привет внучке Анечке Кокуриной из поселка, я так понимаю, Лежнева Ливанской области. Она с классом возвращается из поездки в Санкт-Петербург. После выпускного. Анечка, желаю успешного поступления в ВУЗ. Пусть у тебя все получится. Иди к своей мечте. Мы тебя поддержим, твои бабушка и дедушка. Оттуда же из Лежнева Миронова. Это еще одно слово здесь есть в этом сообщении. Но вот здесь все, наверное, придется уже закругляться. В столе заказов Русского радио. Следующий обязательно состоится в 2 часа ночи по Москве. Меня зовут Андрей Макеев. С вами не прощаюсь.
1: Стол заказов Русского радио.
0: В следующем часе мы с вами проведем еще время оставшееся, но будет весело и музыкально, поэтому оставайтесь рядом.

0: Самые жаркие чувства. Хорошо, будут. Русское радио. Лето.
1: Я так привыкла жить одним.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минэнерго предупредило о рисках использования сервисов, которые показывают наличие топлива на АЗС. Ведомстве отметили, что анализ показал недостоверность таких сведений, а еще подобные ресурсы могут незаконно собирать личные данные. Добавили, что власти готовят комплекс мер для стабилизации.

продукты внутреннего рынка топлива. Сегодня вице-премьер Александр Новак сказал, что Россия обеспечена бензином и дизельным топливом, хотя на некоторых заправках сохраняется дефицит. Банки стран Евразийского экономического союза начали брать комиссию за прием наличных рублей. Как пишет РБК, например, в Армении вообще отказываются принимать российскую валюту. В Белоруссии ввели сбор от 2 до 5%.

Ограничения касаются автомобильных и железнодорожных перевозок. Минтруд подготовил рекомендации по трудоустройству и адаптации участников спецоперации. Среди прочего, работодателям советуют переводить военно-учетные специальности в гражданские. По этому принципу командиров рекомендуют назначать на руководящие должности. Механиков, водителей БМП и танков необходимо трудоустроить шоферами. Снайперов и разведчиков можно взять охранниками высшей категории. Операторы беспилотников могут работать по профилю. Треть опрошенных

0: затем переходят к оплате счетов и к покупкам. Кроме этого, 40% опрошенных из этой группы при наличии свободных средств предпочитают путешествия, обучение или новые хобби. На этом пока все. Далее в эфире Андрей Макеев.
1: Новости. Новости на русском.
2: Если вы предпочитаете проводить время в компании Русского радио постоянно, то в этой ситуации вам не надо искать какое-то новое хобби, потому что здесь периодически мы каждый раз получаем какие-то новые впечатления, новые эмоции свежие, в том числе и с помощью музыки, в том числе и новой музыки, которая у нас здесь появляется. Кстати, хиты новые у нас также намечаются в этом часе, но не будем забегать далеко вперед, давайте наслаждаться тем, что у нас есть прямо сейчас. А прямо сейчас у нас Валерия готовится открыть новый музыкальный час. Всем здравствуйте!

0: Конечно.
1: Пусть всегда будет лето. Русское радио.

0: Че-че-че.
1: Но помечтать-то можно хотя бы чуть-чуть о каких-то дальних странах, если вдруг прямо сейчас не получается исполнить свое заветное желание. А если оно вдруг у вас прямо сейчас уже исполняется, то будьте примером для всех остальных. Покажите где-то в соцсетях, в фотографиях, как ваша мечта исполняется. А музыку соответствующую сейчас подарим. Я не с...

остается принимать реальность такой, какая она есть, и ситуации в том числе, и жить и двигаться дальше с учетом всех сложившихся обстоятельств. Собственно, я думаю, песня «Данка» в эфире Русского радио об этом намекает. Песня «Малыш», 23 часа 21 минута, точное московское время. Это тоже очень важное обстоятельство, которое нас сейчас с вами объединяет. А еще то, что у нас первый день июля уже фактически закончился. И значит, что надо уже как-то дальше двигаться в летнем направлении с целью сделать так, чтобы оно максимально было насыщенным для нас с вами. И дарил какие-то сюрпризы, которые мы от лета ждем или стремимся к ним прямо сейчас вместе с вами, чтобы вот это время летнее, которое у нас с вами проходит под музыку Русского радио, было максимально плодотворным, и мы потом не скучали по бесцельно прожитому времени.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Мы группа «Серебро». И

но кому-то мало огня, в частности, у нас пример здесь группы «Серебро» в эфире русского радио, а кому-то мало шуток, это уже намекает непосредственно на нас, на все русское радио, и нам нужно шуток не просто побольше, а как можно больше. Хочется собрать со всей страны, в том числе и вы можете в этом постараться. Можно включать фантазию, и нужно включать фантазию уже прямо сейчас и делиться вместе с нами своим фирменным чувством юмора. Придумывайте шутки, присылайте их на сайт русрадио.ру, ну и лучшие из них, конечно же, озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну а авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей придумки, своего изобретения, своего остроумного изречения, не повесть этого слова. Ну а со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте. Дерзайте, придумывайте, ждем вас.

0: Реклама на русском. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
1: А вы знаете, как поймать тигра в клетку? А никак. Тигры бывают только в полоску. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
2: Мне

Ну, смотри, какую тетрадь найти в итоге, потому что мало ли что может заваляться, что называется, в шкафу книжном, потому что я периодически нахожу довольно-таки забавные вещи, которые пролежали и 10 лет, и там, ну, некоторые вещи вызывают улыбку. А еще у меня есть привычка, знаете, самому сохранять себе на память какие-то надписи, фотографии, какие-то открытки, которые дарят дети, обязательно кладу их в книгу, и потом через несколько лет уверен, что найду и порадуюсь. И это будет приятный сюрприз. То есть такой сюрприз с заготовкой. Илья Крылов для вас прямо сейчас сюрприз с заготовкой.

0: сказать. Привет, Андрей.
1: Что он с собой принес, я не знаю.
0: Из коробочки такой вылез.
1: Да, как джин.
0: Сюрприз заготовка. Но это уже не из коробочки, из такого стеклянного сосуда.
1: Ну да, да, да, да, да. Есть ли у тебя что-то подобное, какие-то подобные?
0: Слушай, собираю и сувениры все, и письма из прошлого, открытки. Помнишь вот эти вот? С днем рождения раньше в детстве поздравляли. С Новым годом все собираю, храню, и очень греет сердце, когда достаю, вспоминаю, как это было.
1: Может быть, даже вдохновение для эфира какой-то. Ну, естественно.
0: Куда же без этого?
1: Посмотрел, поковырялся, и обратно все сложил, и пошел на эфир. Илья Крылов с вами остается на всю предстоящую ночь. Прошу любить и жаловать. Андрей Макеев. А я отправляюсь домой и приду уже в субботу в шоу «Крутой по-русски». С 9 до 11 буду с вами.
0: У тебя несколько дней для того, чтобы отдохнуть.
1: Да,
0: буду. Денечек, стараться.
1: Да? Да.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве решили разработать меры поддержки для торговых сетей на фоне нехватки топлива в регионах. Как узнал РБК, так хотят обеспечить стабильную логистику продуктов питания, а этим занимается Минпромторг. Среди прочего, могут временно отменить штрафы для грузовиков за превышение весовой нормы. Также для транспорта ритейлеров предложили организовать отдельные заправки. Причем в ведомстве официально говорят, что торговые сети не жаловались на дефицит топлива. Совет Федерации заморозил лимит выручки на упрощенке для уплаты НДС. Согласно закону, налог на добавленную стоимость не надо будет уплачивать при доходе ниже 20 миллионов рублей. Правило будет действовать до 2029 года включительно. Потом порог продолжит сокращать сначала до 15, а потом до 10 миллионов. Отложить снижение лимита решили, чтобы поддержать малый бизнес. Бюджет за три года недополучит около 250 миллиардов рублей. Минздрав обновил стандарт помощи пациентам с депрессией. Их будут лечить в течение всего календарного года. До сих пор, согласно правилам системы ОМС, регулярно проводились обследования только острых случаев заболевания. Особое внимание в стандарте уделяют не медикаментозным методам лечения, в частности, психотерапии. Однако, как пишет газета «Коммерсант», разработчики прогрессивного стандарта не учитывали нехватку специалистов в регионах и дефицит местных бюджетов. В Москве в последние дни недели ожидается постепенное понижение температуры, а в области, возможно, гроза. По данным «Метеоновости», в субботу ожидается до 26 градусов, в воскресенье столбик термометров не поднимутся выше 23. В начале предстоящей недели будет дождливая погода, температура ниже климатической нормы может сохраниться до среды. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Спасибо, спасибо, спасибо, дорогая Мари Краймбрери, что каждую песню ты нам поешь, посвящаешь. Мы это слышим, чувствуем и с большой благодарностью. Ответно, конечно же, за усладу для наших ушей. И с цветами на твои концерты спешим, и милые подарки приносим. Да так, по сути, все артисты русского радио делают для нас, своих поклонников стараются. Всю душу вкладывают в песни, и нам в этом плане очень с вами повезло. Так что оставайтесь с нами, просто так, на волне русского, дискотека «Авария» остаться приглашает. И я сейчас напомню, как меня зовут. Всем салют.
1: На русском радио Илья Крылов.

пчелы очень любят мед, а кто в улей полезет без спроса, того жало ждет. Ну, если только у вас не своя пасека, а там вы прекрасно знаете, как с пчелками-тружницами обходиться нужно. Костюм защитный, штука такая специальная, из которой дым выходит. И кто-то баночку, а кто-то и бочку меда собрал, и сладкий урожай у вас на столе. Ложечкой потом с чаем в прикуску, как говорят. Очень вкусно и полезно. Ну, в общем, кто сейчас чаевничает с медом, приятного вам. Ну и дальше медовые хиты на русском от Эмина, группы «Гости из будущего». Ну и сейчас дуэт с нами Анасти и Дима Билан.

0: перешутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично!
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

Бывает, когда купишь мороженое летом не стаканчик, например, а целый брикет большой такой. И чтобы самому наесться, и близких угостить, накормить главной летней сладостью. И вот идешь домой, а

0: Где такие теплые мгновения вы можете найти? Ну, конечно же, здесь, на Русском радио. Тепло в каждой песне. Вспоминаем всегда с вами что-то хорошее. И особенно больше всего греют воспоминания юности, молодости нашей бесшабашной. Когда все было понятно, просто, и море по колено, и времени свободного вагон. Что хочешь, делай. Когда хочешь, не спи. Вот и сейчас мы спать не будем, потому что с нами юность и группа «Добро». Ну, а меня зовут Илья Крылов. Ставлю звук на всю вместе с вами. Соседи, пардон, простите.
1: Звук поставил.

0: Справимся, блин.
1: Новая песня на русском.
2: Саня, не плачь, мир ведь не крутится.
3: Всем привет! Это группа BIS. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
1: Русское радио.

0: Ну, за одну ночь понятно, а если ночь плюс ночь, день плюс день, так и много чего вообще измениться может в корне не только в личной жизни, но и в творческой, если каждый день вы будете голосовать за эту новую песню группы Бис под названием «Таня, не плачь», то никто точно плакать не будет, а наоборот, радоваться успехам, что выше и выше поднимается песня в золотом граммофоне русского радио. Сейчас 16 место, уже неплохо, уже хорошо, но может быть и выше, и круче. Голосуйте на сайте rusradio.ru, ну а завтра в пятницу узнаем, кому и какие места из артистов достанутся.
1: На русском радио...

0: И как ваши дела? Я, Крылов Илья, у вас, конечно же, спрошу. Как настроение? Ну и кому вы приветы будете передавать? Кого и с чем, если надо, поздравлять? Мне тоже все это очень интересно. В столе заказов Русского радио. Через 14 минут все начнется. Но пока пишите на 8-916-003-105-7. Открывайте на своих телефонах и прочих мобильных устройствах странички Русского радио в ВК и Одноклассниках и оставляйте сообщение там.
1: Ты обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: В Москве сейчас плюс 20. Днем сегодня воздух раскалится до 30 градусов. Будет жарко, без осадков. А вот завтра, 3 июля, в пятницу, осадки синоптики уже не исключают. Температура воздуха составит плюс 27. Но выходные вообще в Москве 22 тепла и дождь.
2: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-пространстве.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: На русском стартовал час ваших приветов и поздравлений. Меня зовут Илья Крылов. Всем большущий летний привет. Присылайте сообщение. Номер для всех русскородийных мессенджеров. Единый 8-916-003-105-7. Макс, Одноклассники и Контакт вам также помогут. Распечатываю первые письма. Илья, привет. Хорошего дня. Спасибо за эфир. Я Людмила из Уссурийска. Людмила, спасибо большое. Доброе утро, продолжает Людмила. Уважаемые слушатели, пусть это утро будет для вас ярким, радостным, а ваш день сложится самым наилучшим образом. Желаю вам отличного настроения, удачи во всех начинаниях и много приятных моментов. Продуктивной недели. Своим пациентам я желаю удачи. Артему Сорокину, Полине Жуковой, хорошего отдыха. Да, коллеги пусть отдыхают, скоро и остальные коллеги к этим коллегам присоединятся. Ну что, у нас тоже на русском радио время отпусков, так же, как и у вас. Илья, привет вам из Карелии. Мы с дочей отдыхаем. Пусть будет все хорошо. Большой привет передаю всей Карелии, городу Петрозаводску. На связи Дэн был. И еще вот такое послание успеваю зачитать. Илья, доброй ночи. Привет родственникам в Костромской и Ярославской области. Надеюсь на скорую встречу. Вам, Илья, отличного эфира, настроя позитива. Все будет хорошо. Игорь, город Архангельск.
0: На русском радио «Стол заказов».

просто в этой жизни нравится, делай. Нравится передавать привет и поздравлять, пиши в стол заказов. Здравствуйте, Русское радио. Можете передать привет мужу и дочке Диле. Она получила

0: диплом колледжа. От Розы было это сообщение. Сделано, дорогая Роза, обращайтесь еще когда-нибудь. Александра, девушка по имени Саша, пишет нам. Антону из Курска хорошей дороги пожелайте. А дальше перебираемся мы в Республику Беларусь, в Минск. Нас встречает Виктория Колесник. Доброй ночи, Илья. Хочу передать огромный привет компании «Оса Медика», бригаде 1 и 2. Всем коллегам отличного настроения. Хорошо отработать ночную смену. Улыбнитесь, вы большие умнички. А также вам, любимое русское радио, огромный привет. Вы лучшие, мирного неба над головой. Вика, спасибо огромное. Все тоже подключайтесь, кто еще не писал. 8-916-003-105-7. Макс, контакт, одноклассники. Все вижу, за всем внимательно наблюдаю.
1: Каждое воскресенье слушайте

0: с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами.
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
0: На Русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Давай.

0: все будет хорошо.
1: Стол заказов русского радио.
2: Продолжаем общаться. Илья Крылов у микрофона. Здравствуйте, Илья. Огромный привет всем тем, кто находится на волне лучшей радиостанции «Русское радио». Оренбург не спит. Сегодня отмечаются сразу несколько праздников. Международный день спортивного журналиста. Поздравляем с

0: Спорт журналистов и День собаки. Давайте бережно относиться к своим питомцам. Привет также улетает всем, кто мчит по трассе, не меняя волны. Ваш Алексей Власов из Степной Пальмиры, Оренбург. Спасибо вам, Илья, бодрой, доброй смены. Спасибо, дорогой друг Алексей. Доброй ночи, Русское радио. Огромный привет моим друзьям. Передайте, пожалуйста, Даниилу Иванову и Петру Анафричику. Все перемены к лучшему от Насти. Послание. Всем доброй ночки. Хочу пожелать легкой дороги моему любимому ежику. Я всегда рядом, даже если между нами километры. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь веселое от Манюньки. Было это послание. Сделаю.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Номер для сообщений в мессенджеры русского радио 8-916-003-105-7. Я, Илья Крылов, принимаю ваши письма. Написать также можно в Макс русского радио, ВКонтакт или Одноклассники. Привет, любимая русская, доброй ночи вам, позитивного настроения. Мы хотим поздравить нашу замечательную коллегу Татьяну Мустафину с прошедшим днем варенья. Хотим пожелать хорошего, позитивного настроения, радостного рабочего дня. Тебя поздравляет коллектив магазина «Плюс», Петропавловск-Камчатский. Русское радио присоединяется. Татьяна Мустафина, вы просто очаровашка, такой же оставайтесь. Всем не спящим жителям поселка Федотово большой привет от Александра Калягина. И, конечно, слушателям спокойной ночи. Александр желает приятных снов, естественно, в компании с любимым русским радио. Дальше от Татьяны вижу послание. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет всем стоящим в очереди за ГСМ в городе Иркутске. Поставьте хорошую песню, ну, поддержим, естественно, куда же без этого. Привет ночному Санкт-Петербургу. Желаю, чтобы белые ночи бережно хранили твою неповторимую эстетику, а каждый житель и гость находил здесь вдохновение и душевное тепло. Всем добра и душевного спокойствия желала Саима.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: Продолжаем стол заказов. Илья Крылов с вами. Пишите на 8-916-003-105-7 во все мессенджеры Русского радио. Привет из Приморского края. Летит Приморский край с нами. Поздравляем коллегу Марину Романович с днем рождения. Желаем всех благ, наилучшего настроения, цвести и расцветать, как прекрасно здесь написано. Коллектив компании «Метис Комплект» города Артема с нами был. Заранее благодарим. И мы вас благодарим, что вы написали. Анна продолжает. Доброй ночи, Русское радио. Прошу передать привет всему городу Липецку, всем, кто работает в ночь, нашему магазину «Магнит», филиал Степана Ван. Светочка, немного нужно поднажать, и все будет хорошо. Анна. Так, доброй ночи, Русское радио. Большой привет Владу, Даше, Маше, конечно же, мне. От Алены Кулиш это было. Макеевка, Донецкая Народная Республика.
1: Стол заказов Русского радио.

0: 2 часа, уже почти 37 минут в ночной Москве. Чтобы не было поздно, пишите прямо сейчас стол заказов. Сами понимаете, время летит, и туда-сюда, и завершать стол заказов будем. Так что 8-916-003-105-7, Макс, Контакт, Одноклассники, выбирайте, куда удобно, туда и пишите. Здравствуйте, дорогое любимое русское радио, я Вера, мы живем на даче и проводим время весело и с пользой. Прошу передать привет моей маме Ане, я ее очень сильно люблю, а также большой привет бабушке любимой Свете. Спасибо большое вам, всем ведущим компании «Русское радио». Привет, Вера. Вам тоже привет. Благодарим вас за теплые строки в наш адрес «Русскородиной». Город Москва. Карина к нам подключилась. Любимое, дорогое «Русское радио», большой привет передайте дорогому человеку Андрею Северюк. Я тебя люблю и скучаю. «Русское привет». Как же я люблю свою внученьку Мирославу Давыдову и внук Платона. Вчера собирали вместе малину, мои спят. Ну, а я вас слушаю. Всем большой привет. Это была бабушка Марина. Котик Сашка, такая подпись, любимой Натусе, передает привет. Я тебя очень сильно люблю, моя хорошая.
1: Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он

0: влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Аппетит и гости приходят во время еды. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Завершаю я, Илья Крылов, «Стол заказов» на Русском радио. И беру всех вас с собой в час новый. И дальше в ночь мы вместе пойдем. Привет, Русское радио. Большой привет Сергею Борисову, Марии Агиенковой, Игорю Гузенко. А также хочу передать большой привет в Южно-Сахалинск Владу Болдычеву. Всем ведущим Русского радио привет. Доброй ночи. Павел Сорокин из Москвы. Павел, вам тоже большущий от нас привет. Русское радио, поздравьте, пожалуйста, дочку с днем рождения. Анастасия, доченька, в твои 15 лет. Желаем всего, что можно пожелать. Самое главное – здоровья. И впереди у тебя 9 класс. Успехов в учебе и сдачи экзаменов. Твои родители, мама, папа, любим тебя. И от Алены большой привет летит Алине, Насте, папе. Он на работе, а мы сейчас на даче лежим. Вместе на кровати разговариваем, слушаем Русское радио. Спасибо вам огромное. И вам спасибо, что так вот время с нами вы проводите.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
0: 19 тепла сейчас в Москве, днем будет жарко, плюс 30, солнечно, без осадков, ветер южного направления 4 метра в секунду, давление составит 744 миллиметра ртутного столба. Завтра уже жара пойдет на спад, 26 тепла в столице и временами возможен небольшой дождь.